голоса слышны в нашем доме светлом. Сны унесло, как дым, гости разошлись.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Московская группа «Борис Федорович», трек называется «Музыкант», доступен на всех цифровых площадках мира. Добавляйте свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, вам вкусно.

0: Давай-ка еще дублик, мне понравилось. Прикольно.
1: Резиденты неформатного клуба.
2: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

опять не хочу. Тихо-тихо засыпает снегом город серый и чужой. Выключаю свет и молчу.

деревья хранят сочного лета тайны.

0: Участники сборника «Грани».
1: 15-й трек второй пластинки «Грани», группа «Зухер» и компания «Город Тула». Трек называется «Уроборос». Поехали!

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Камчатка. Честно скажу, открыл эту группу для себя только в этом году. И понял, что Камчатка — это не только вулканы, мех, золото, медведи и красная икра, но еще и охренелый стоунер. В 2001 году три шведа, Томас, Рот и Тобиас, решили поджимить. Тому нравился шведский фолк, Тоби — металл и джаз, Роджеру — классика и панк-рок. А в итоге они стали играть Крим и Хендрикса. В общем-то, мощный стоунер. Да и название выбрали, исходя из суровости звуков, извлекаемых из инструментов. Камчатка! Денег не было, как, в общем-то, и у всех нормальных музыкантов. Поэтому первый альбом они записали своими силами. Как, в общем-то, и второй, и третий. Но ничего. Курочка по зернышку клюет. Вот сейчас здесь мы будем их слушать. Blue Science.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Привет слушателям неформатного радио.
2: Представляем вам песню «Многополосно» из нашего нового альбома «Код осени».
1: Ваши ласты Колумба.
3: 17-й трек первой пластинки «Ништяки», город Щекино, группа «Ласты Колумба», «Многополосно». Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: Шестой трек второй пластинки «Грани» Геннадий Новиков с группы «Behind the Wall», «Стекла в окнах», «Земляк» Ломоносова, город Беломорск. Поехали!

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: И улетела.
0: Нефармат.

чувства по проводам. Я так сильно влюбилась, а то, что на пару нам, Евино отчество Бог мне простит. Мы договорились.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: участники сборника «Грани».
1: 14-й трек второй пластинки «Грани». Наши питерские друзья, группа «Асбест» со своим треком «Волки». Поехали!
2: Стукни Ваську.
3: Ток-ток.
0: Закажи
2: песню.
3: Улетела.
2: Нет, форма.

0: участники сборника «Грани».
1: 11-й трек второй пластинки «Грани», группа «Акрет», город Москва, «Мечта подростка» называется трек. Поехали!

гвозди в крышке. Кто ушел, просветлен, а прочие —

сторона. Только, братцы, где мы? Просыпайся, родимый! Кто ты?

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, добрый вечер, 21.01.57 на наших зеленых системных. С вами диджей Зухер, с вами абсолютное зло Коляновна.
3: Всем привет.
2: Из нее всегда выдавливать приходится.
3: Потому что сегодня бесячее зло.
2: Она такое лицо делает, как будто ей не здороваться надо, говно за собаками убирать. Вот, итак, друзья, наша Аська 96.47.5, мессенджер от службы внешней разведки неформатной Magru, туда тоже можно писать. А есть у нас WhatsApp 902-75-00-59. Завели мы штуку телеграфы. Вот все ссылочки в теме есть. Кому удобно, добавляйтесь туда. Пока я не понимаю, зачем эта штука, но завели. Вроде как модно. Ну и, конечно же, кому удобно общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Стрела Морфея, привет, микрофон старый, да. А тут дело не в микрофоне, а дело в пульте. Вот, пульт у нас старый, микрофоны, они как бы, какие были, такие есть, такие и будут, в принципе. Шипят, шипят и будут шипеть. И будут шипеть. Итак, друзья, здравствуйте. Привет Юрке Арцизову, привет Андрюхе Бабенко. Ну, стрела Морфея, само собой, молодцы. В Астрахань сгоняли. Я смотрю, у вас прям шевелюха началась. Вот, ну, это хорошо. Ромка, привет. Лёха Улитин, здорово. Кто там у нас? Васька Шишкин, здоровище, Андрюха. Куликов, привет. Мишаня, здравствуй. И вроде все. Вот Андрюха Боженков, Боженков, не знаю, как правильно. Привет тебе тоже. Вот, ну и, собственно, вот спрашивают, где новая студия. Новая студия нас ждет в Ливане. Есть у нас кнопка на пульт Зухеру, и за полгода существования ни одна падла туда ничего не скинула. Вот, поэтому...
3: Надо было тебе написать на бутылку Зухеру, быстро бы набрали.
2: Вот, да, если бы я начал на бутылку собирать, наверное, я бы насобирал быстрее. Натаха, приветище. Серега Куликов, привет. Анжелка, здравствуй, прям пишет, фух, успела, молодец, открывай тетрадки, бери красную ручку и начинай проверять немецко-белорусский язык. Аська квакает, что там у нас, серый из города Жлобин, здравствуй тебе, друг, ты мне весь мозг вытрахал, вот буквально до эфира, знаю, что колка где-то там висит, предварительно, тихаря, тебе тоже здравствуй. Ну и, собственно, все. Переставаю персональные раздавания здравий. Вот, переходим, собственно, к программе. Итак, обновлял я до последнего страничку прошлого миксера, потому как там прям битва нешуточная была. Но в итоге все-таки у нас победила группа Entree, и в ништяки мы взяли, ну, конечно же, большого ногами. Большого ногами, потому как они нам просто флешмоб подогнали на прошлую программу. Родик, привет. Вот, по поводу сегодняшнего флешмоба, я не знаю, мы подумаем. Коляновна задумчиво размахивает спицами. Мне, знаете, нравится, когда вот она вот это пальцами делает, вот нитки.
3: Я набираю.
2: Вот такое ощущение, что она показывает утю-тю, так вот, таракашку. Утю-тю, сейчас я вам тут всем насру. Вот, пока думаем, давайте предлагайте флешмоб на сегодняшний эфир. Чё будем фотографировать сегодня? В прошлый раз все фоткали ноги. Вот, ну и, собственно, пока слушаем победители прошлой программы. Итак, у нас группа Entree. Оставаясь с собой, победители большой ногами со своим Франкенштейном летит в ништяки. Два трека нон-стопом и продолжим. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, всем привет, 21.13 на наших зеленых системах. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. С вами Диджей Зухер, с вами Абсолютное Зло Коляновна. Андрюха, привет. Это который Фролов. Вот, наша... Да не буду я про айски говорить, давайте, наверное, WhatsApp 902-75-00-59. Модная штука, телеграф, ищите там вверху в теме ссылочки, все есть. Что там еще? Ну и кому удобно общаться во ВКонтакте, находите группу Неформатное Радио, не забывайте туда вступать, мы котиков не постим, все только по уму. Вот, ну и, собственно, переходим к основной части программы. Вот так вот. Только что у нас звучали победители и ништяки. Пишет вот, кто там написал, Андрюха. Написал, что вокал чем-то Луну напоминает, подача тоже, это про интрею. Ты знаешь, меня что порадовало в Луне последнее время, после того, как она обзавелась киндером, она начала петь нормальные песни. Вот. Чего, собственно, я и всем желаю. Вот. Ну и, собственно, поехали. Первым треком в сегодняшней программе у нас будет группа «Северный нерв». Так, сейчас я найду, где... Вот оно. Хапнул ссылочку. Ребята у нас из города Калуга. Про себя ни хрена не написали. Вот как, собственно... Почему-то музыканты стесняются про себя что-то писать. Ну вот как, чё
3: вот
2: про них?
3: Вот что ты про себя напишешь?
2: Я про себя напишу хотя бы что-нибудь. Хотя бы три строчки.
3: Я говно.
2: Я говно, я охуительный музыкант, все остальное дрянь, слушайте только меня. Ну вот хотя бы это, надо же написать.
3: Ты такое не напишешь.
2: Нет, не напишу.
3: Ну а что ты, блин?
2: Вообще, на самом деле, это целая беда писать про себя что-то. Я всегда прошу других это делать, ну хоть что-то, хоть когда группа основана, хоть сколько вам лет, ну надо было написать. Ладно. Ставим, слушаем. «Северный нерв», город Калуга. В рок-н-ролл называется трек. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:21 на наших зеленых системных. С вами я, человек, который говорит время, диджей Зухер. С вами Елена Адольфовна Фрекенбок Коляновна, которая, понимаешь, она между делом вяжет Зухеру свитер. Причем я ей говорю: Коляновна, хочу, чтобы он висел.
3: Да, а я резинку, твою мать, уже внизу набрала.
2: Она уже резинку, понимаешь, набрала.
3: Пришлось разбирать все.
2: Вот, не хочет она, чтобы у мужика висел. Ну да ладно. А итак, только что у нас отзвучал «Северный нерв» в рок-н-ролл, город Калуга. Спрашивает вот «Стрела Морфея», тут ли музыканты? Ну, сейчас мы выясним. Кстати, друзья, я в прошлый раз забыл, потому как была у нас был большой каникулярный период программы, и я отвык говорить, что не стесняйтесь, музыканты, когда звучит ваш трек, кидайте ссылочки на ваши группы, ваши сайты, ваши какие-то ближайшие мероприятия. Это не возбраняется, это приветствуется. В принципе, для этого все и делаем. Вот, ну и начнем читать комментарии к отзвучавшему треку. Юрка вот написал: «Богато звучит». Андрюха написал: «Красивошная песня». Красивошная. Антоха: «Привет, дружище». Саня Алексеев пишет: «Классный трек». Антохе: «Ничего так». Видно, из качалки только пришел. Так, «Стрела Морфея» пишет: «Хорошо сделано, интересная подача, текст любопытный, оставляет приятное впечатление». Васька Шишкин написал: «ЗБС, видимо, заебись, ему туточки пришло». Родик пишет: «Хорошо звучат, жаль, в моих колонках больше жира, чем мяса, но чую нутром годности». Нутром годность чуять сложно. Так, Серый выяснил наконец-то за 12 лет существования неформатного радио, что писать надо туда, куда озвучивают. Вот, Зухерчат мы уже давно не пишем, уже целый год все диджеи неформатного радио во время своих программ общаются в основной группе, дабы туда народ набирался. Потому что самый частый вопрос у музыкантов: а хрен ли у вас в группе так мало народу? А я ебу. Потому что... Потому что вот так вот не все хотят добавляться. Ну, поэтому решили вести все эфирные чаты именно в основной группе, чтобы туда, сука, добавлялись.
3: Чтобы вы все, сука, сюда писали.
2: Все сюда пишите, да. Кто еще, сука, не добавился, сука, туда.
3: Сука, сюда.
2: Все сюда. Так. Андрюха пишет: как долго кончать. Ты знаешь, Коляновна тоже самое
3: затяжную
2: сказала. А я вспомнил про вот этот длиннопост, когда, где написано, что у свиньи оргазм длится 30 минут.
3: Да это пиздец.
2: Вот я так подумал, что звукорежиссер — одна основательная свинья.
3: Кабан.
2: У калужских музыкантов. Так, «Стрела Морфея» пишет: концовка прикольная. Далее, что там, говори, почему эфирный чат, это я уже сказал. Мишаня вот пишет: мы тут, вот Мишаня есть у нас, музыкант группы «Северный нерв». Так, ну у вас сейчас прям есть максимальная возможность рассказать, кто у вас кабан-звукарь.
3: Кто кончает по 30 минут.
2: Почему у него кончина 30 минут. Вот, и почему вы называетесь «Северный нерв». Так, Леха Улитин пишет: понравился, интересный трек. Далее, что там у нас еще? Да и, собственно, все. Больше комментариев нет. Ребят, честно скажу, мне все понравилось. Единственное, что мне не понравилось, что я половину текста просрал. Объясню.

0: Ну почему? А потому что у вас очень много всего. Звучит красиво, звучит шикарно, все здорово, но такая мешанина из бэков, свисточков, звоночков и основного вокала, что просто основной вокал куда-то потерялся. Возможно, дело в том, что у меня болят сегодня кишки очень сильно, и я заправился зубровкой, которая мне приехала из Витебска. Вот, может быть,
1: Минска.
0: Может быть, поэтому. Ну, там написано Витебский, там ликеро-водочный завод.
1: На заводе много чего написано.
0: Соответственно, зубровка мне прилетела из Витебска.
1: Нет.
0: Вот. И может быть, поэтому я все так не четко расслышал, но вот у меня осталось такое впечатление. Но в основном все здорово, мне понравилось. Двигайтесь дальше, грузите больше, будем слушать, что у вас там еще есть. Вот, едем дальше. Едем дальше. Вот мне предлагает Серый разыгрывать майки по твоему макету. Ты знаешь, с учетом того, что майка с моей мордой... Ну, это, знаешь, это для тех, кто меня ненавидит, вот, в принципе. Такую майку можно использовать для того, чтобы в нее блевать, для того, чтобы в нее втыкать что-нибудь колюще-режущее, повесив на стенку, но не каждая стенка... Такое выдержит. Вот, ладно, едем дальше. Вот, и Стрела Морфея, кстати, пишут для калужских музыкантов, что это потом реально ли живьем воспроизвести на сцене. Да, в принципе, сейчас реально сделать все.
1: А что ты орешь? Что... Зачем ты громко разговариваешь?
0: А потом я смотрю на индикацию. Вот видишь, где скачут вот эти хуевинки? Вот...
1: Это типа волны.
0: Да, это типа волны, это типа меня сейчас все слышат.
1: А зачем
0: что...
1: орать-то дома, я не пойму.
0: Чтобы все слышали меня там, чтобы они меня прямо из дома слышали, без микрофона. Что ты, Коляновна, ничего не понимаешь?
1: Да ты пиздец тут орешь.
0: Вот, Мишаня пишет, все звукари, все музыканты, концовка тогда как... когда вступает тишина. Вот. Димка Гашек нарисовался. Здорово, дружище. Пишет, всем привет, радио не слушался. Не слушаю, проснулся, пялюсь, как современный человек в телефон. Всем хорошего настроения. Димка, ты зря проснулся, спи дальше. Включай радио. Так, Ромка вот предлагает, для тех, кто меня ненавидит, надо коврики преддверные сделать с моей мордой. Слушай, это вариант.
1: Опять можно же, мне первую прям?
0: Опять же, на этот коврик и собачка посрать может, и кошка поссать, и ноги
1: вытянуть. Да и сам пойдешь.
0: И сам плевануть там при случае, да, сам на себя. Да. Ладно. Вот смотри, появилась целая куча желаний. Вот, давайте сделаем так. Вот кто хочет такую футболку, пишите мне в личку. С учетом того, что она стоит с доставкой 20 рублей, ну, я же себе должен юшечку оставить, да, значит...
1: За 3 рубля,
0: кто хочет футболку с моей мордой, чтобы в нее блевать, как бы можете переводить. Вот, едем дальше. Далее у нас группа Крики Джа. Сперва мне понравилось название, потом я послушал трек, потом я послушал все треки. Кстати, я вот смотрю, сегодня Коляновна везде натыкала лайков. Подозрительно.
1: Да.
0: Подозрительно, ей сегодня практически все треки понравились. Вот, итак.
1: Нет.
0: А что ж тыкало-то?
1: А потому что не участвует.
0: Вот из какого к этому пошла. Ладно, итак, что про себя у ребят написано. Крики Джа — одна из уже ставших легендарными групп Егорьевской музыкальной сцены начала 2000-х. Охуеть! Вот. Слушайте, а сколько в Егорьевске групп? Давайте начнем с этого. Так, в музыке оригинально совмещаются такие непохожие направления, как альтернатива, фанк, панк и регги. Коллектив был сформирован на основе популярной группы Cable Guys, которые одной из первых начали играть гранж в городе Егорьевск. Еще в конце 90-х прошлого века. Вот, состав перечитывать не буду. Группа Крики Джа, трек называется «Нервы», поехали, ставим, слушаем. Ну, а я, собственно, сейчас ссылочку кину, не стесняемся, комментируем. Ну и группа Крики Джа тоже не стесняется, кидает ссылочки на свои группы, сайты, мероприятия и т.д. и т.п. Поехали.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21:32, на меня девочки наехали. Вот, Елена Адольфовна сказала, что я ору, Анжелка написала, что я ору, ребятенка разбужу. Ну, я не знаю, может, колонки потише сделать. Но давайте так, как только меня станет плохо слышно, вы мне скажите, это значит, что мой микрофон напитался слюной. Вот. Вот. Как только мой микрофон напитается слюной, значит, напишите мне, я буду орать громче. Вот, только что отзвучали у нас крики Джа. Нервы я, кстати, не озвучил. Откуда у нас коллектив? Город Егорьев. А, нет, озвучил. Все, помню. Помню, писал, читал про Егорьевск. Так, закрываю их вкладочку. И кто у нас еще отзвучал? Кто у нас? Северный Нерв у нас отзвучал. Сейчас я позакрываю, чтобы не путаться. Так, вот, я не пойму, то ли у меня завис ВКонтакт, то ли никто ничего не написал по поводу трека. Сейчас мы обновим страничку, поглядим. Вот я когда обновляю, у меня вся эта эпиздафия превращается в какую-то... Вот, да, есть комментарии. Сейчас теперь мне надо докатать до низу. Вот, так, Саня Алексеев пишет, групп в Егорьевске много. А, ну я так понял, ты у нас и есть. Один из кричащих Джа. Так, Серый пишет, инструментал переигрывает вокал. Я считаю, что всего должно быть в меру. Вокал нечеткий, можно было бы сделать с закосом под лимбиски, звучало бы лучше. Да нет, ну зачем? Зачем делать закос под кого-то? Я вот этого не понимаю, если честно. Надо делать то, что ты слышишь. То, что тебе видится, то и делать. Вот. А по поклонники они нарисуются сами, не надо ни под кого равняться. Так, Антоха пишет, прикольно, куплеты потяжелее еще, и все будет класс. Еще тяжелее. Куда еще-то тяжелее? Там непонятно же, ни хератушки. Так, Андрюх пишет, забойная висица. Ромка пишет, что-то мне сегодня вообще не заходит музло. Пойду спать нафиг. Ну, ты молодца тоже, два трека послушал, и все, музло ему не заходит. Всем споки. Ну, давай, иди дрыхни, Роман Владимирович. Так, Юрка пишет, голос утопает в музыке. Соглашусь. Андрюха Фролов пишет, арка интересная. Второй Андрюха пишет, а трек ничего так, музыка и вокал, лайк группе. Кстати, группа... А, вот, вижу, Серый скинул ссылочку. Не стесняйтесь, кидайте ссылочки, потому что если кому-то вы зашли и доставили, значит, они пойдут и добавятся, чтобы быть в курсе ваших всех проблем и радостей. Так, Мишаня пишет, ништяк. Стрела Морфея пишет, бодрый трек, насыщенное звучание, вокалистов несколько, спрашивают. Да, вот, Андрюха пишет, что два вокалиста, вроде интересно. Тут я уже нихера не понимаю, ладно. Так, ладно, Натаха пишет, такое впечатление, что Коляну на те спицы вставила, и ты боишься теперь не то что громко говорить, но и пошевелиться. Ты знаешь, у меня одна... спица практически вот над левой почкой, а вторая под правой печенью. Вот, а еще ближе к тому, куда мужики стесняются, что-то еще какой-то инструмент направили, и я на скалу будешь орать, воткну. Вот, поэтому я как бы сморщился. А что делать? Страшно. Страшно. Женщина в гневе, это ужас. Тем более наша Елена Адольфовна Фрикенбок, она может. Вот, ладно. Едем дальше. Далее у нас проект Джек. Джек, город Курчатов. Про себя ребята ни хератушки не написали. Так, сейчас я хапну их ссылочку. Так. Курчатов. Вот что-то знакомое, ребята. Вот, ну-ка напомните мне, чьих властей сие местоположение. Вот, ну и ставим, слушаем, поехали, не стесняйтесь, комментируйте. Джек, я не герой, называется трек, слушаем.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21:41 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас от нас уже. С вами Диджей Зухер, с вами Елена Адольфовна Фрикенбок. И что нам народ пишет по поводу трека? Ну, во-первых, Мишаня, вот смотрю, скинул трэп ссылочку на Северный Нерв. Вступил в группку, зашел. Так, Серый вот пишет, типа фингерстайл, вокал хороший, но такое чувство, что автор может гораздо круче вытянуть припевы. Песня хорошая. Антох пишет, неплохо, только вокал, кажется, отдельно от музыки идет. Андрюха Фролов пишет, что столько правильности-то в тексте. Ну, может, чуваки правильно, Андрюх, ну что ты наехал? Тебе не понравилось, что они хорошие, не пьют, не курят и ходят в галстуках на работу? Ну, это же здорово. Так, Стрела Морфея пишет, вокал хороший, ясный, приятно звучит, гитарка хороша, текст понравился, немного романтик. Романтик. У меня собака, кстати, романтик. На звезды смотрит, птичек любит.
3: Цветочки нюхает.
2: Цветочки нюхает, на розу писает. Так, Юрка пишет, хорошая песня. Андрюха Боженков пишет, трек не особо вкатил, может из-за вокала, может из-за текста. Возможно, с 5-6 попытки прослушивания чем-то потом и зацепит. Но с первого раза не, а ребята, сори. Ну, это нормально, я считаю, что сколько людей, столько и мнений. Невозможно нравиться всем. Так, Мишаня пишет, главное в музыке быть откровенным и не врать. Да, я тут согласен, вот на 1000%. Натах пишет, за искренность плюс. Лично для меня не актуально ни музыка, ни слова. Вокал хорош. Типа, да пошли вы все, но вокал хорош. Так, Серый написал, чтобы понять текст, реально песню нужно переслушать пару раз. Ну, я счастливый человек, я не слушаю тексты. Не слушаю. Не потому, что я их принципиально не слушаю, а просто у меня мозг фильтрует, потому что столько треков каждый день отслушиваю, что ну невозможно все вокалы слушать. Текста я имею в виду. Вот, поэтому я слушаю аранжировку в общем и в целом. Так, далее. Леха вот написал, хорошее зацепило. Ну и, собственно, все. Комментариев больше нет. Давайте поползем дальше. Далее у нас группа Таверна. К сожалению, Абсолютное зло Коляновна не нашла ребят во ВКонтакте.
3: Вот я сучка.
2: Ну, какая есть. Вот, попробовал я в Вайбер, мне написать тоже не нашел. Человеки отсутствуют в Вайбере, хотя телефон у них йотовский. Вот, и тем не менее, будем надеяться, что письмо все-таки до них дошло. «Девица весна» называется трек. Город Уфа, сейчас у них гораздо позже, чем у нас, по-моему. Хотя не, я все время вот в Уфе, я все время сомневаюсь. У меня всегда какое-то сомнение. С одной стороны, мне кажется, что у них так же, как у нас. А с другой стороны, мне все время хочется им прибавить пару-тройку часов.
3: В Уфе сейчас 23:44.
2: Вот, все правильно.
3: Окей, Google.
2: Все правильно. Ну, значит, у них чуть попозже. Итак, ставим, слушаем. Таверна, «Девица весна», город Уфа. Поехали. Ну, а я сейчас ссылочку выброшу.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: А итак, друзья, 21:51 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. Ну, давайте начнем с комментариев. Все-таки Андрюха вот пишет: музыка, голос нравится, красивый фолк. Юрка написал: записано профессионально, да и сама песня завораживает. Родик пишет: интересно сочинили, подача вокала вкатывает, есть глубина мыслей, размытая, но есть. Можно целый спектакль поставить на основе песни. Это я так увидел песню, простите великодушно. Так, Антох пишет: неплохо. И спрашивает: часом не Арцизов ли там поет? Да нет, Арцизов немножечко в другом часовом поясе. Уфа, Москва, там большое расстояние. Так, Серый вот пишет: это они обсуждают прошлую песню, не буду читать пока. Стрела Морфей пишет: напоминает чуть БГ. Натаха написала: неплохо, на любителя. Вокал напомнил Беликова, длинно только. По-моему, это не совсем фолк или совсем не фолк. Натах, ты знаешь, я соглашусь, это совсем не фолк. Это совсем не фолк, это такая лирика. Так, Андрюха написал: необычное звучание, подобное нравится, хотя фолк и не особо. Годнота. Васек вот написал: БГ рулит. Далее. Стрела Морфея пишет: тут отлично выдержана стилистика, инструментальная часть замечательная, приятно послушать и спета в меру. Ровно настолько, насколько это нужно тут петь. Так, Андрюхе вот тоже БГ напомнилось. А, нет, пишет, не БГ, а Сплин. Санька пишет: красиво. Серый предлагает покормить Собакина. Ну, Собакина сейчас, Елена Адольфовна Фрекенбок как раз варит им зелье. Может
3: они
2: быть,
3: уже ели, требуют внимания.
2: Может, они сегодня и пожрут. Вот. Но теперь все-таки я вклинюсь и плесну немножечко дегтя в эту бочку с медом. Скажу вам так, друзья, ну, на БГ это совсем не похоже тем, кто сравнивал с БГ. Единственное, что меня смутило, все-таки очень длинный трек. Очень длинный, 5:47, ну, практически 6 минут. Ребят, очень монотонный получился трек. То есть вот в начале все здорово, до середины слушается хорошо. А потом чувствуешь, ловишь себя на мысли, что вот уже хочется, чтобы он закончился. Особенно, когда начинается финальная кода, и потом раз, и опять пошел вокал. Думаешь, блин, да когда же это закончится? То есть, ну, мой совет, что ли, я не знаю, пожелание, опять же, это лично мое мнение, я на бога не претендую, но такого рода длины треки должны, я считаю, быть разбавлены аранжировкой или нещадно порезаны, потому что, ну, слушать это живьем, это здорово, я не спорю. Когда сидишь, ты видишь живьем артистов, когда ты с ними в одном ритме качаешься, но когда это слушаешь в динамиках, это прям вот, ну, очень нудно получается. Поэтому или разбавить, или прям кастрировать трек. Но это, опять же, мое личное мнение. Можете со мной соглашаться, можете не соглашаться. Вот, ну и, собственно, все. А так, в принципе, здорово, молодцы, от меня галочка будет. Но вот, как бы, вот эти вот два нюансика, они присутствуют. Далее у нас... Далее у нас на неформатном радио неформатная песня. Да, в преддверии альбома. Андрюха пообещал, что вот в октябре, в ноябре он выйдет уже. В октябре, в ноябре выйдет цельный альбомище. Вот, и спросил Зухера, не можем ли мы... Да, конечно, можем. Ну, а нахрена мы тут существуем? Конечно, можем. И можем, и нужен. Я считаю, музыкантам надо помогать, нужно помогать. Это, в принципе, первоочередное наше задалово, задачище. Вот, и песня, которая, я так понимаю, формирует весь альбом. Называется она «Неформатная». Группа называется «Эндорфин Оркестра». Город у нас это Волгоград, насколько я помню. Ну-ка, сейчас я посмотрю. А почему Москва указана? Почему указана Москва? Я не понял. Что за хрень? Вот, читаю сопроводиловку, написано, ребят, следующая неформатная песня, именем которой названа наша новая пластинка, что увидит свет в октябре-ноябре этого года, в общем, чуть и в путь. Где же ее показать людям, как не на неформатном радио, которому отдельный поклон за поддержку. Ребят, отдельный поклон вам, что не забывайте нас. А итак, ставим, слушаем. Эндорфин Оркестра, трек называется «Неформатная». Сам еще не слышал, честно говорю. Поехали, слушаем все вместе. Ну а вы не стесняйтесь, комментируйте.
4: Раз.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22.01 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. Только что у нас был Волгоград, группа Эндорфин Оркестр. Трек называется «Неформатная». Ну и, собственно, где же ее еще и включить? Конечно же, у нас. Ну, давайте начнем с комментариев. Сейчас я пролистаю вверх. Вот Серый пишет: «Пока лучшая песня за вечер». Охуенно. Не похоже это на Лагутенко. Что-то самобытное, свежее. Трек хороший. Жду мощные куплеты в припеве. С одной стороны просто, с другой стороны очень свежо. Так, Антоха пишет: «Хорошечно». Хорошечно. Саня вот пишет, по-моему, наоборот, старомодно. Тут у нас мнения разделились. А Юрка вот пишет: «Я бы сказал, концептуальная песня обязательно найдет своих слушателей». Андрюха пишет: «Прикольный набор слов». Натаха пишет: «Интересный сплав стилей, мне понравилось, надеюсь только, что эта песня не прогиб под неформатку. Спели как смогли, без красования, но мощно». Да нет, ни в коем случае. Насколько я помню группу Эндорфин Оркестр, все-таки давно мы уже с ними дружим, но никогда в жизни они не прогибались ни под кого. И это подкупает. Так, Стрела Морфея пишет: «Нестандартно звучит, все нестандартно, мелодия, текст исполнения заставила вникать, изучать, цепляет». Далее, Васька пишет: «Нормально». Далее, что там у нас? «В некоторых местах как будто немного не точно спето, показалось или подача такая». Вот, и возвращаемся сюда. Андрюх, сейчас я вас буду ругать. Вот. Елена Адольфовна не даст соврать. Я даже специально надел студийные наушники под конец трека, чтобы послушать. У вас, во-первых, очень прет середина. То есть вот нету какой-то вот прозрачности в звуке. Очень прям вот она сжата. Такое ощущение, что компрессор надет на все, что только можно. И потом в финалочке еще на общий микс повесили компрессор. И все это вот как-то сжали в одну кучу. По-моему, это не гуд, но это опять же мое мнение. Далее есть там пара косячков в переходиках. То есть вот, ну, Андрюх, если тебе интересно, я тебе потом подробно расскажу, где что. Прямо оно цепляет за ухо, что вот, ну, это именно работа того, кто сводил. То есть там неточности сделаны. А так, в принципе, здорово, мне понравилось. Атмосферная осенняя такая песняга, и вполне соответствует тому, что вот Коляновна поглядела, говорит: а завтра плюс 18. Что лето-то и кончилось, ё-моё. Лето-то уже и прошло. Вот, ну и, собственно, кому интересно...
3: Песоч, не завтра, а в пятницу, завтра четверг.
2: Завтра четверг?
3: Четверг!
2: То есть мне еще два дня работать.
3: Пахать!
2: Пахать, блядь! Вот. А вообще галочка от меня, конечно, будет. Молодцы. Вот, Андрюха скинул ссылочку на группу. Кому понравилось, заходите. А, кстати, я вот не помню, я там есть или нет. Ну-ка, сейчас я загляну. Да, я участник. Ну и слава богу. Вот, ладно. Собственно, все, что хотел, сказал. Надеюсь, никого не обидел. Ну, Андрюх, для тебя повод... прислушаться еще раз к треку, пока еще альбом не вышел. Пока еще альбом не вышел, может быть, ты все это вот услышишь, увидишь и поймешь. Вот, ладно. Вот таверна у нас нарисовалась. Нарисовалась у нас таверна. Привет, ребята. Ну что-то вы припозднились. Но я понимаю, что Уфа. Я понимаю, что у вас сейчас 24.05. И у вас, в принципе, уже 13 сентября. Вот, но тем не менее, молодцы. Молодцы. Ладно, едем дальше. Далее у нас Юра Арцизов со своим, я так подозреваю, свежим треком, ну, по крайней мере, свежезагруженным на неформатку. Называется он «Одиночество на двоих». Юрка всегда, он когда появляется, он всегда радует и всегда здорово. Вот, сейчас я хапну ссылочку. Собственно, ставим, слушаем. Юрий Арцизов, город Москва, «Одиночество на двоих». Поехали.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, 22.11 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер, с вами Елена Адольфовна Фрикенбок, абсолютное зло Коляновна. Вот у нее все длиннее и длиннее имя. Она вздыхает каждый раз, когда я это говорю. Вот, наша Аська 96-47-5, мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Кому удобнее общаться в WhatsApp, +7 902 75 30 59. Собственно, Telegraph мы тоже завели, ссылочки в теме, там находите. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Только что отзвучал у нас Юра Арцизов со своим «Одиночеством на двоих». Ну, скажу сразу, я пока не читаю комментарии. Юрка, вот прям вот, ну вообще не свойственно тебе. Ну, по крайней мере, я у тебя таких треков еще не слышал. Прям вот такой звукан плотный получился. И да простит меня Юрка, ты знаешь, вот сейчас вот хоть убей, я не знаю, может, ты даже на меня обидишься, но помнишь, было такое кино, ну, ты должен помнить, ты мне ровесник практически, полицейская академия, был там такой бар у них, то ли Тоскази, а, голубая устрица, голубая устрица, вот, и почему-то, я не знаю почему, у меня вот это вот танго двух мужиков всплыло в голове, когда они все в коже, в этих кепках, и вот они пляшут. Вот. Но это не в обиду ни в коем случае, просто я не знаю, почему проассоциировалось. Может быть, Коляновна сильно проткнула мне что-то спицей. Не знаю. Не знаю. Вот. А так здорово, конечно, прям вот такой ранний Крис Ри прозвучал в твоем исполнении. Необычно. Необычно для тебя, но тем не менее здорово. Так, ладно, читаю теперь я уже комментарии. Юрка вот сам написал: честно, искренняя песня. Отвечаю за каждое слово и каждую сыгранную ногу. Ногу. Вот. Я понял, ты играл ногами. Поэтому так здорово получилось. Так, Антоха пишет: неплохо, правда, вступление длинным показалось. Стрела Морфей пишет: в рамках стиля песни. Как всегда, качество профессионально прекрасно. Андрюха Куликов пишет: хорошая песня, расслабляющая. Второй Андрюх пишет: вот за что мне нравятся песни у Арцизова. Они все почти слушабельны. Пускай они не все мне нравятся, но они легко слушаются, особенно за рулем в машине. Трек годный. Серый написал: распиздяйство начинается с мелочей, не так уж сложно. Ну что ты, ну это не туда. Я-то начал читать. Так, далее. Спрашивают от меня, когда будет запись эфира. Ребят, запись эфира появится завтра в течение дня, но, скорее всего, ближе к вечеру. Вот, там будет и запись, и голосовалка, и все можно будет. Кто что пропустил, обязательно послушайте. Так, далее. Что там у нас еще? Вот, Сашка пишет: аранжировка хорошая, на радио должны быть такие вещи. Натаха пишет: я все прослушала, детей по койкам разгоняла. Ну, послушаешь, значит, в записи. Но, как бы, Юрка, он, как всегда, хорош. Так, пора неформатку позитивом разбавить. Да как бы там было много, но тем не менее скоро много чего там поменяется. Но пока не буду говорить когда, пока, потому что сам еще не знаю. Один не справляюсь. Вот, ладно. Юрке спасибо еще за очередной хороший трек. А завтра будет голосовалка, обязательно голосуйте. От меня галочка точно будет. Так, далее. Далее у нас группа Illinois. Illinois, город Егорьевск, еще одна группа из Егорьевска. Про себя вот есть у них написано: Illinois образовалась в городе Егорьевск в 15 году. Стиль группы определяется такими направлениями, как модерн рок, постпанк, альтернативный рок. в своих композициях или иной стараются объединить драйв, эмоции, мелодику и лирику в единое целое. Вот, ну и, собственно, ставим, слушаем. Сейчас я хапну ссылочку. Вот, Иллинойс, Егорьевск, две весны называется трек. Поехали.

Итак, друзья. Стрела Морфеус спрашивает, что там про панк было. Только что у нас Иллинойс, две весны отзвучали, город Егорьевск. Вот, сегодня у нас две группы из Егорьевска. Панк было, только что у нас Иллинойс, две весны отзвучали, город Егорьевск. Вот, сегодня у нас две группы из Егорьевска. И

0: что поют «Все решено», но не пойму, чего-то не хватает. Музыка больше для молодого поколения, а текст для предпенсионного. Юрк пишет: неплохо, показалось, немного общий микс перекомпрессирован. Стрела Морфея пишет: очень приглушенный вокал. Насчет панка большие сомнения, скорее ближе к попсе или аур, чем-то напомнило по сути. Так точнее, более свойственно стилю, чуть инфантильно, на наш взгляд. Андрюха пишет: обычный рок, подобного много, как-то приелось. Вот, ну, со своей стороны, ребят, сейчас не дабы обидеть, а просто вот выскажу свое мнение. Вот у вас там по ходу всего трека стоит какая-то пищалка. Вот она забивает. Вообще, конечно, много претензий именно к сведению. Потому что, в принципе, сыграно ровно, спето неплохо. И вот если бы там звукорежиссер бы поработал, скажем так, не на отъебись, то вполне себе достойное звучание было бы. В принципе, все претензии даже не к группе, а к тому, кто сводил трек. Вот. И сведение, скажем так, сделало из песни такую манную кашу, откуда очень сложно вычленить. То есть вот обычно хотелось бы каши без комочков, но вот тут вот прям комочков не хватает. Зацепиться за ухо не за что. Мой совет, как бы, если в пластике еще не отпечатали, найдите более адекватного звукача, чтобы он хотя бы один трек вам сделал за деньги, и вы уже будете понимать, на что надо ориентироваться в дальнейшем, чтобы, если сводили сами, чтобы вот дальше работать. Так, в принципе, неплохо. Так, как это называется? Перспективненько. Вот. Но хотелось бы более качественной работы со звуком. А так, молодцы, двигайтесь дальше. Никого не слушайте. Грузите треков еще. Ну и, собственно, все, что мог, сказал. Все, что мог, сказал. Что у нас там? У нас один трек остался. У нас проект Суворов сейчас. Так, где? Таверна отзвучала, закрываю. Иллинойс отзвучал, закрываю. Юрка отзвучал, закрываю. Да, вот у нас один трек остался. Так, стоять, Зорька. Стоять, Зорька, стоять. Так, сейчас мы все это дело поправим. Вот так вот. А то он уже запел. Город Калининград. Трек называется «Плохая компания». Про себя ребята ни хрена не написали. Ну, потому что Калининград — это маленькая Европа. Они там все друг друга знают и, собственно, думают: ну, что, нас и так все знают, поэтому что нам про себя что-то писать. На картинке у них приклеена картина «Опять двойка». Кстати, вот вопрос на засыпку: кто нарисовал картину «Опять двойка»? Коляновна. Ну что ты в Google, ну что ты в школе не учился? Ай! Вот этот человек работает в садике. Она не знает, кто нарисовал картину «Опять двойка». Нас в школе, помню, даже заставляли сочинение писать по этой картине. Представляешь?
1: Тебе сколько лет?
0: 40.
1: А мне сколько? Не говорит.
0: Ну тогда не скажу. Сиповка ты, мокрощавая. Вот, да. Итак, ставим, слушаем проект Суворов. Город Калининград, трек называется «Плохая компания». Поехали.

0: Итак, друзья, только что у нас отзвучал финальный трек программы. Это был проект Суворов, город Калининград. Плохая компания назывался трек. Вот, и контакт опять глючит, поэтому я вынужден кидать надпись GS. Это значит жирный смайл. Это чтобы у меня обновилось все ВКонтакте. Так, пришло мне какое-то личное сообщение. После эфира посмотрю. Так, ну и что пишут нам тут люди? Натаха вот написала: картина классная, у нее супер смысл, и песня тоже классная. Юрец вот пишет: ненапряжная светлая песня, и все. Комментариев больше нетушки. Нетушки. Видимо, народ устал и побрел дрыхнуть. Вот, ну, собственно, что я могу сказать. Неплохой трек, сведено порядочно. Немножечко не люблю такой стиль, но это как бы опять лично мои, как они называются, вкусы. На них внимание обращать не надо. Вполне себе здорово, от меня галочка будет, потому что есть за что. Что будет дальше? Завтра в течение дня, скорее всего, ближе к вечеру, появится на сайте Неформатного радио запись сегодняшнего эфира, появится голосовалочка. Ставим галочки за все понравившиеся треки. Предупреждаю, ребятушки будут предлагать вам победить в голосовании за какие-то там небольшие деньги. Не ведитесь на эту херню. Если есть желание потратить деньги, потратите их лучше на неформатке. Вот. Что еще хотел сказать по поводу без воды? Пока тишина. Константин, наш друг любезный, ничего пока не написал, но сегодня в новостях видел, что в Воронеже подожгли воинскую часть.
1: Мы думаем, это он.
0: Мы думаем, это Константин наш отличился. Вот, устал быть прапорщиком.
1: Надоело ему все.
0: Не дали ему генерала, спалил нахер воинскую часть.
1: И пошел в депутат.
0: Вот, поэтому, скорее всего, завтра без воды не будет. Соответственно, услышимся с вами теперь ровно через неделю. Но это лично со мной и с Коляновной. В пятницу будет большой, как это называется, большой полет у нашего диджея Фейка. То есть он начнет с вечера и планирует продолжать всю ночь. Будет программа, посвященная 2007 году. Как-то там это все называется «Вернись, мой 2007». Вот, ну, анонс будет. Всем советую, как бы Фейк в свое время достаточно плотные делал эфиры, и я помню, у нас с ним была такая жесткая соревновалка, у него слушателей всегда было больше. Вот, и что? И все, друзья. Спасибо, что были с нами, спасибо музыкантам за то, что грузите песни, спасибо слушателям за то, что слушаете, всем спасибо за комментарии, нам было с вами здорово. Коляна, ну ты что-нибудь скажешь?
1: Всем мерси.
0: Вот она, мерси.
1: Мяу.
0: Мяу. Вот, все, всем пока. Услышимся, не болейте. Лето кончилось. Пришла глубокая, страшная...
1: Бабе лето пришло.
0: Ну, не знаю, какой бабы.
1: Бабе.
0: Какой бабы это лето?
1: Какие мужики, такой бабе лето.
0: Все, друзья, всем пока.

0: Тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь. В полной тишине храма на угасающем фоне взрослого хора возник голос. Его звучание все нарастало, ни на мгновение не теряя своей первоприродной чистоты. И мне показалось, что никто, и я в том числе, не дышал в этой массе народа. А голос звучал все сильнее, и было в нем что-то мистическое, нечто такое непонятное. И я испугался, соприкоснувшись с этим волшебством. Задрожал, услышав шепот стоявшей рядом монашки. «Ангел, ангел небесный!» Голос стал затихать. Исчезая, он растворялся под куполом храма. Растаял так же неожиданно, как и возник. Прасковья Лейкина родилась 14 октября 900 года в бедной крестьянской семье в Саратовской губернии на Волге. Отец работал грузчиком, на японской войне потерял ногу и калекой не стал возвращаться домой. Мать Лидии от бедности надорвалась работой на кирпичном заводе и умерла. Девочка в 6 лет осталась одна. Заботы легли на почти слепую бабушку. Они ходили по Саратову и окрестным деревням, пели и просили милостыни. «Сироты! Мамка их померла! А батя за веру и отечество кровь пролил! Подайте копеечку!» Вскоре и не стало бабушки. Мир не без добрых людей. В жизни Прасковьи появились люди, которые помогли талантливому ребенку попасть в приют при Кивиновской церкви. Простых деревенских туда не брали. Поэтому и появилась Лидия Андреевна Русланова.

1916 году Лидия Русланова отправилась с медсестрой на фронт. И до октября 17-го служила в санитарном поезде. В мае вышла замуж за интенданта Василия Степанова. В том же году состоялся первый официальный концерт Лидии Андреевны. В 18-м году, на следующий год, он ее бросил. В 21-м Лидия переехала в Москву, а в 24-м уже стала солисткой Центрального дома Красной Армии. В 30-е годы появляются первые записи, которые пользовались феноменальной популярностью. Федор Шаляпин писал другу в письме: «Вчера слушал Москву. Пела русская баба, пела по-настоящему, по-волжскому. И голос сам деревенский. Все детство передо мною стало». Объявили, что исполняла Эл Русланова. Кто она? Голос Лидии Андреевны был настолько силен, что она давала по 3-4 концерта в день. За финскую и Великую Отечественную войну она дала более 1200 концертов, и это без аппарата и микрофонов. На свои сбережения приобрела две батареи «Катюш», которые были отправлены на Первый Белорусский фронт. И что за все это Русланова заслужила? Трофейное дело. В 49-м году ей дали 10 лет. И в тайшетский филиал ГУЛАГа «Озерлак», где строили первую ветку БАМа.

1963 году, 6 сентября, состоялся первый концерт после освобождения. Реабилитировали Лидию Андреевну, хоть не посмертно, на том спасибо. Зал Чайковского не мог вместить всех желающих, поэтому выступление транслировали по всей стране, а также на площади перед концертным залом, где дежурила конная милиция. Вся Москва собралась послушать Лидию Андреевну. В августе 73-го, через 20 лет, Русланову пригласили участвовать в эстрадных концертах на больших стадионах. Да, в Советском Союзе были свои Уэмбли. Заключительный концерт состоялся в Ростове-на-Дону, где она полвека назад дебютировала как профессиональная певица. Концерт превратился в триумф, а 21 сентября она умерла. При вскрытии у нее нашли несколько следов на сердце от инфаркта. Похоронена на Новодевичьем кладбище в Москве.

Свизимал на почту живее. Я вырвал пакет и скорей на коня. Я по полю вихрем помчался. А сердце щемит, да щемит у меня. Но как будто бы я век с ней не видался. И что за причина, понять не могу. Ветер-то водит тоскливо, и вдруг, словно замер, мой конь на бегу.

на ходку занес. Метель так и пляшет над трупом. Разрыл я сугроб и так к месту прирос.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Вы знаете, я эту песню очень долго продумывал. У меня есть две определенные стилистики, которые мне нравятся. Это стилистика, скажем, некой эйфории славян, ну, славянности, да, в этом направлении. И такого рэпа со смыслом. Вот. И в этой песне я попытался их соединить, но, мне кажется, получилось достаточно неплохо.
2: 18-й трек пластинки «Ништяки 1», группа «Квазар», город Воронеж. Трек называется «Сага Воин». Поехали!

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Всем привет, с вами группа «Агенда», и мы рады представить вам трек «Небо край» с нашего второго альбома «Мы вернемся» в обновленном эксклюзивном звучании, специально для неформатного радио.
2: Седьмой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Агенда», город Пятигорск, трек называется «Небо край», поехали!

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

Если меня не будет рядом, поставь эту песню. Если меня разорвет снарядом,

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Еще один цифровой релиз лейбла «Неформатное радио» Маша Канимара, город Пермь. Трек называется «Дыхание». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Качайте, слушайте, добавляйте к себе в плейлисты. Надеюсь, вам понравится.

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, уважаемые онлайн-слушатели. В общем, всем привет. Друзья, у меня прям перед самим эфиром вылетела видеокарта. Представляете, все заморгало, замелькало и погасло. Вот, пришлось бежать в другое помещение, выдергивать видеокарту, перезагружать компьютер. Я не знаю, насколько хватит. Надеюсь, что хватит. Соответственно, не переименовалось у меня, теперь стрим идет под именем «Неформатная бомбардировка». Но на картинке-то мы видим, что это миксер. Что это миксер. Вот, ну потом поменяю. Привет, Сережа Минеев, у нас новый подписчик. Вот, друзья, музыканты. Для тех, кто у нас сегодня в первый раз, рассказываю, как с нами общаться. Во-первых, у нас есть основной чат на сайте неформатная.ру. Вот, на страничке прослушивания, прям под плеером висит, понимаешь, чатик. Туда можно писать. Вот, во-вторых, кому удобнее общаться во ВКонтакте. А, вот, Женя пишет, поменялись титры. Ну, отлично. Вот, кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите, собственно, группу «Неформатное радио» во ВКонтакте. Там переходите в видеозапись. А, ну сейчас я репостну, сейчас мы включим победителя, я репостну еще на стенку. И в видеозаписях группы прямо сейчас идет стрим. Моя гнусная морда. Вот, прямо в комментариях к стриму можно писать. Ну и, собственно, то же самое можно делать в Ютубе. На канале «Неформатное радио» сейчас идет также живой стрим. И туда тоже можно, понимаешь, писать. Два хвоста. Привет, ребята. Вот, Олег, здорово. Женя Литвинов, привет. Ромка Зыков, здравствуй. Здравствуй, дорогой. Вот, Дудл Музики, привет и вам тоже. Ребята, у меня тут просто вот случилось непредвиденное. Плюс, смотрите, сегодня у нас тупит контакт. Вот, вдруг вылетит стрим на ВКонтакте, а чё бы нет-то? Ну, мы же не забываем, это радио. Радио, значит, просто переходите на сайт, у кого в FM не ловит, и на страничке онлайн-прослушивания, онлайн-прослушивания, Дима Дмитриев, привет, дорогой. Вот, поэтому не заморачиваемся на чат. Если пропадет видео, значит, понимаешь, на радио все равно все идет. Далее, для тех, кто у нас в первый раз, напоминаю, те, кто слушает радио, там все хорошо. Те, кто смотрит стрим, просьба, или оденьте наушники, или выгоните детей из комнаты, потому что нет-нет, да и да. Вот, когда у меня не горит красненький огонек микрофона, я могу и матом поругаться, и что только нет. Вот, поэтому, кто смотрит стрим, аккуратнее, я предупредил. Вот, далее, давайте сейчас прям я по-быстрому буду тарахтеть. Я боюсь, чтобы у меня не вырубился комп. Победители прошлой программы. У нас группа «Стоп-слово». Вот, собственно, их мы сейчас послушаем, забираем их в ротацию, начисляем им 1000 неформатных рублей на баланс. Вот, по альтернативной голосилке, блин, я совсем херово стал видеть. Так, на «Стоп-слово» накидали 200 рублей. Ну, соответственно, умножаю на 2 и зачисляю им на баланс. Но это будет... Там, когда я запись эфира выложу, тогда и начислю. Вот, так, все, включаю новую альтернативную голосилку, старую выключаю. Так, где она? Вот она. Что такое альтернативное голосование? Там голосуют рублем. Вот, все, что слушатели вам наголосуют, я умножу на 2 и зачислю вам на баланс. Ну и плюс, соответственно, будут какие-то радийные призы, если там будут хорошие суммы. Соответственно, что-нибудь радийное я вас опризую обязательно. Вот, ну и все, давайте ставим, слушаем победителей прошлой программы, обычного голосования, оно бесплатное, оно у нас идет в Телеграме. Вот, «Стоп-слово», беги, и пока они играют, я тут приведу мысли в порядок и выкину свою гнусную морду нам на сайт. Вот, поехали.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21:12:31. Вот такое вот время у нас системное. Только что у нас отзвучали победители прошлой программы, группа «Стоп-слово». И оказывается же, вот же, я тут с ними за эфиром общаюсь. Говорю, а кто это у нас так издалека, Уссурийск, Владивосток? А это же, оказывается, «Стоп-слово»-то и есть. Вот, ребят, ну я вас поздравляю, вы молодцы. Вы победили голосилку. Я вообще нисколько не обламываюсь, что вы ее победили. Вполне себе заслуженно. Забираем трек в ротацию. Вот, начисляю вам на баланс 1000 рублей, и плюс там что-то у вас были, но я потом погляжу, какие-то донаты были, их я тоже умножу на 2 и тоже зачислю вам на баланс. Собственно, вот, поздравляю, поздравляю. Так, что там у нас, Антоха приезжает, как по мне, трек недели — это очень сурово, все потому, что каждый час слушать одну и ту же песню утомляет. А через неделю трек недели просто вызывает ненависть. Антох, ну нет, не скажи. Я сам слушаю неформатку каждый день. Мало того, что она меня за 22 года просто самого раздражает своим существованием. Вот, но треки недели, они не напрягают. Не надо. Там достаточно хороший эфир получается всегда, он разбавленный, и Димка Дмитриев у нас там постоянно какие-то истории рассказывает. Вот, всяко разно. Так что не надо. Так, что там, если что, жить есть. Слушай, Ромыч, тут дело в том, что понятно, что есть, где Коляновна хочет. У нее этот, бзик, мы же на юг съездили как, нас на эвакуаторе вернули из Ростова. Вот, и Коляновне хочется куда-нибудь на Новый год свалить в какой-нибудь домик, где можно топить печку с собаками, понимаешь, вот куда-то туда ей хочется. Хочется ей в леса, на природу. Вот, и я вот чешу репу, вывести ее где-нибудь в лесу, застрелить и снегом присыпать. Вот, но жалко, люблю же, понимаешь, эту заразу, что делать-то? Так, ладно. Друзья, ну давайте начнем. Давайте уже начнем основную часть программы. Сегодня я навыбирал много треков. Виталик, я, кстати, не помню, я с тобой поздоровался или нет. Ну, на всякий случай, здравствуй тебе еще раз. Навыбирал я треков, старался я их разложить по-интересному. Программа сегодня разная, треки будут всякие. Вот, и начнем мы с группы «Крыжовник». «Кружовник» кто-то говорит, да, «Кружовник». «Одинокая девушка» называется трек. Сейчас я найду, где у меня эта вкладочка. Где? Вот же она. Вот же она. Город Москва. Дислокация указана. Так, что там у них написано про песню? Ничего там. Трек про одиноких девушек они вот написали. Собственно, ставим, слушаем. Вы комментируете, не стесняйтесь. Музыканты, когда вы слышите свою песню в эфире, не стесняйтесь. Кидайте в чат ссылки на свои группы во ВКонтакте, на свои группы в Одноклассниках, прости господи, на свои YouTube-каналы, на свои просто сайты. А тем более, если у вас там какие-то афиши, ближайшие выступления, это все приветствуется, это все не возбраняется, чтобы люди, услышав вас, если вы вдруг им понравились, они могли добавиться к вам и могли послушать, что у вас там еще есть. Вот, ну и вроде все рассказал, поехали, ставим, слушаем. Группа «Крыжовник», «Москва», «Одинокая девушка» называется трек, поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, другие подруги, 21:19:10 на моих зеленых системных. С вами диджей Зухер. В эфире программа «Неформатный миксер». Почему? Потому что сегодня среда. Друзья, сегодня может случиться страшное. Я могу в любой момент просто вылететь. У меня проблема с компом. Вот, пока звучал у нас крыжовник, нарисовался наш Калюня. Здравствуй, дружище, Бобруйск на связи, Владимир на связи, Вашуссурийск, Владивосток на связи, Москва на связи. Антоха у нас, я все время забываю, с Твери, по-моему, да, привет, Антоха. Вот два хвоста у нас москвачи, Жень Литвинов, здравствуй. Вот, Дудлы, Краснодар все пишут. Серега Даткай, здравствуй, дорогой. Это же у нас вообще кыргыз. Это вообще кыргыз нарисовался. Вот, мы всесоюзное, понимаешь, неформатное радио. Вот, поэтому, друзья, если пропадет стрим во ВКонтакте, просто переключайтесь на наш сайт на радио, потому что сегодня тупит ВКонтакт. Иванова вот у нас, да, Олег, тебе тоже здравствуй. Я на всякий случай со всеми по два раза здороваюсь. Вот, и сегодня еще может случиться оказия, вообще все может кончиться, если вы включите радио, а там просто играет автодидж, но меня нету, значит, у меня догорел компьютер. Вот, приезжал тут давеча ко мне Калюня в гости из Бобруйска, мы с ним спалили мои мониторы, вот, а теперь у меня, понимаешь, подгорает у компа, походу видеокарта скоро прикажет долго жить, ну, ладно, ничего страшного. Итак, отзвучала у нас группа «Крыжовник». Что там нам народы пишут? Что тут нам народы пишут? Неплохо, но не цепляет. Серега Датка пишет: «Хорошо поет». Хорошо. И все, собственно, что так мало, понимаешь, написали комментариев. Ребята старались, записывали вам веселую, стебную песню. Вот, Виталик пишет: «Крыжовник пахнуло чеховским». Вот, бахнуло, а после пахнуло. Да, долго пахнуло. Вот, и не знаю, мне ребята из «Крыжовника» нравятся, я вам честно говорю, потому что они какие-то прям... Вот помните, была такая веселая группа, там пел мальчик, которого звали... Как же его звали-то? По-моему, его звали Сережа. Сережа, вот Сникерс. А, нет, Сникерс — это жуки. Что же он пел-то, господи? Вот, представляете, из головы вылетел. Короче, была такая песня. Группа называлась «Ляпис Трубецкой». Вот, и получилось, что вот «Крыжовник», ну, «Ляпис Трубецкой» мне стало скучно слушать после того, как они вдарились в какую-то годноту, вместо того, чтобы музыкой заниматься. Вот первые альбомы у них были классные, потом пошла какая-то шляпа, вообще бездушная абсолютно. Вот, и «Крыжовник» мне напомнил тот вот ранний «Ляпис Трубецкой», который было приятно слушать. Поэтому вот «Крыжовники» у нас уже второй или третий раз участвуют во всякого рода программах, и меня они всегда радуют. Вот, какой-то у меня прям ностальжи по ним. Вот так. Вот, я все... Как вы мониторы-то пожгли? Слушай, мы сидели с Калюней в очко пьяные, прям вот просто сидели и обсуждали, ну что могут два музыканта обсуждать? Мы обсуждали сведения, мы обсуждали звук, и тут Калюни торкнул, он говорит: «У тебя...» Мы обсуждали сведения, мы обсуждали звук, и тут Калюни торкнул, он говорит: «У тебя разные фазы...»

Я не знаю, кто такой Брутто, Ромка. Вот, знаю, что такое вес Брутто. Вес Брутто – это вес без упаковки. Вес Нетто – это вес с упаковкой. Вот это все, что я знаю про Брутто. Поехали дальше. Далее у нас группа с замечательным... Просто из-за названия можно было взять группу в программу. Просто из-за названия. Называется «Упаковка саморезов». Вот. Сейчас я найду... Так, крыжовники закрываю. Про них поговорили. Где они? Вот они. Город Волжск. Дислокация указана. Волжск. Уж я не знаю, город это или поселок городского типа, или вообще какая-то там маленькая деревенька. Я там не был, поэтому не знаю. Вот. Что у них написано про песню? Про песню ни хрена, а вот про группу написано, что основаны они аж на 2001 году. Вот, в маленьком городе Волжске. Республика Мари-Эл. Вот так вот. Так, ребята были вдохновлены второй волной американского поп-панка. Так, тут ведро текста, я буду выхватывать прям буквально фразы. Вот, участники группы преданно занимаются. И продолжают. Так, недавно у парней вышел мини-альбом из трех разных, но позитивных песен о любви под названием Love Stories. И вот, собственно, это одна из этих песен. Называется она «Из тысячи лиц». Лиц, «Из тысячи лиц», группа «Упаковка саморезов», город Волжск. Поехали, ставим, слушаем. Ну, а вы, конечно же, комментируйте.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, другие подруги, 21-28-14 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Вот Пермь к нам.

подключилась. Привет, Витек, здравствуй, дорогой. Как сегодня у вас со снегом? У нас сегодня наконец-то посыпало чутка. Так, что тут Ромка спрашивает, что выделишь из современного панка? Слушай, ну я же уже много раз говорил, у меня профессиональная травма, да, то есть я кроме неформатки ничего сейчас не слушаю последние 20 лет, ну просто я не успеваю. Вот, я тебе могу выделить, что я могу тебе замечательную группу питерскую посоветовать, «Включай микрофон» называется. Классные ребята. Мало того, что классный панк, причем там и просто панк, и ска-панк, там всякие направления присутствуют. Так еще Ромка, он замечательный, как это называется, поэт-песенник. У него тексты наполнены смыслом, прям от и до, его приятно слушать. Вот, а так как я, в принципе, панк не очень для себя люблю, да, то, наверное, мне больше тебе и посоветовать нечего, потому что для меня пока вот, включая микрофон, никто не переплюнул, потому что, ну, они реально незаурядные, они классные. Вот, а чисто мясной панк, я не знаю, я в них не разбираюсь, вот, они вот проходят через меня потоком. Вот, включая микрофон, они у меня в подсознании задержались, мы с ними даже делали программу. Вот, то есть, ну, хорошие ребята, классные. Так, что нам пишут про упаковку саморезов? Так, Иванова пишет, музыка хорошая, вокал не по мне, сильно обработан. Слушай, да вроде не сильно, он наоборот, по-моему, недоработан, так чисто панковский. Так, Димка нам пишет, качественный пиндостанский хайскульный металлопоп-панк. Металлопоп-панк. Так, Виталик пишет, похоже, песня на маленькую лошадку. Ну, если только интонации. Если только интонации вокалиста. Так, что там? Кыргызы нам пишут, что-то парни топят с первой ноты, а песенка спокойная и добрая. На мой вкус перенавалили инструментала, прозрачность потеряна. Короче, там. Вот так, Тверь тоже заваливает снегом. Как же Деникин спирт? Слушай, ну я же рассказывал, из Деникина спирта я слушаю только одну песню про яму, она мне очень нравится. Все остальное я их с удовольствием слушаю живьем. Но не потому, что мне нравится песня, а просто на них приятно посмотреть. Но они профессионалы. И, конечно же, с удовольствием общаюсь с ними живьем, с музыкантами, с самими, как с человеками. А музыка мне их не очень нравится. Ну, в записи, скажем так, в записи я их не люблю слушать. Я люблю слушать у них только одну песню. Так, что там нам дали? Пишут нам про упаковку саморезов. Вот по музыке, ну, как по мне, нудновато. Слушайте, ребят, ну, всем не угодишь, на самом деле. Невозможно на всех равняться. Мне понравилась упаковка саморезов, иначе я бы ее в программу не взял. В принципе, вполне себе неплохо. В рамках данного жанра вполне себе слушабельно. Вот, единственное, что заявлены как панки, да, ну как не заявлены, а такая подача, да, изначально название прям чисто панковское. Рубанули в начале, прям думаешь, сейчас начнется крошево, а потом пошла баллада. Немножечко не соответствует, но это неплохо, это хорошо, потому что орать все умеют, а понимаешь, красивые, добрые песни люди перестали писать. Вот, меня это напрягает. Давайте, товарищи панки, товарищи металлисты, побольше добра нести людям, потому что говна у нас и так сейчас в природе много, со всех сторон подкатывает. Хочется чего-то доброго, светлого. Вот, Олег пишет, нормальный музон, услышу на радио, не переключу волну. Вот, так что тут, я не червонец, что всем нравится. Кистя Кончев, на самом деле не Кистя Кончев эту фразу сказал. Вот, это, по-моему, у нас идет чуть ли не от Ильфа с Петровым эта фразочка, на самом-то деле. Вот, так, ладно, Кистя Кончев, он для меня кончен. Я его для себя зачеркнул уже давно. Поехали дальше. Я почему так спешу? Я боюсь, что может отключиться в любой момент комп. Поэтому я тарахчу и по-быстрому ставлю треки. Дальше у нас Наташа Корс. Так, сейчас что мы отслушали? Мы крыжовник закрыл. Упаковку саморезов. Я ссылку, кстати, кинул. Да, кинул.
Закрываю. Далее у нас Натаха. Натаха, где она? Вот же она. Песенка, ребят, прям свежая-свежая. Прям вышла она, наверное, дня 2-3 назад. Дня 2-3 назад, прям совершенно недавно появилась. Это я вам сразу говорю. Прям сразу говорю, такая лирика с хорошим женским вокалом. Вот, Натаха у нас, смотрите, победитель международных всероссийских, автор песен к фильмам и сериалам на канале ТНТ «Звезда». Вот, ну и, собственно, мы с ней тоже давно дружим. И вот вышел прям недавно у нее трек, и она прям сразу же его... Она молодец, она прям сразу раз и на неформатку, а я ее прям сразу раз и в миксер. Ставим, слушаем, ссылочку сейчас вам всем брошу, поехали.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, только что у нас озвучала Наташа Корс, диалог называется песня, Собянин Сити, Москва. Вот, мы тут за эфиром обсуждали, что попса, не попса. Вот, тут нам товарищ Олег написал: не люблю попсу, но голос шикарный. На что я парировал, я говорю, сейчас в наше время уже делить музыку на жанры, мне кажется, это как-то несправедливо и неправильно, потому что настолько все переплелось нонче, вот, настолько все друг за друга цепляется, что прям так сходу и не скажешь. Мне кажется, музыку надо делить на хорошую и плохую, все. А на жанры вообще не вижу никакого смысла. Вот, классная песня, нам пишет Тверь. Отлично, шикардос, пишет Пермь. Серега Даткай пишет: голос хороший, манера Кормухину напомнила местами. Над аранжировкой бы подзаморочиться, а так хорошо. Виталик пишет, что плохой музыки не бывает, либо музыка, либо не музыка. Голос кайф, класс, понравился. Натаха, будешь слушать запись, может, ты сейчас прям слушаешь. Ты слышала косяк, да? Слышала, какой косяк у тебя в конце? Надо в конце трека 3 секунды пустоты обязательно оставлять, потому что есть такая вещь, как автомикс, и тебя зарубил мой автомикс, просто взял и отрезал половину концовки. Вот, это тебе просто на будущее. Всегда оставляй 2-3 секунды тишины в конце. В начале не обязательно, а в конце обязательно надо оставлять. Вот. Когда готовят песни для пластинки, начало отрезается, то есть она начинается с нуля, потому что пауза в 2 секунды на пластинку вставляется сама автоматически. Вот. А концовку, наоборот, надо обязательно оставлять тишину. Вот, это я так просто... Ну, вдруг кому-то интересна эта информация. Так, Антоха пишет: песня бы добавить бы чутка вступления и хвост. Ну, наверное, может быть. Ну, я вам скажу так, Натаха, она же профессионал. Ну, значит, у нее так задумано. Значит, она так задумала, значит, ей захотелось резко взять слушателя за горло и жмакнуть мордой об стол. Вот. В любом случае, классно, здорово, как обычно, все всегда у нее хорошо получается, мне понравилось. Вот, поехали дальше. Я сегодня сильно не разглагольствую, ребят, не обижайтесь, я боюсь, что у меня просто вырубится комп, поэтому я сегодня прям быстро эфирю. Так, далее у нас, так, я ссылку уже бросил, да? Да, бросил, все отлично. Так, да, кто... Кому понравилось, можете перейти по ссылочке. У нас на сайте все эти песенки лежат. Их можно переслушать, скачать, вот, добавить себе в плейлист. Так, далее у нас группа Радио Галактика. Сейчас я вас найду, ребятки. Так, Натаху закрываю. Слушайте, я совсем плохо стал видеть. Вот же они. Вот же она, Радио Галактика. Дислокация, находка. Ё-моё, что ж я не посмотрел-то? Надо было вас первыми ставить. У них тоже сейчас 29 часов 40 минут. У них сейчас 29 часов 40 минут. Ну ладно, ребят, простите, я просто не поглядел, что вы издалека. Так, рок-группа с восточных берегов России, молодой коллектив, уверенно протоптавший тропы к местным концертным площадкам и фестивалям. Вот, в арсенале команды есть записанный альбом. Сейчас группа готовится к выходу EP. Радио Галактика никогда не называет свой музыкальный стиль чем-то уникальным и не похожим ни на что. Но с большим интересом поддается на эксперименты в таких жанрах, как хард, блюз и даже прог-рок. Вот, собственно, ставим, слушаем. Радио Галактика, город Находка, в моей палате называется трек. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, другие подруги, 21:45:19 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от меня уже. Вот, смотрите, что нам народ пишет. Тихоокеанская Агузарова. Так, голос утопили в миксе немного, а так интересный ход. Хард, люблю Нестроевич в гитарах, сам так делаю, но вокал бы усилить. Ну, тут спорный момент, сейчас я расскажу еще, что я услышал. Так, Антох пишет, суровый мясной блюз, мне зашло. Всем мегашаломский мегашалом, и вам шалом, шаломище. Так, браво, славная картина в ее палате. Так, Саня, привет. Саня Цверко нарисовался бодренько. По мне так мужского вокала не хватает. Да ладно, нахрен он там нужен, еще и мужской вокал. Там замечательно все с вокалом. Так, выхом обещают снега по мою бороду. Ребят, ну, было бы интересно. Я вот сегодня какашки собирал за собаками. Где снег, там удобно. Где еще снега нету, а я уже вижу плохо. Вот, в листве теряются. Но ведро насобирал. Ведро никому не надо, ведро собачьих каках. Так, Серег пишет, зашла. Олег пишет, я бы тоже голос вытащил из музыки, утопили. Баса очень... Вот, смотрите, по поводу голоса, я не знаю, что у вас там за колонки такие. У меня и в студийных наушниках, и в колонках голоса вполне себе достаточно. А вот по поводу баса, я же специально надел наушники, у меня было ощущение, что играет всего два инструмента. Гитара, бж-бж-бж, и барабаны. Ну и девочка поет. Девочка поет великолепно. Вот, а бас, он там где-то прям вообще... Я его услышал случайно, только в паузе. Вот, баса не хватает совсем, ребят. Я бы на вашем месте, если вы этот трек еще никуда не в тираж не пустили, то вот мое личное мнение. Во-первых, убрать немного ваты. Он прям очень глухой, весь трек в целом получился, да? То есть в конце его поэквализировать уже полностью всю картину. На мастер-треке чуть-чуть поработать эквалайзером. Вот, и басулю бы надо было вытащить, конечно бы, потому что басуля-то прям там, и у нее партия хорошая, она прям бу-бу-бу-бу-бу, она прям хорошо играет, но ее не слышно абсолютно в миксе. Вот, кому там было голоса мало, я не знаю, вот я честно не знаю, голоса было прям достаточно. Так, сведение плохое слышно. Так, вот в этом собирании какашек на снегу разделяю твой энтузиазм. Да! Да! Но у меня 4 собаки и свой двор. Мне, хошь не хошь, приходится их собирать. Вот, а я приезжаю с работы, уже так это, темно. Вот, а так еще видишь плохо. Но еще что зимой хорошо, они прям гремят. Они прям гремят, их удобно собирать. Вот, поэтому, да, вот в этом плане я всегда жду зиму. Когда придет зима, какашки будут твердые, их будет видно. Так, что там, так и запишем. Закакашивать сугробы, сугбробы. Кому нужны свежие какашки, да, заходите. Проиграл, у меня 3. Ну, 3 собаки тоже, я скажу, они серут-то немало. Кошек я не держу, потому что у меня аллергия на кошек жуткая. Вот, кошек не держу. И я их не очень люблю. Я считаю, что кошка — это животное, которое... Ну, прям, вот я их реально могу назвать животными. Вот, собака — это все-таки у меня, они, ну, для меня, это прям мои дети. А кошки — это животные. Вот, ладненько. Поехали дальше. Всех похвалили. Поехали дальше. Далее у нас как раз люди, у которых 3 собаки. Два хвоста. Группа «Два хвоста». Так, сейчас я вас... Так, а я, подождите, я кинул ссылку-то на этих, которые те. Ну-ка. Да. Да, кинул. Все, отлично. У тебя какие? У меня коржи и одна большая дворняжка. У меня три коржа и большая дворняжка. Так, сейчас у нас два хвоста. Где вы у меня, ребятушки? Где? Вот же они. Так, сейчас я закрою то, что уже отзвучало. Мне просто, чтобы не путаться. Так, вот, копировать. Город Москва. Два хвоста. Достаточно просто звуков. Вот, про себя написано следующее. Old school. Неизбитая живая мелодия и умный текст с множеством смыслов. Новый релиз группы «Два хвоста». Старый добрый old school в современном звучании. Вот, написано внизу у меня «В пирогу к Богу». «В пирогу к Богу». А наверху написано «Достаточно просто звуков». «Два хвоста» — это как понимать? Как понимать, что за песню мы будем слушать? Короче, будем слушать то, что у меня написано. У меня написано «Достаточно просто звуков». «Два хвоста», «Москва», «Поехали». А вы комментируйте, не стесняйтесь.

0: Хочу помолчать, послушать. Долго искал я повод, чтобы просунуть уши. Нужны ли сердцу глаза? Тут не до прочих трюков, если смотреть нельзя. Достаточно просто звуков.
1: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
2: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
3: Итак, другие подруги, 21:54:54. Такое вот красивое системное время у меня. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Вот, пишут мне ребята, сегодня почти юбилей, третий раз у тебя в эфире. Ребят, ну, юбилей будет когда пятый раз, вот тогда да. А три раза это еще пока только начало. Вот, ну, я от себя сразу скажу, я люблю такие группы, честно. Когда спокойно, когда красиво и качественно. И вот прям я такую музыку люблю, честно. Ну, может, это уже старость, я не знаю, может быть. Я не буду ничего говорить, себя как-то оправдывать. Мне нравятся такие песни. Так, вот что там люди пишут? Милота. Милота. Вот это уже другой уровень сведения мастеринга. Прекрасный трек. Браво. Так, Жень пишет, вот хотя это не совсем та музыка, которую я слушаю, но прям зашло. Классная музыка и слова, и вокал. Припев супер. Красивая музыка. Вот, Серег пишет, хорошая, мелодичная, без пафоса и понтов, в песне все на местах и песня на месте. Мне очень понравилась композиция. Ну вот же! Ну вот же, вот! Вот, и больше ничего не надо. Больше как бы песня сама за себя все сказала. Не надо никаких пафосных сопроводиловок писать, да? Когда музыка говорит за музыканта, это замечательно. Вот. Так что молодцы. Так, все хорошо, даже критиковать не хочется. Вот пишут, что там, пожилой мальчик, как говорил Анатолий Крупнов. Слушай, ну, как тебе сказать? Все мы... Я сегодня, ребят, я вам сейчас расскажу. Вообще, смерть — это такая штука, которая приходит неожиданно. Я сегодня ехал на работу, вот, и в поле, то есть это между... Короче, Дубнинский район, это далеко от Тулы, там посреди поля есть деревушка. Вот, представляете, еду на работу, стоит Нива около помойки, лежит мертвый мужчина, ну и Бобик с ментами. То есть человек подъехал к помойке, выкинул мусор и умер. Представляете, насколько все в этом мире прям шатко. Прям вот раз, и все, был человек, и нет человека. Выкинул мусор и выкинулся сам. Все. Вот, поэтому старость, это сейчас, ну, по крайней мере, для меня это скорее понятие одряхления организма. А я-то чувствую себя молодым придурком. Я до сих пор чувствую себя идиотом и дебилом. И я всем советую не терять внутреннего дебила, чтобы он всегда был с вами. И пусть все оно будет хорошо. Не знаю, к чему я все это рассказал. Что-то я так раз раз и рассказал. Вадим, здравствуй, дорогой. Здравствуй, Вадим нарисовался у нас. Наш Манцев, наш человек, дорогой. Так, ладно. Вот. Слушайте, вот ссылку. Молодцы, два хвоста кинули. Мне кажется, я у вас уже есть в группе. Сейчас я проверю, конечно. Я просто боюсь лишний раз в браузере открывать лишние странички. Я боюсь, что у меня видеокарта опять скажет мяу. И я потом проверю. Если меня у вас нет, значит, я к вам обязательно добавлюсь. Вот. Все, едем дальше. Далее у нас переулок Островского. Где они у меня? Вот они у меня. Копировать. Ростов-на-Дону. Ростов-на-Дону. Ох, говорит, дети внимают. Я предупреждал. Я предупреждал. Вот, убирайте детей со стрима. На стриме я могу ругаться матом. Так, переулок Островского. Трек называется «Тоска», дислокация Ростов-на-Дону. про себя ничего не написали. Написали песню из альбома «Песнь змея». Вот, давайте ставим, слушаем. Совсем недавно ребята у нас появились на сайте. Ну, по крайней мере, я их заметил совсем недавно. Вот. Мне понравился трек. Давайте слушать вместе. Итак, «Переулок Островского», «Тоска». Поехали. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 22:03:41 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Только что у нас отзвучала группа «Переулок Островского», «Тоска». Вот, «Ростов-на-Дону». Да? Все правильно я сказал? Так, сейчас я позакрываю все, кто у меня уже отзвучал. Да, «Ростов-на-Дону». И я уже потом понял, что я другую песню хотел взять. Но, в принципе, это тоже хорошо. Это тоже хорошо. Я, видно, ткнул не в ту песню, когда выбирал. Послушал одну, а ткнул в другую. Так бывает. Вот, но, в принципе, все здорово. Все здорово, все хорошо. Я не обломался. Я не обломался. Так, что там, дебилы, форево, да, это по любасу. Так, Цианид, Калинов мост и же с ними, но душевно. Слушай, ну не знаю, Антоха, я бы прям вообще ни в коей мере не сравнил бы ни с Цианидом, ни с мостом. Вот, просто хорошая, качественная музыка. Вот вообще прям разные, что Цианид, что Калинов мост, что переулок Островского, это прям разные... Разные музыканты. Сделано здорово, сделано качественно. Мне понравилось. Серега вот пишет, что-то как-то не заходит. Видать, все-таки не тут и поставил. Слушай, не знаю, мне зашло, мне прям хорошо было. Я приятно послушал. Так, оказывается, смотрите, наш Виталик пишет: «Ростов-на-Дону, мой родной город. А басист из группы «Переулок Островского» мой друг и коллега». Во как она. Земля-то какая круглая, ребята. Какая земля круглая. Вот, стоп-слово, ребята, пишут. Переулок Островского — здорово. Вадик Манцев пишет: Ростов — хорошо. Хорошо. Зашло. Нет, реально хорошо. Реально хорошо. И даже не хочется как-то... Есть, конечно, косячки, но прям вот... За них даже цепляться неохота. Они настолько вошли вместе с образом вокалиста в эту песню, что они звучат как так и задумано. Поэтому будем считать, что так и задумано. Вот. Все, едем дальше. Ребят, я сегодня подолгу не разговариваю, потому что боюсь, что у меня в любой момент может оборваться эфир. У меня компьютер сломанный. Он прям... За 5 минут до эфира сказал: пошел ты, Зухер, нафиг, покупай меня нового. Вот. Так, едем дальше. Далее у нас группа Дудл. Насколько я помню, они у нас из Краснодара, да? Ну-ка, сейчас поглядим. Да, город Краснодар. Песня называется «Бирочка». Вот, сейчас она... У меня, кстати, столько друзей закодировалось, ребят, вы не представляете. Я прям в этом году выясняю, что половина моих друзей, алкашей-собутыльников, они прям все бросили резко пить. Все резко бросили пить. Вот. А песня-то прям сейчас будет для них. Для моих друзей-алкашей. Вот. Так, что тут написано? Группа Дудл основана в 13-м. Музыканты характеризуют. Тексты группы пропитаны. Что там? Часто выступления группы сопровождаются костюмированными представлениями, поэтическими эссе. Ну, видимо... Люди в белых халатах и костюм с длинными рукавами. Вот, давайте ставим, слушаем. Группа Дудл, город Краснодар. Трек называется «Бирочка». Поехали. Ссылочку сейчас брошу.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, 22-12-20 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас. Вот, пишут: приветствуем слушателей неформатного. Мы ансамбль акустического безобразия и смысловой вакханалии. Отмечаем наше десятилетие концертом в Краснодаре 23 декабря в Harrods Pub на Тургенева. Больше о нас в группе. Вот, ребят, где-нибудь там 21 декабря стукнитесь ко мне, сделаю перепост в нашу основную группу. Потому что сам я забуду, мне надо напоминать. Вот, кто-то умер, а кто-то родился, и так по кругу, пишет Вадик. Так, что там? Серега пишет: не good times, и слава богу, чем-то почерк Володина напоминает. Мне понравилось. Антох пишет: позитивная песенка. И банда нигеров с гробиком танцует. Да! Да, было такое. Вот, на самом деле, дудлы у нас появились прям, ну, скажем так, совсем недавно. Я не могу четко прям сказать, когда они у нас появились, но каждый раз вот я ставлю в эфир и не обламываюсь. Сейчас я прям сидел за эфиром и молчал. Со мной редко такое бывает. Я сидел и молча слушал. То есть прям понравилось. Прям понравилось. Я даже текст слушал. Вот, и как совпало, да, я вам про дядьку рассказал, который сегодня мусор вынес и сам вымусорился. Вот, и тут же прям раз, и песенка в тему. Прям походу этот. А, еще я сегодня на работу приехал, а там мышь дохлая лежит. Вот. Короче, на всякий случай я с вами сегодня попрощаюсь, да? Что-то все это неспроста. Что-то как-то все это неспроста. Вот, ладно. Ребят, молодцы, дудлы у нас появились на неформатке. Я прям рад, что они у меня появились. Это здорово. Вот, побольше грузите песен. Поехали дальше. Далее у нас группа «Парк удовольствий». Так, где вы у меня? Где вы у меня? Вот же вы у меня. Так, дислокация «Казань». «Любовь жива» называется трек. Вот, группа более чем с 30-летней историей. Вот так вот. От игры в переходе до выступления на Первом канале и на стадионе «Скай Метово». Вот, участники группы щепетильно подходят к созданию каждой песни. Каждый звук в песне – это результат десятков часов работы. Так, песня «Любовь жива» заставляет задуматься о том, как важно быть честным и открытым в отношениях. Автор песни показывает, что из любых жизненных ситуаций есть выход, и важно бороться за свою любовь до конца. Вот, тут я, наверное, соглашусь. Итак, «Парк удовольствия», «Любовь жива», город Казань, по-моему, да? Да, город Казань, поехали. Ставим, слушаем.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 22-20-22 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. Вадик вот пишет: Казань очень красивый, родной город, очень музыкальный город. Поработал в 90-х в Казанской филармонии с группой «Арена». Привет городу и музыкантам от меня. Были на фестивале «Рок против Сталина» в 91-м году. Были Агата Кристи и все остальные гости. Вот. Так, Серега пишет: к тексту бы докопаться, но спето и сыграно хорошо. Любовь жива, что тут скажешь, вот в конце только нежданчик. А что, хорошо? Слушай, на самом деле, у меня есть песня, называется она «Рок-н-ролл». Она прям так и называется «Рок-н-ролл». Вот, но этот рок-н-ролл, он у меня весь сыгран в миноре практически. Там, ну, такой минорный лад. И мой гитарист... Я ему говорил: ну, надо что-то рок-н-ролльное туда впихать. Там, хотя он по факту совсем не рок-н-ролл. Вот, но солягу мне хотелось какую-то более-менее рок-н-ролльную. В итоге мой гитарист плюнул и каждый раз играл по-разному. Вот, а потом что-то мы ее перестали играть, и вот это не складуха вся. А тут же вот я сейчас прям услышал, у кого мне надо своровать солягу, да, немножечко рифы эти переделать. И вот же оно. Вот же. Не зря, понимаешь, прозвучал парк удовольствий сегодня в эфире. Так, Антоха пишет: развелось парков, парк Шагал, Дарк Парк, парк удовольствий. Вот, а песня неплохая. Песня неплохая. Два хвоста пишет: вот, получил удовольствие. Вот, ну и все, в принципе, что-то комментов мало совсем. Вот, не, на самом деле классно, классно, ребята. Я тут за эфиром говорил, думаю, ребята вот пишут, у них уже более чем 30-летняя история, а до неформатки добрались только сейчас. Как так-то? Ребят, грузите побольше своих песен, побольше, что-нибудь еще наковыряем. Вот, друзья, ну все, все, у меня получилось, мы провели этот эфир. Вот, завтра раздолбаю компьютер молотком, буду выяснять, в чем проблема. Я очень переживал, что неожиданно оборвется эфир. Вот, смотрите, запись сегодняшнего эфира появится на сайте неформатного радио, скорее всего, завтра ночью или послезавтра утром. Вот, голосовалка будет проходить у нас в нашем, как это называется, в телеграм-канале. Вот, ссылочка будет у нас в группе «Неформатное радио» во ВКонтакте обязательно, поэтому поставьте галочку, чтобы не пропустить. Победителя поймаем на следующей неделе и как-нибудь отблагодарим. Вот, альтернативное голосование точно так же будет действовать всю неделю. Все, что туда наголосует, оно... Альтернативное голосование, оно не активное голосование, точно так же будет действовать всю неделю. Все, что туда наголосует, оно... Альтернативное голосование, оно никоим образом не влияет на основание.

не шибко много, но просто умножу на 2 и зачислю на баланс, тоже как бы не пропадет. Вот, все, друзья, всем пока, всем счастливо. Я отключаюсь сразу и там на стриме я буквально задержусь на минутку. А с радиослушателями прощаюсь до следующей недели. Услышимся с... мы услышимся с вами во вторник в рамках программы «Неформатная бомбардировка». Вот, после меня будет или другой диджей, или автодиджей, но тихо не будет. Радиослушателям всем говорю пока. Вот, на стриме повисю еще буквально минутки 2.

Гранж, Alice in Chains. Вот не все вокалисты умеют придумывать название группам. Лейн Стейли хотел назвать группу «Фак», но назвали «Алиса в цепях». 30 миллионов копий люди продали. И все, и всего-то 6 альбомов с 1987 года. Мал златник, да дорог. Путь коллектива можно разбить на два этапа. До 2002 года и после восстановления в 2005 году. В общем, опять наркота. Как без нее? Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет. Вот нездоровым-то и помер Лейн Стейли. Вокалист, который хотел назвать коллектив вот исключительно. В общем-то, группу причисляют к гранж-теме в основном из-за некоторых текстов, раскрывающих определенное состояние и настроение в употреблении. Так что, вот, ребята, мочили-то хеви и альтернативный металл, и хард-рок, даже есть альбом акустического рока. Но все-таки гранж, Сиэтл, и этим все сказано. Слушаем.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Друзья из северной столицы, группа Asbest, Санкт-Петербург. Трек называется «Мама», альбом «Избранная». Собственно, присутствует на всех музыкальных витринах мира. Заходите, скачивайте, добавляйте в свои плейлисты, слушайте. Надеюсь, вам понравится.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Не побоюсь этого слова, один из большого множества моих любимых музыкантов на неформатном радио – это проект «Хмели», это город Уральск, это Казахстан. Давно уже Андрюха у нас присутствует и в золотой коллекции, и в постоянной ротации. И вот выпустил он альбом, чему я несказанно рад, на лейбле «Неформатное радио», который называется «Хмелениум». И вот одна из песен этого альбома, называется она «Посейдон». Если понравилось, то, конечно же, заходите на любые цифровые витрины мира, там везде оно все присутствует. Добавляйте к себе, слушайте и наслаждайтесь.
2: Циклон и город встретились так рано. Циклон с собой тучи приволок.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: было.
1: В красках улицы и дома в нашем городе притаился покой. Он устал, и его не трогают, все махнули рукой.

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Песня «Клоун» оказалась ключевой пока нашей песни.
2: 13-й трек первой пластинки «Ништяки», театр одного вахтера, город Москва, трек называется «Клоун». Поехали! Поехали!

0: Релизы нашего лейбла.
1: Наш воронежский друг Денис, проект DVR, трек называется «Эксперименты», есть на всех цифровых витринах мира этот сингл, поэтому находите, ставьте себе в плейлисты, скачивайте, надеюсь, вам понравится.

белый снег. Ты уснешь в городе позже всех. То ли обратно,

За окном носит ветер небесную шерсть. Ты с работы сбежала без четверти шесть. Надоели тусовки, домой, да поесть. И схлопнулся вечер до комнаты, книги и чашки. И не надо спешить, ведь сказка не быстро, и тянется нить, и самое время драконов ловить. Страницы шуршат, будто крылья по коже.

Драконы имеют могучую стать. Драконы страшны, как ядрить твою мать. Так, может быть, смог бы один напугать мальчишку бесстыжего, что не звонит и не пишет. Как-то пусто вокруг. О, где ж ты, дракон, перепончатый друг? Ноябрь, улетают драконы на юг. А вдруг хоть один

без опаски, но сбывается сон, и приходит мальчишка, и видно влюблен, а на твой подоконник садится дракон. И что теперь делать?

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Вспомним, не чокаясь.
1: Марк Наумович Бернес, величайший актер, советский шансонье, благодаря которому сложился золотой фонд советской песенной классики, лауреат Сталинской премии первой степени 51 года. Народный артист РСФСР. Песен он исполнил за свою жизнь не так, чтобы много, около 80, но все они были гигантскими, огромными, в то же время тихими, скромными. Но в этом-то и была их сила и мощь. «Напиши мне, мама, в Египет». Марк Бернес.

мне бы лучше в Сибирь путевку, но учти, когда выйдет срок,

0: Вот такие дела были в Советском Союзе египетские. Из песен даже узнавали, чё к чему. Марк Наумович снялся более чем в 40 фильмов. Образы героев Великой Отечественной войны такие же, как и его песни, спокойные, но с геройским стержнем где-то внутри. Родился он 8 октября 1911 года в Нежине Черниговской губернии. В 17 году с семьей переехал в Харьков. По окончанию 7-летней школы в 1928 году начал свою самостоятельную жизнь с расклейщика афиш. Работал зазывалой, ну, живой афишей. Начал посещать занятия в театральном техникуме, одновременно поступив статистом в Харьковский театр Муссурий. Там и сыграл первую роль, заменив заболевшего актера. В 17-летнем возрасте переехал в Москву, где стал работать тоже статистом в малом и большом театрах. В 30-33 году играл небольшие роли в Московском драматическом театре, а с 1935 года стал сниматься в кино. А после фильма «Два бойца», где он с поразительной задушевностью спел «Темную ночь», стал любимым артистом всего Союза, всей России. «Темная ночь», Марк Бернес.
1: Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в провода, тускло звезды мерцают

смертном бою. Знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь

0: 1950-60-х годах Марк Бернес создал в кино сложные характеры людей с нелегкой судьбой, таких как Умара Магомед в фильме «Далеко от Москвы», Чубук, «Школа мужества». В этот период появились такие песни, как «Если бы парни всей земли», «Я люблю тебя, жизнь», «Москвичи». Но и тут нашлись злопыхатели. В 1958 году началась травля Бернеса. Начали, так сказать, искоренять пошлостью в музыке. Ну а как же, статья вышла, «Звезда на Волге», нарушение правил дорожного движения, как сегодня принято говорить, заказные статьи черного пиара. Но это было написано в «Правде» и в «Комсомольской правде». Все, 3 года сиди без работы, иди разгружай вагоны. Но ничего, народная любовь вернулась к Марку Наумовичу. Польша, Югославия, Чехословакия, Румыния, Болгария, Англия. Появились и новые песни «Хотят ли русские войны», «Я работаю волшебником», «С чего начиналась Родина» и «Журавли». Последняя запись Марка Бернеса с одного дубля. 16 августа 1969 года, на 58-м году жизни, Марк Наумович Бернес скончался от рака легких. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве, участок номер 7. Любимый город.
1: Знаешь, мне самой не хочется ехать.

0: улыбнется. Знакомый дом, зеленый сад, веселый взгляд, любимый город, другу улыбнется. Знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд.
1: Золотая коллекция неформатного радио.
2: Песня «Ты» сложна своей простотой, как с позиции сочинительства, так и с точки зрения аранжировки и записи на студии. Процесс ее создания стал для меня таким небольшим экспериментом, каким-то откровением, что ли, для самой себя, потому что раньше я писала несколько в другом стиле. Поэтому мы долго думали над ее аранжировкой и исполнением. Возможно, я скажу банальные и понятные многим вещи, но перед автором-исполнителем стоят две непростые задачи. Первое – создать хороший, грамотно, музыкально выстроенный песенный материал. И второе – это, конечно, исполнить его так, чтобы искренне и честно донести эмоции. Тронуть слушателя, чтобы у него возникло желание поставить песню на репит и послушать ее еще несколько раз. Я очень надеюсь, что нам удалось это сделать, чему подтверждением являются отзывы многих слушателей и друзей. Несколько раз были такие высказывания, как, например, «Полдня на репите слушаю вашу песню. В машине в плейлисте она у меня стоит». Запоминающийся, очень теплый текст, душевно, ну и так далее. Да, мы не придумали новый музыкальный стиль, не навернули каких-то замысловатых ходов. Такой задачи и не было. Мы постарались создать качественную, душевную петербургскую музыку.
3: 11-й трек на пластинке «Ништяки 2», группа «Корица Проджект». Песня называется «Ты, город Питер, поехали».

друзья заходят иногда. Мои друзья приходят и уходят в круговороте собственных мелодий. Мои друзья уходят навсегда.

Хотел сказать, но промолчал. Она боялась темноты, а ты, боясь, уйти не стал. Что страх ваш на двоих один, так ночь прошла, так день.

грусть. Сегодня другой одеяло грею, но спят мои злые звери.

0: участники сборника «Грани».
1: 16-й трек второй пластинки «Грани». И сегодня у нас три в одном из Свердловска: Дугинов, Кнай и Бакс. Трек называется «Плен». Поехали! Поехали!

пью с утра, и красное мешаю с водкой, а за окном колокола или трамвай звенит.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Хочу представить вам исполнительницу из Перми, Маша Канемара, трек называется «Киты». Есть абсолютно на всех цифровых площадках мира. Заходите, качайте, добавляйте к себе в плейлисты, слушайте. Я надеюсь, вам понравится.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Максимализм» написана о бессмысленности и беспощадности юношеского протеста. Но без этого протеста, наверное, юностью не будет.
2: 14-й трек первой пластинки «Ништяки», город Новосибирск, Артем Жданов. Трек называется «Максимализм». Поехали!
3: Мы не так уж свободны, не так уж молоды, нам надо беречь не руки, а головы. Мы не так уж умны, не так уж талантливы, в наших речах не так много правды. Но мы будем бросаться на амбразуру, невзирая на пули или даже простуду.

Будем смеяться от боли, плакать от счастья, запинаясь, сломать чужие судьбы на части. Ни хрена нам не видно, идем по приборам, философия наша.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Карьеру бас-гитариста он начал с того, что украл гитару. Пришел на собеседование к группе Хавквит. Они такие: мы придумали, нам не нужен басист. Но через пару часов должен был начаться концерт, а ихний басист куда-то пропал, оставил свою гитару. В жизни не играл на басу до этого, говорил он. Ну как иначе учиться? Не зубрить же аккорды по буклетику. Всегда круче, если ты пару раз ошибешься. Звук-то реально громкий, никто и не заметит. Хавквит, Сильвер Машина.

Ян Фрейзер! Лемми Килмистер, бессменный лидер Моторхед, родился 24 декабря 1945 года в Берсэме, в Англии. В 20-м году журнал Rolling Stones поместил Лемми на 33-е место среди величайших бас-гитаристов рок-н-ролла. Нормальное детство для рок-н-ролльщика. В 11 лет начал курить. Учился в школе верховой езды, потом работал на фабрике, в 17 лет стал папашей. Короче, девки, кони, рок-н-ролл. Он говорил: обожаю девушек из мужских журналов. Какая разница, что у них там все не настоящее? Вы хотите видеть там сиськи, отвисшие до пояса, как бидоны с холодной кашей? Кому нужен этот реализм? Дайте мне силикон!

А итак, другие подруги, приветище всем. Здравствуйте, дорогие. Сегодня среда, 9:00. И это значит, что в эфире очередной миксер. Здорово, Артур, здорово, Димас, Витос, здравствуй, Олежек, приветище, Танюха, здравствуй. Кто там у нас? Самурай Гондураса. Ленка, привет. Привет, народ. Кто тут у нас? Стрела Морфея, обеим ипостасям. Здравствуйте. Я вижу, поляны у всех накрыты. Так, что там у нас? О, наш молдаванский кишиневский друг. Здорово, друг Родик. Где ты пропадал? Где? Вадим, приветище. Молодец. Сегодня ты прям вот как положено. Юрка, здравствуй, дорогой. Игоряныч, привет тебе. Яков Николаевич, здравствуй. Дениска, привет. Как вас сегодня много? Натаха, две Натахи, здравствуйте. Борис Федорович, привет тебе. Ладно, все, я больше не буду поименно. Если кого пропустил, не обижайтесь. В течение эфира поздоровкаемся. Итак, Дашка, здорово. Андрюха, здравствуй. Этот поток не заканчивается. А, друзья, сегодня обмываем. Кто готов, тот готов. Я нацедил себе нектар. Уже попробовал. Штука получилась фееричная. Просто изумительная. Жду абсолютное зло Коляновну. Скоро она подтянется, заползет на наш чердак. Вот, всем, кому вчера обещал видос отснять, отснял, закинул в комментарии во ВКонтакте, там смотрите, к теме эфира. Вот, по поводу для новеньких, как общаемся. Во-первых, у нас есть WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Ну и, конечно же, всех зову в Дискорд, там удобнее всего. Во-первых, все на виду. Во-вторых, он не тупит, потому что во ВКонтакте постоянно приходится обновлять страничку. Ну и, собственно, вообще все сидят уже давно в Дискорде, уже года полтора как только обновили ВКонтакт. Новеньким рассказываю, если слышите свой трек в эфире, не стесняйтесь, кидайте ссылочки на свои группы, на свои какие-то ближайшие концерты, мероприятия. Это не возбраняется, это приветствуется. И если вы кому-то понравитесь, люди, конечно же, вступят в ваше сообщество. И, пожалуйста, дублируйте. И в Дискорд кидайте, и во ВКонтакт. Вот, потому что сейчас все сидят в Дискорде, а завтра, послезавтра, там, в течение недели народ заходит в группу и будут видеть все эти комменты, прилепленные к эфирной теме. Все, итак, начинаем. Здравствуйте, еще раз рецепт. Рецепт расскажу, Витос, попозже. Штука обалденная, работает с любыми фруктами, кстати. Вот, в этот раз я попробовал на апельсинах, и прям вот тоже хорошо получилось. Что, начну с грустного. Голосовалка была. И как бы я решил сегодня не выбирать ништяки, потому что там в том эфире... Ну, я, кстати, предупреждал всех, что все же родные, все же близкие. Поэтому, чтобы никого не обидеть, я просто не буду выбирать ништяков из прошлого эфира. У нас будет только победитель. Дашка, я тебя поздравляю. Как бы тебя сейчас слушаем. И после этого как бы начнем основную часть программы. Итак, победитель прошлой программы мира, голос Велеса, поехали. Поехали.

А итак, друзья, все, отзвучал победитель. Дашка, спасибо тебе, здорово у тебя получилось. Юрка пишет, увы, в ништяки не попал. Юр, ну поверь, я с удовольствием, я заберу вас всех в ротацию, ну просто вот не сразу, потому что уже раздут плейлисты, сейчас вот скоро уже буду подчищать, и как раз вас заберу. Ну просто сейчас реально вот я смотрю на список, я вот, ну не знаю, кого выбрать. Ну, кого можно взять, а кого оставить? Ну, все же родные, все близкие. Поэтому, чтобы никого не обижать, пусть будет один победитель в этой неделе, а все остальные скоренько, уже буквально через месяцочек, все будете в постоянной ротации. Вот. Так, что там у нас? Жопа совы. Леха, здорово тебе. Пишет, свою душу демонстрирую только близким людям. Ну, ты знаешь, тут уже все давно блюзкие, поэтому уже можешь начинать демонстрировать, но только с условием, что она у тебя не черная. Ваша черная душа, это прям вот мимо нашего чата, это куда-нибудь далеко-далеко. У нас тут народ весь нормальный, адекватный. Так, ладно. Что, давайте, наливайте. Я уже себе все-таки налью. Коляновна еще не пришла. Вот, но я уже все-таки себе налью, потому что штука грандиозная получилась. Прям изумительная. Сперва я делал на сливах. На сливах было прям вот вообще шикардосно. В этом разе попробовал, думаю, дай-ка я попробую на апельсинах. Вот, накупили мы апельсинов. Короче, Витос просил рецепт, рассказываю. Берете любые ягоды. Делал я на красной смородине, делал я на сливах и делал вот сейчас на апельсинах. Пока на сливах самый очумелый привкус, но вот апельсины тоже ничего. Короче, набиваете в 3-литровую банку ягоду, какая у вас есть, да? Вот, но желательно одного вида, чтобы не вкусы не мешались. Вот, в эту уже банку засыпаете 200, короче, стакан сахара на каждые пол-литра крепкого алкоголя, да? В идеале брать что-нибудь самогонистое градусов на 60, но можно и водкой залить. Вот, и когда все это уже насыпано в трешку, заливаете туда остатки самогоном или водкой, что у вас под рукой есть. Все. Мешаете, чтобы сахар растворился. Он обычно, если это самогонка, то растворяется дня за 3. Если водка, то на следующий день уже растворяется. И стоит все это дело. Вот у меня оно стояло 3 недели. Через 3 недели сцеживаете. И такая хрень получается вкусная. Ребята, изумительно. То есть у вас получается... Сразу предупреждаю, он не сильно алкогольный напиток. Потому что бодяжится... Там градусов, наверное, до 20, до 25, но пьется изумительно. То есть вот такое ощущение, что съедаешь именно ягодку и потом где-то там накрывает тебя алкоголькой. Вот, это про рецепт. 3 недели, да, а вы как думали? Не, ну если смотрите, ребят, если вам в течение 3 недель, если в течение 3 недель каждый день ставить по 3, то через 3 недели вы уже начнете пить первую готовую, и, грубо говоря, каждый день у вас будет новая банка. Главное, чтобы процесс этот не останавливался. Я вот жду осени, у меня тут яблок много, все яблоки перегоню в самогон, и у меня будет много этой штуки. Вот, ладно, давайте уже начнем Бухать. Вы что думали, мы тут программу вести, что ли, будем? Нет, будем бухать. Итак, дзынь за ваше здоровье, за мою новую берлогу я принимаю. Ой, красота. Вот. Ну и первая группа сегодня у нас на... Как это называется? Сегодня все новенькие. Все новенькие. В миксере точно все новенькие. Дислокация Дзержинск, группа Экстатика. Про себя ничего они не написали. Вот, написан автор слов и музыки Рослик Юрий. Собственно, ставим, слушаем. Итак, Дзержинск, Экстатика. Трек называется «Старая история». Слушаем, ну а вы, конечно же, комментируйте. Поехали. Сегодня будет много интересного. Забоя практически не будет, но интересного будет много.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, что-то я кнопки попутал. Зухер, ты чё? Вот. Итак, друзья, отзвучала первая группа сегодняшнего эфира. Экстатика, город Дзержинск, насколько я помню. Да ну-ка, сейчас я их проверю. Закрыл. Но будем надеяться, что не ошибся. Так, что там нам народ пишет? Красиво звучит, пишут пермяки. Вокал плохо слышно или пиндец моим наушникам. Все может быть. Вот я сейчас могу сложно оценивать музыкальную обстановку в треке, потому что у меня помещение очень звонкое. Я очень много эхо, поэтому сведения временно не обсуждаю. Так, что там у нас? Олежек пишет, под бокал вина очень зачетно, мягонько и приятно. Зачет. Танюх пишет, Агату Кристи сильно напоминает. Прям очень. Вокал слышно плоховато, музыки очень много. Так, вот. Ну, можешь, Дениска, расслабиться. Наушники не только у тебя пиндой пошли. Так, Ленка пишет, согласна, похоже на Глебушку в лучшие годы. Слушайте, ну я вот, как вам сказать, я обкуренных Самойловых не очень так-то люблю, скажем так. Но, как бы, если бы было на них похоже, я бы, наверное, все-таки услышал, как минимум, в рамках отторжения. Ну, у меня что-то такое ностальжи не нахлынул, поэтому не сказал бы я, что прям вот уж на Агату Кристи. Скажем так, нового я ничего не услышал, такой музыки много, не в обиду ребятам, да, но как бы звучит неплохо. Звучит совсем даже неплохо. Так, что там у нас пищут? Пищут, что у нас? Подчай заходит. Подчай. В Хабаровске зашло. А что ты, Димас, сегодня у нас? Чай, я вот смотрю, Яков Николаевич у нас оладушками балуется. Диман тоже решил сегодня чайком. Так, Стрела Морфея пишет, аранжировка чуть подзабивает слова на наш вкус. Хоть и красивая, но тогда акцент смещается. Вот, и пишут, да, действительно, плохо слышно. Ну вот, ребят, вам прям, видите, такой тест, да, стресс-тест для группы. Сейчас вы все свои косяки сразу же услышите. Если в пластике еще не отпечатали песнягу, то вот вам повод, чтобы поработать над песней еще. Так, богата на таланты земля русская. Что там, Антоха пишет, манера вокала похожа на укуренных братьев Самойловых. Так, как я им дал этот прозвище, да, теперь оно так и закрепилось. Натаха пишет, очень атмосферная композиция, зачет, у меня очень хорошо слышно слова. Ну, видишь как, вот я скажу честно, у меня тоже слова не очень, но я пока списываю это на акустику комнаты. Как бы я пока не заостряю, ну, как бы не вставляю свои 5 копеек по поводу сведения, потому что сейчас я могу сильно ошибаться, потому что не слышу. Я наливаю, да, Артурчик, я наливаю. Чпоньк, кто не слышал чпоньк, я его сделал только что прямо в микрофончик. Так, что там, ногам не пиздец, белорусау, ногам не пиздец, белорусау, что это? Так, Димка пишет, есть отголоски Самойлова, ща горло разогрею и пойду колбаски на закусь. Нарежь, давайте же наливайте, ё-моё, что вы тоже как не родные. Так, давай бабахнем, Олежа, конечно. Да, сейчас мы всех дождемся, чтобы все начислили. Стрела Морфея, наши главные нижегородские алкаши. Жду от вас отчет. Когда вы уже будете мне присылать не фотографии, что на столе, а фотографии открытого рта, и там поплавок плавает, что все, уже под горлышко залились. Итак, давайте бабахнем. Ой! Красота. И объявляю следующего участника. Это у нас город Москва. Написано группа Лена. Это маленький мир двух счастливых людей. Мы просто любим музыку и пытаемся ее воспроизвести так, как мы это слышим и умеем. Вот. Собственно, ставим, слушаем. Лена, «Рассвет», город Москва, поехали. Вот я баран. Что-то я сегодня туплю, не там запустил. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, другие подруги, 21, 23, 43 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал, от нас он уже улетит. Другие подруги, 21, 23, 43 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал, от нас он уже улетел. Подоспела Коляновна, не хочет.

0: Так. Ну что?
1: Сейчас как плюня пойдет.
0: Ой, она сегодня собак строила, мне их даже жалко стало. Это вот человек, который избаловал всех собак.
1: Избаловал, поэтому они грудят, но так хотят.
0: Человек избаловал всех собак, и сегодня она им как раздала всем пиздюлей. Вот, и представляете, собачка, у которой шило в жопе, она сидела под фонарем, смотрела в окно грустными глазами и с места не трогалась, потому что ей злая Коляновна запретила. Вон тебе Яха пишет: «Здравствуйте, Елена Николаевна». Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Не бейте нас, пожалуйста. Вот, ребят, ну я сегодня обещал, что будет много интересной музыки, но Рубилова не будет. Сегодня будет спокойная музыка в основной своей массе и классная, по большому счету. Поэтому не ждите, что сегодня прям будет что-то прям ух-ух. Так, давайте начинаем читать. Ленка пишет: «Начало манит». Так, «Жопу совы разбудила». Разбудила. Это хорошо, хоть кто-то проснулся. А мы уже думали, что ты там все, потому что твой храп было слышно даже у меня в мониторах. Так, аранжировка вкусная. Антоха пишет: «Релаксовая песня, неплохо». Яков Николаевич написал: «Девушка красивая, басист хуёвый. Я через телефон слушаю, и то это рукоблудство слышу. Нахрена много нот? Нахрена много нот?» Ну, во-первых, как бы это что-то джазо-фанковое, да, прифанкованная песня, и там как бы много нот на басу, оно приветствуется. Это как бы стилистически выдержанный ход. Поэтому, Яков Николаевич, вы, как всегда, понимаешь, несете хуйню. Так, Ленка, редактируй обратно. Редактируй обратно. Что редактировать? Что? Так, Танюха пишет: «Аранжировка такая сочная, действительно очень утренняя песня. Под нее хочется потянуться. Потянуться за стаканом. За стаканом хочется потянуться, что мы сейчас и сделаем». Так, Андрюха пишет: «Мы тут чайком балуемся. Леха прибухнуть запретил. Говорит, что пьяный, я плохо играю». Ну тебе сегодня играть-то уже, я так подозреваю, ни к чему. Мы за тебя тут все отыграем. Так что тебе можно. Бабахни. Я тебе разрешаю. Я тебе разрешаю. Так, Дениска пишет: «Как-то ровно прошла песня. Неплохо, не зацепа. Значит, релакс. А если релакс задумывался, то неплохо прям так». Вот, Витосу неплохо заходит в Пермь. Артур, чё тебя Андрюха чуть не назвал? Хорошая песня, говорит, и оранж зачет. Вадиму понравилось, атмосферный музон хорошо. Стрела Морфея пишут: «Красиво исполнено, в соответствии с характером песни. Вокалистка не пытается любой ценой продемонстрировать голос, а он есть, а быть в соответствии с аранжировкой. За это плюс, получилась песня зарисовка». Коляновне привет. Так. Коляновне привет.
1: Не скажем, все пойдете за угол.
0: Вы выткни в глаз из этого, из WhatsApp'а. Да. А то уперлась. Давай с тобой бахнем.
1: Не буду.
0: Давай дзынькнем.
1: Не буду.
0: Давай дзынькнем.
1: Не буду.
0: Давай дзынькнем в микрофон. Прям чтоб так прям. Ой, ну не знаю, дзынькнуть. Не получается, она не дзынькает. Полные бокалы не дзынькают, оказывается. Хрусталь у нас не той конструкции. Ой. Амброзия прям. Зря ты не пробуешь. Так, Натаха написала: «Песня приятная. Димка пропустил часть песни, колбасу разливал. Вот, бухло нарежет, Коляновне привет». Так, Олежек у нас в легком пардоне. Олежек, оставайся в пардоне, ничего страшного не произошло. Так, трек душевный, мне сегодня хорошо. Так, Яков Николаевич: «Здравствуйте, Елена Николаевна».
1: Это уже было.
0: Было уже, да? Коляновна, здравствуй, рад слышать, этого не было. Здоровайся.
1: Хорошо, здоровайся. Я тоже рада слышать, читать.
0: Вот, Коляновна отмудохала всех ваших Кани Корса. Да, она их била ногами. Ссаной тряпкой.
1: Я не бью никого, я только
0: еще
1: громко разговариваю.
0: Яков Николаевич, ты знаешь, вот ушло. Вот она когда дерется, когда она дерется, это вот не так страшно, как когда она орет. Это просто что-то. Ты знаешь, почему утонул Титаник? Вот айсберг.

0: Был ни при чем. Просто в тот момент мимо плыла Коляновна на этом, на надувной камере. Гребла веслом и тут увидела Титаник, наорала на него, и он просто утонул. Так, что там у нас? Вино с колой — это пиздец, да?
1: Кому как.
0: Я согласен, Антоха. Это прям вот самое оно. Мишаня, здравствуй. Мишаня у нас нарисовался во ВКонтакте. Так, слышно было дзыньк. Ну, не дзыньк, а так, это чпок было слышно. Можно подумать, что мы не этот... Не чокнулись, а чпокнулись. Ладно, едем дальше. Заманчиво пьете. Пирог порезанный вкусно. Ёбаный Т9. Да, согласен, Т9 он выручает. Ладно, давайте ехать дальше. Лена, всем понравилось. Переходим к проекту Стандарт Читинг. Играет у них, играла у них песня в треке дня, но я ее брать не стал, я выбрал другую песенку. Мне она как-то больше зашла. Называется «Старое фото», город Одесса. Про себя написано следующее. Мы одесская рок-группа Стандарт Читинг. Обычно играем в музыкальных стилях рэп-рок и альтернатив-рок. В текстах наших песен в серьезной и шутливой форме. Так, сейчас мы отмотаем чуть-чуть бэкграунд. В серьезной и шутливой форме делимся своими взглядами на прогресс, модные веяния, отношения людей и поклонение ложным идолам. Вот, итак, трек называется «Старое письмо». Ой, «Старое фото», сорян, «Стандарт Читинг», «Одесса», поехали, ставим, слушаем, ну а вы комментируйте.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А семки есть? А семки есть? Коляновна семки надыбала. Давай. Давай мне. Давай мне семки. Так. Отзвучали у нас стандарт читинг. Одесса. Что нам народ пишет? Что нам народ пишет? Так. Вот, Олег пишет. Встряхнуло круто. Мое прям ух. Парням респектую. Обожаю именно такую музыку. Беру себе. Вот, Антохи. Заходит, говорит, а еще не будет мяса. Нет, я сказал, что много мяса не будет. Сегодня такое у нас размеренно, плавно, драматично, меланхоличный эфир под апельсинововку. Под апельсинововку. Так, Миджи пишет, Мегадет рулит. Танюха написала, музыка бодрая, но вот исполнение, как-то он так говорит, как будто орет на меня. На меня орет. Вот у тебя воображение. Вот, не знаю, это ли эмоциональность. На такую музыку все-таки надо петь, а не читать. Ну, это мое субъективное. Так бодро. Так, Юрка пишет, песня сделана правильно, но есть вопросы в сведении и общему звучанию. Вот, я честно говорю, сведение пока не обсуждаю, потому что у меня пока очень акустически неподготовленное помещение, я все равно ни хрена не слышу. Так, Олежек пишет, по сведению не сужу, там есть эксперты, а музыкально зачет. Зашло. Димка пишет, вокал классный, как будто ПТВП. Я не знаю, что такое ПТВП. Правда, танки хуже, на мой взгляд. Вот, Яков Николаевич написал, нахуй такие песни. Тема «Кругом одни пидорасы» не радует. Вот, ну, почему? Надо иногда пидорасам сказать, что они пидорасы. Поэтому песни всякие нужны, песни всякие важны. Вот, я бы... Знаешь, что я сделаю? Я тебе отомщу за такое отношение к музыкантам. Я в твою песню какую-нибудь про звездочета, допустим, возьму в чисто металлический эфир. Вот, и почитаешь про себя. Вот, ладно. Так, Стрела Морфей пишет, зажгли драйвово, еще бы пожестче гитары бы, еще бы жестче бы. Ну, еще жестче это прям вот взять что-нибудь, какую-нибудь пилу и пилить прям по грифу. Так, Петруха. Петруха нам кинул ссылочку на группу, наш сайт, заходите. Вот, во ВКонтакте, я так понял, группы нету. Я бы добавился. Так, что там у нас еще? Музыка хорошая, гитарки прям вкусные. Дениска написала, Андрюха пишет, а семки в Казахстане гуляют. Семки. Семки уже я жру тут. Вот я почему говорю медленно с причмокиванием, потому что я тут жру семки попутно. Так, что там у нас еще? Песня соответствует данному стилю здорово. Так, Родик нарисовался, пишет, Зухер, извиняй. На очередном я совещании очень кусками и слишком тихо слушаю, даже подслушаю. Сейчас было энергично, я бы забрал, но завтра переслушаю. Всем приветос. Вот. Так, ну и чего? Все. Все. Как бы комментарии кончились. Поэтому едем дальше. Далее у нас группа Авакара. Не смогла Коляновна написать человеку-хозяину. Потому что закрытый абсолютно профиль. Вот, ну будем надеяться, что письмо получил и сидит сейчас нас слушает. Поэтому, если Авакара у нас присутствует, давай куда-нибудь булькни. Дислокация указана Сочи. Песня называется «Слово за словом». И, собственно, все. Описания больше никакого нет, поэтому ставим, слушаем, поехали. Ну а вы наливайте.

0: этот назойливый голос все время со мной.
1: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
2: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
3: А итак, другие подруги, 21:42 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас от нас уже. Жопа совы пишет: ух, как по-бардовски. Жопа совы, у тебя неправильное понимание о бардовской песне. Вот вчера, буквально в конце эфира, мы включили одну бардовскую песню. Вот, это, скажем так, совсем не бард. Это более близко, наверное, к какому-нибудь блюзу, но точно не бард. Так, Танюха пишет: прикольно. Так, наш молдаванский друг Камоныч пишет: даже на подслушке забрал. Ленка пишет: старая добрая вызывает эффект Лапенко. Хочется идти по Солнечной улице где-то в 80-х и слушать. 80-х. Яков Николаевич вспомнил почему-то. Слушай, а это где было? Это, по-моему, в Петрове и Васечкине было, да? Папа у Васи силен в математике. Или это Ералаш какой-то был? Что-то я не помню. А, наверное, Ералаш все-таки. Так, Олежек пишет: вокал норм, а вот гитарки дешевенько звучат. Да нет, они не дешевенько, но, скажем так, в моей неподготовленной акустической комнате очень мало, они как-то очень пусто звучали, не дешево, а пусто. Вот как будто им что-то не хватает, какого-то вот нажору, вот как в уху, знаете, вот в конце, когда уха уже сварилась, пихают головешку, да, из костра, прям достают туда и пшш, и вот чтобы дымком она чуть-чуть пахла. И вот этим гитарам тоже как-то не хватило вот какого-то нажору. Но это, опять же, вопрос скорее к звукорежиссеру. Вот. Так, Дениска пишет: класс, стилистически выдержанный, прям эмоции чувствуются. Этакий пятничный блюз, неплохо, написал Антоха. Димка пишет: не мое, но под грамотно нарезанный коньячок заходит. Режь коньяк более крупными кусками. Что-то уже, я не знаю. Должно все заходить. Все. Стрела Морфея пишет: припев хорошо подпевать, а это ценно. Звучит винтажно, что уместно в данной композиции. Так, Натахе интересно, нравится. Юрка написал: песня хороша, голос хороший, но неправильно наруленный по частоте. Вот, ну да, там есть грехи у человека, который сводил. Так, Дениска Кораблев. Слушай, да не Дениска, вот я прям четко уверен, что мне кажется, это все-таки Петров и Васечкин. Ну-ка, Ленка, скажи, папа у Васи силен в математике? Папа решает, а Вася сдает. Откуда это? Да что ты глазами хлопаешь? Ты что, не смотрела детские фильмы в детстве? У тебя не было телевизора. У меня был пол деревянный. Вот, и деревянные игрушки. Всю зиму в кедах, пьяницы родители. Понятно. Так, ладно. Рассказы Драгунского. Ну, я это по телеку видел. Я это видел по телеку. Вот, значит, это из каких-то детских фильмов. Или Петров с Васечкиным, или, может быть, не удивлюсь, если в Ералаше это все прозвучало. Так, Яков Николаевич пишет: обязательно вчера Литву с Латвией путал, сегодня Ералаш какой-то выдумал. Ну, идите в жопу, идите в жопу, господа, что я могу на это ответить? Вот, у меня есть такое преимущество, я могу вас всех послать, вот, потому что вы меня слышите, а я вас нет. Вот, и вы мне не можете ничего ответить. Так, ладно, добрались мы-таки добрались до Артура Миджи. Вот, звучала у нас группа Миджи периодически в бомбардировках. Вот, но так как группа Миджи просто начисто игнорировала сей факт, несколько раз я на них обиделся и Дашке запретил даже больше мне их присылать. даже больше мне их присылать, говорю, потому что, ну, беспонтовые, есть же люди, которым это надо, а если им не надо, ну, что мы будем на них время терять? Вот, нарисовался Артур у нас сам на сайте и говорит, ничего такого не было, ничего не знаю, все на меня наговаривает, поэтому даем возможность реабилитироваться. Итак, Артур Миджи, «Свет звезды». Что там у нас написано? Город Питер, ну, само собой. Написано следующее. Песня из альбома «Завтра» в 2016 году. Клип этот набрал 3,5 миллиона просмотров на канале YouTube. Артур, ты мне потом расскажи, как ты это сделал. Мне, сука, интересно. 3,5 миллиона просмотров. Вот, хочу так же. Итак, поехали, ставим, слушаем. Артур Миджи, город Питер. Трек называется «Светят звезды». Ну, а вы комментируйте, а с меня ссылочки.

0: Вот же мы же выяснили. Мы же выяснили, где это видано, где это слыхано. Это отдельный был короткометражный цветной фильм режиссера Валентина Горлова. Вот так вот. Так что все были неправы. Все были неправы. Так, вот, ну, чего, Артурка, я тебя, собственно, хвалил еще и в бомбардировке. Как бы, что обидно-то было, хвалил же его, гада. Вот, а он забил. Вот, и могу сказать, что, в принципе, мне нравится, что ты делаешь. Все хорошо. Так, что там нам народ пишет? Нам народ пишет следующее. Антохе норм, Дениске круто понравилось. Что там у нас? Олежек написал: начало патриотично, прям мотив зашел, саунд бодрый, аранжировочка вкусняшка. Пермякам неплохо. Вадимка пишет: молодцы, звучит отлично, звучит красиво в Хабаровске. Так, Танюха пишет: мне нравится, как звучат куплеты, а припева хочется поярче. Припева хочется поярче. Но, собственно, на самом деле в припевах на сцене он в этот момент об голову разбивает барабан, бас-бочку, просто выдирает ее у барабанщика из установки и разбивает об голову. Поэтому, в принципе, на сцене это всегда ярко, но вот так вот получилось. Что же делать, Танюха, что же делать? Так, Юрка пишет: сразу слышно, что песня «С берега Невы» — это классно и атмосферно. Интересный ход в тексте, свет потухшей звезды, пишет Димка. Дим, ты знаешь, я, короче, Меджам присваиваю звание вестников апокалипсиса. То есть вот я в кои-то веки, я обычно текст не слушаю, а тут услышал. Вот, дайте, говорит, звезде шанс долететь до Земли. Ты что, ты знаешь, что тогда начнется? Это же будет ёпта. Все, это апофеоз. Это просто хана. Поэтому ни в коем случае. Так, Андрюхе музыка норм. Что там у нас? Леоня отправила нам антифак. Олег пишет: так же вкусно, как у Зухера апельсиновка. Как он причмокивал. Уверен, ням-няшечка. Ты знаешь, да, вкусно. Вкусно мне, очень мне вкусно. Так, Натаха пишет: приятно слушать, немного сплин напомнил голос, но это даже интересно. Ты знаешь, мне чем нравится группа Миджи, она мне не напоминает группу Сплин, вот честно. Честно, вообще никаким местом. Так, Стрела Морфея пишет: драйвово, интересно сделано, все в меру, хотелось бы больше эмоций. Это субъективно, конечно, просто пожелание. Немного бы яркости в припевах, а так прям класс. Но на самом деле, это как сказать, ну вот в записи, чтобы добавить яркости, ведь нужен кто? Нужен человек, который умеет пользоваться плагинами и немножечко пользуется своей фантазией. Ну, видимо, звукарь немножечко не докрутил ручки, а ребята ему не сказали, что вот, ну вот здесь бы нам бы вот надо подложить на бэки обиженную кошку. Коляновна, что ты? Ты целоваться будешь?
1: Да.
0: Ой, как хорошо, когда жена рядом. Ты уходишь? Ты бросаешь нас? Ох, сейчас напьемся. Сейчас мы напьемся. Так, звоните, баню заказывайте, телок, там вся фигня, Колянов на нас бросает. Так, что там у нас еще? Что там еще у нас? Петруха вот написал: хорошо, это Одесса, насколько я понял, да? Что там, песня ничёшная, Сплин говнище. Согласен, Сплин унылое говнище. Так, сводил сам. Вот же, вот мы теперь знаем, у кого рыло косячное. Вот у него, вот к нему все вопросы. Почему в припеве не хватило, понимаешь, драйва. Так, Стрела Морфея пишет: запись эмоций крадет. Да, уже столкнулись с таким. Ну, конечно, ну а как вы хотели, ё-моё. Ну, живое выступление, оно всегда отличается от записи. В записи... кстати, если хорошо поработать, то и в записи можно все это сделать, но это прям нужен уровень мега-мастодонта звукорежиссерской работы. Ну и, конечно же, не один час работы в студии. Можно все это сделать, но это приходит с опытом. Вот, ладно, едем дальше. Далее у нас Наталья Белкина. Наталья Белкина тире русалочка. Русалочка Белкина. Челябинск. Ох, ё-моё, надо же было ее куда-нибудь в начало пихнуть. Ну ладно, Натах, ты не обижайся. Мы будем надеяться, что ты нас дождалась. Дождалась своей песни. Надо было тебя в начало эфира взять. Но я что-то как-то этот момент просрал. Извини. Вот, город Челябинск. Про себя ничего не написано. Собственно, ставим, слушаем русалочку. А вы комментируйте, а я сейчас скину все ссылочки.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Ну вот, как я вас расслабил, да? Классно, ну класснота же. Я вообще очень рад, что наша семья в Челябинске, в этом регионе, увеличивается. Очень много, кстати, зачетных ребят у нас из Челябинска. И я вот надеюсь, что Натаха станет одной из них и прилюбится всем вам. Вот, молодец. Молодец. Так, что там у нас? Давайте буду читать. Читать это я умею. Читать это все, что я умею. Так, у Ленки уже час ночушки. Ну ничего, в Хабаровске сейчас вот у Димки вообще 5 утра, так что не переживай. Он специально ставит будильник, чтобы послушать неформатку, а потом еще полчаса тратит на эти ванные принадлежности и пиздует на работу. Так, что там у нас? Амиджи пошел у нас бухать за всех. А что за всех? Давай не за всех, а со всеми. Вот. Я уже себе налил. Давайте, кто еще не налил, наливайте. Антоха пишет: не мое, но неплохо. Олежику зашел трек красиво. Что там у нас еще? Ленка пишет: кокетливо. Показываю ножку из-за угла. За это, знаешь, можно огрести. Не надо. Не надо из-за угла. Так, что там? Смех вначале нарисовал мне, что сейчас как минимум фильм ужасов будет. Потом так легко, так непонятно. Короче, мне понравилось, написал Дениска. Воронеж песня зашла. Стрела Морфея пишет: хорошая песня. Бас такой густой, прям ух. Очень гармонирует с композицией. Приятный вокал, молодцы ребята. Так, Яков Николаевич пишет: охуенно, напомнила Нино и Йозефа. Игры с гармониями, ритмами, звуками, полный ацдец, ацдец. Вот, ну классно же, классно. Я считаю, что классная песняга, прям вот находка. Грузи еще, хочу еще песен, еще хочу песен. Так, Димка написал: хорошая песня, голос приятный. Олежек пишет: вокал хорошо звучит, красивый, конечно же, бас отмечу, круто. Так, что там еще у нас? Яков Николаевич написал: вот я говорю, что есть разница между басист молодец и басист рукоблуд. А Зухер говорит: фанк. Ну, что об этом спорить, Яков Николаевич? Есть классические басовые рифы, понимаешь? Вот как есть во дворе, да, вот выходишь, а там пацаны играют АМ, ДМ, ЕМ. Все, вот это классика дворовая. Есть классика джаза, классика фанка. Поэтому, как бы, ну, есть ребята, которые играют классически. Я, например, в прифанкованных вещах тоже люблю, когда нотки играются целыми нотами, густым басом. Но, тем не менее, это не говорит о том, что классика плохо звучит. Так, что там у нас? Лёхе хорошо, песня классно, ушки довольны. Витос пишет: приятная песня, зачет. Но там от Перми до Челябинска-то 2 сантиметра на карте и фигня. Так, хихи было лишнее, пишет Вадим. Хоть русалочкам лучше знать. Бухнули, и песня еще лучше зазвучала. Басисту привет. Так, Юрка пишет: трек захватывает, не напрягает, слышно, что работали над ним долго, но все равно в нюансах не дорулили. Вот, Юр, ну, как тебе сказать, не у всех просто есть набитая рука, чтобы дорулить. Все же приходит с опытом, поэтому, я думаю, дорулят. Ты мне расскажи, ты уже весь забор сжег на даче, или у тебя еще есть дрова? Как там вы вообще поживаете в своем захолустье? Вот. Я тут на столе немножечко нагадил. Так, что там еще у нас? Жопа у совы осталась довольна, это радует. Что по нюансам скажешь? А то мы не словили, а хотелось бы. Юрка, ну-ка, сделай развернутую нам комментуху. Тебе все равно там скучно, поэтому давай рассказывай. Так, Димка написал прям то, что надо после грубых рифов. Такой хороший релакс. Наливай, народ. Хорошо сидим. Хорошо сидим, конечно. У меня уже налито. Кто еще со мной? Так, Натаха пишет: приятная песня. Что там еще у нас? АМДМЕЖЦ. Да, про С забыл. Про С забыл. Не, ну после АМДМ обычно Е идет. Ну куда там уже С не лезет. Это уже для слишком непробиваемых двородралов гитарных. Вот, все, как бы комментарии все зачитал. Еще раз Челябинску огромное спасибо за песню. Наташ, молодец. Как бы Грузии еще, правда, понравилось, правда, хорошо. И следом у нас еще одна Натаха. Еще одна Натаха. Вот, Наталья Закора. Город Костанай. Это где-то в Казахстане, насколько я помню. «Все небо с тобой» называется трек. Про себя ничего не написала. Сейчас прям вот будет такая вкусная-вкусная эстрадушка. Поэтому, кто хочет... Мясо может выйти покурить. Вот, Вовка вернулся. Вернулся Вовка. Борис Федорович, здравствуйте, здравствуйте. Вы, кстати, заказали трек дня и забыли указать, какой, поэтому в личку мне, пожалуйста, пожалуйста, как-то отпишитесь, какой бы трек вы хотели в треке дня слышать. Вот, ну а мы сейчас слушаем Наталью Закору. «Все небо с тобой». Поехали. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22.11 на моих зеленых системных. Кстати, хочу поздороваться с тем, кто нас слушает в ФМе. У них целых сейчас 10 минут шли новости, поэтому они пропустили. Они пропустили, скорее всего, Наталью Белкину и половину Натальи Закоры. Вот, поэтому, ребят, ну, вам остается только слушать в записи программу с сайта потом. Вот, что вот у нас пошло. Нашлись родственники! В эфирном чате нашлись родственники, ё-моё! Вот Димка пишет, что у меня отец Костанайской области. Что там, Яков Николаевич пишет, по первым аккордам победитель, жду припев. Антоха пишет, мне зашло, разгон не понравился Яхе. Дениска пишет, хорошая песня, речитативчик бы там положить в нужном месте, как вкусно было бы. Ну и так классно. Денис, а ты же Натахе напиши, и может у вас получится совместный проект. Ты знаешь, я очень рад, что на неформатке ребята дружатся. Ребята-музыканты дружатся, собираются, они фиточки делают, и получается у них здорово. И это вот прям на самом деле, я считаю, что вот это единственное достижение неформатки, что вы между собой дружитесь. Так что я считаю, тебе надо просто связаться с Натахой и сделать вам совместочку такую. Я думаю, у вас получится интересно, потому что вы прям интересные ребята оба. Так, ладно. Что у нас? Петруха пишет, зашло. В Одессе понравилось. Что там у нас еще? Олежек пишет, в кассу трек под настроение, круто, кайфую и пью. Твой второй этаж обмыл на совесть. Сегодня этот второй этаж, лишь бы его, как тебе сказать, только обмыть. Так, что там еще у нас? Юрка пишет, сыграно слегка кривовато, но эту песню не портит. Очень мелодично, мне песня понравилась. Так, Вадим пишет, а что если песня о любви, то сразу попса, не согласен. Так при чем тут? Нет, ну как бы, как тебе сказать, это все. Во-первых, начнем с того, что Натаха сама разместила это все дело. А, нет, вот вижу рок. Ну, просто я знаю, что у нас многие вот под таком... Мне, допустим, нравится, но многие слушатели говорят, фу, попса, и идут курить. Поэтому я сразу предупредил, что вот кто кричит, фу, попса, идите сразу курить. Мне понравилось, иначе я бы в программу не взял. Так, что там, смена темпа не понравилась. Натаха, не слушай никого. Не слушай никого в жопу, тем более этого Ях, он как Панюковский, он всех купит и продаст, потом еще раз купит и еще раз продаст, но уже дороже. Вот, не слушай его, не слушай, все у тебя там хорошо, все здорово. Вот, а смена темпа наоборот, она, знаешь как, вот есть, в правильном месте надо сделать паузу, а если еще правильно поменять темп, то вообще это зачет. Так что это наоборот интересно звучит. Так, что там, Димка пишет, ребята, молодцы, трек красивый, я бы не сказал, что эстрада или попсино, нормальный ракешник, вот. Стрела Морфея пишет, сделано круто, как бы так вот цепляет, блин, молодцы, блин, молодцы. Так, Андрюха нам хвастается полосатыми трусами, вот, Андрюха, ну, как тебе сказать, мы не будем этим заниматься, у нас трусы не полосатые, я хочу трусы со Спанч Бобом. Вот, если кто-то увидит в природе трусы со Спанч Бобом 56 размера, вот, шлите мне. Так, что там у нас еще? У Димки сейчас люди с собаками гуляют, уже светло. Подожди, а у вас там уже полярный день должен прийти? Или что, у вас там нет день-ночь полярный? Ну-ка, расскажи. Так, что там еще? Так, вот Яшка пишет, она еще и симпатичная. Захотелось увидеть живой видос. Есть ли такое? Ну вот теперь ты сперва Натаху обосрал, теперь жди от нее живой видос. Она теперь тебе не покажет, что ты. Так, Танюха пишет: Наташка, ты умничка, рада тебя видеть. Вот. Что там еще? Андрюха пишет: не мои трусы. Не... Все, я понял. Мы начали, значит, уже обсуждать трусы, собственно, про песню «Все, кто хотел». Все сказали. Давайте я на всякий случай обновлю еще ВКонтактик. Так. Что у нас тут? Прибыло, убыло. Ничего не прибыло. Ничего не убыло. Ну и хорошо. Это значит, что все в Дискорде. Это радует. Так. Ну и едем дальше. Натахи обе молодцы. И Белкина, и Закора. Мне пока все радует. Вот, добрались мы до ребят, которые жалуются, что у них уже поздно, что у них уже час ночи. Творческий коллектив 63. Вот, песня называется «Молчу», город Астана. Указано в дислокации. Про себя написано следующее. Коллектив был образован в 18 году в городе Костанай. Коллектив состоит из 4 участников. Так, музыка сочетает в себе лучшие традиции русского рока, Земфира, Ночные снайперы, Би-2, Сурганова оркестр. Вот, они думали, что они перечислили 4 группы, но на самом деле 3. Вот, ну, собственно, ставим, слушаем, поехали, ну, а вы комментируйте. Костанай, вот Андрюха пишет. Ну, я читаю, что написано, понимаешь, вот у меня на сайте нарисовано дислокация Астана. Стилистика рок. Трек загружен 22 апреля. Ну, собственно, сегодня 29 апреля, ничего не поменялось, поэтому ставим, слушаем, поехали. Ссылочки сейчас все брошу.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, други, подруги, 22, 21, 20, 22, 22. Вот так вот, пусть будет, без двух секунд. Все, вот, красивое время на моих зеленых системных. Привет всем, кто к нам только что подключился и, собственно, отзвучал финальный трек сегодняшней программы. Ну-ка, дайте я посчитаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Все. Все правильно. Итак, только что у нас отзвучал творческий коллектив 63. Тоже они у нас с Казахстана. Давайте почитаем, что там нам народ понаписал. Понаписал, пишет Дениска, уже где-то слышал эту песню. Классно, припев прям хороший. Так, Олежику так хорошо сейчас, что заходит. Все, слушай, ну а Апсны делает свое дело, по ходу дела. Делает дело, по ходу дела, Апсны. Антоха пишет неплохо, однако. Так, Димка пишет, бывал в Костанайской области, люди там душевные, песни у них хорошие. Слушай, а где плохие люди, Дим? Ну, на самом деле, ну где они плохие? Вот расскажи мне, по-моему, все люди везде хорошие. Просто где-то больше пидорасов, где-то меньше. А в основной своей массе люди, они все хорошие. Особенно, когда по одному, это уже когда в толпу соберутся, тогда да. Так, Юрка пишет, очень зашла песня, попала в мое настроение. Юр, ты ничего не написал про свой забор? Ну, мне интересно. Я же видел, как ты пилил дрова. Я видел, мне интересно, чей забор ты распилил и много ли его осталось у тебя на даче. Так, Яшка пишет, в жопу это говно, про Земфиру и Сурганову песня охуенная, гитарист только как-то по-бабски играет. Это как? Яков Николаевич, расскажи мне, как по-бабски играет гитарист. Ну-ка, расскажи. Так, ну, скажем так, Зямку со Светкой ты, наверное, зря обидел, потому что девочки, они весьма талантливые, мне нравится, что они делают. Так, что там еще есть у нас? Ленка пишет, я баба. Ну так он про это и намекает. Он про это и намекает. Вадим вот пишет, а я рад, что бабы на гитарах так играют. Молодцы. Так, что там еще? Олег пишет, бабы на гитарах так играют. Молодцы. Так, что там еще? Олег пишет, песня пизда.

0: приятный вокал. Так, Димка говорит, я говорю, душевно, они плохие. Ну, так я понял, что ты говоришь. Я говорю про то, что, а где они плохие? Где плохие люди? Плохих людей мало, на самом деле. Они в основном все сидят в правительстве. Вот, а все остальные нормальные. Так, ну и что тут все? Вот, сейчас Олежек точно получит подзатыльник, потому что он написал, я очень люблю девочек на гитарах. Эй, Олежек, ну вот что у тебя за фантазия? Что за фантазия? Я понимаю, на столах там, я не знаю, на кроватях, на крышах, ну, на гитарах. Это издевательство над гитарой. Так, ладно. Юрка вот пишет, дров еще много, не замерзну. Снял фильм в концерт ВКонтакте, у меня на странице есть. Юрка, посмотрю обязательно, как только дойдут свободные руки. Мне надо хотя бы минут 30, вот, чтобы было свободных, чтобы хоть что-нибудь посмотреть, кроме неформатки. Просто физически не успеваю. Так, ну что, хотелось бы еще взбодриться, пишут ребята у нас. Хотелось бы еще взбодриться. Вот, ну что, вас взбодрить, что ли? Ну давайте-ка, что у нас? Можно же, например, что-нибудь из моего любимого, да? Что-нибудь из моего любимого. Сейчас мы вас взбодрим так это под конец. Под конец. Ну пусть будет... Пусть будет вот эта песня, у нас она финалочкой прозвучит, после которой включится ли другой диджей, или автодиджей, но тихо не будет. Друзья, давайте бахнем, во-первых, да, Олежек, ты правильно все сказал. Пизду рок-н-роллу, да нет, ну что вы, нет, Зухера я не ставлю в эфирах, потому что, ну, я как-то стесняюсь, что ли, я не люблю, когда диджеи неформатки ставят свои песни в эфирах, я считаю это некрасиво. Нет, мы, ну, вы же хотели взбодриться, я вас немножечко взбодрю. Вот, сейчас мы давайте бахнем для начала, потом я расскажу, что будет дальше. Ой, хорошо. Вот, дальше будет что? Завтра, во-первых, у нас будет еще один эфир. И, наверное, следующие 2-3, может быть, 4 четверга мы посвятим фестивалю Revolution. Сделаем финальный отбор. У них там не осталось. Нет, как не осталось, а... Короче, еще одного финалиста не хватает. Будем выбирать всей неформаткой. Это раз. Во-вторых, завтра вечером. Поздно вечером. Завтра очень поздно вечером. На сайте неформатного радио появится запись сегодняшнего эфира, вчерашнего эфира и завтрашнего эфира, соответственно. Вот, все ссылочки будут лежать у нас в группе во ВКонтакте, поэтому обязательно поставьте колокольчик у нас в группе во ВКонтакте, чтобы не проебать этот момент и начать голосовать вовремя. Сразу предупреждаю, ребят, вам начнут прям тут же писать и предлагать за небольшие деньги победить в голосовании. Если есть желание вложить деньги, вложить их напрямую в неформатку, не ведитесь на эту херню, потому что все это прям вот вычленяется на раз-два. Не верьте никому, сразу будет видно накрутку голосов. Вот, во сколько эфир? Да как обычно, в 9 часов. В 9 часов все будет хорошо. Вот, ну и, собственно, все. Не болейте, любите друг друга. Услышимся завтра. И финалочка такая, чтобы взбодрить Нижний Новгород. Ну, люблю я эту группу, ну что сделаешь. Вот, после которой включится ли другой диджей или автодиджей, но тихо не будет. Пока, друзья, до завтра.
1: Я холостяк, говорил он. Я не припомню ни одного счастливого брака. Даже у моих родителей его не было. В одном английском журнале написали, что я трахнул 2000 женщин. Так вот, врут, всего 1000. Во что превратился рок-н-ролл сегодня? Парни в клетчатых рубахах стоят на сцене и пялятся на свои ботинки. Если ты собрался стать ёбаной звездой, то будь же ей. Публика не хочет видеть на сцене чувака из соседнего подъезда. Она хочет видеть, сука, инопланетянина. Ози Осборн сказал про него. Он был воином и легендой. Умер Лемми в Лос-Анджелесе 28 декабря 2015 года.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яш», город Москва. Трек называется «Учитель астрономии». Поехали! Поехали!

0: Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: участники сборника «Грани».
1: Второй трек второй пластинки «Грани» — наш новосибирский друг Артем Жданов со своим треком «Не засыпай». Поехали!

0: Не формат. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Ты улетела.
0: Не формат.

0: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».
1: Циклон и город встретились так рано. Циклон с собой тучи приволок.

0: участники сборника «Грани».
1: 12-й трек второй пластинки «Грани», группа «Dark Park». А город Москва, я продолжаю идти, называется трек «Поехали».

Ну, еще разочек подключимся. Так, привет. Кибертрион, Кибертрион, привет. Так, все, идем на радио.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, добрый вечер. 21.02 на моих зеленых системных. Сегодня среда, это значит, что очередной миксер вернулся в эфир, понимаешь? Вот, приветствую, Юрка, привет, здравствуй, дорогой Гизмо, привет, Петруха, приветище, Стрела, Морфей, обеим ипостасям, привет, Светланка, здравствуй, Витос, вижу тебя, как там ваша Пермь поживает, Цианид, Пашка, приветище, Славик Журавлев, здравствуй, кто там, Дениска, здорово, Борис Федорович у нас еще пока не подтянулся, говорит, будет позже, ну и хорошо, это я сейчас поздоровался с Дискордом, теперь давайте поглядим, что там у нас. Что там у нас в эфирном чате во ВКонтакте? Где? Где, понимаешь, этот видос? Вот, я его вижу. А тоже тупит, собственно. Так, ну здесь мы можем на паузу поставить. Итак, друзья, рассказываю для новеньких. Рассказываю для новеньких. Во-первых, у нас есть WhatsApp 902-75-00-59. Туда можно писать. Вот. Во-вторых, общаемся в комментариях к стриму, который идет во ВКонтакте. Так, а я не поправил титру, сейчас мы ее поправим, пока я вам рассказываю. Вот, у нас же миксер сегодня 109, а на видосе висит, что он у нас 108, 109, так, окей, прям живиком все правим. Вот. Соответственно, в комментариях к стриму во ВКонтакте и в Ютубе можете писать. Я их буду видеть здесь. Ну и всех остальных приглашаю в Дискорд. Ссылочка на Дискорд есть в эфирной теме во ВКонтакте. Собственно, добавляйтесь туда. Можно использовать любые, понимаешь, устройства. Просто Евгений, здорово, дорогой. Вот, что там у нас? Геннадий, здравствуй, пишет, всех с праздник. А что за праздник-то сегодня, Генка, расскажи. Так, Игорь, 31, здорово, друг, пишет, доброго вечера всем. Мы за цианид, давайте. Так, каков репертуар на сегодня? Ой, ребят, сегодня репертуар у нас, ну, во-первых, как я обещал в прошлую среду, сегодня мастодонты, понимаешь, ветераны неформатного радио. Пока мы были на каникулах, ребята навыпускали туеву кучу новых треков, и, конечно же, мы сегодня будем с ними знакомиться. Сегодня мастодонты. Вот, так, собственно, вперед я список... список вы можете посмотреть на видеотрансляции. Там висит альтернативная голосовалка. Собственно, что такое альтернативная голосовалка? Там можно голосить рублем. Она абсолютно никак не относится к основному голосованию, которое появится завтра за этот миксер, да? Но, как бы, там тоже призы будут. Ну и плюс все денежки, которые туда упадут, денежки-голоса, они будут зачислены артистам на сайте неформатного радио в качестве неформатных рублей. Вот, то есть можно голосовать рублем всю эту неделю. Это будут отдельные призы. Ну, посмотрим, какая будет активность. Такие будут и призы. Я сам что-нибудь придумаю. Ну и за основное голосование абсолютно бесплатное появится завтра ночью на сайте неформатного радио вместе с записью сегодняшнего эфира. Тоже можно голосовать всю неделю. И по итогам... У меня, видите, есть саморезы большие. По итогам голосования выберем человека, трек, который полетит в прямую ротацию неформатного радио. Ну все, собственно, давайте лететь по эфиру, да? Гизмо спрашивает, в каких-то радиоприложениях, кроме радиоцентра, можно слушать эфир? Слушай, есть, да мы практически во всех радиоприложениях есть. Воспользуйся поиском и выбери там неформатное радио. Мы есть везде, ну просто везде. Я как-то ради интереса загружал эти все онлайн, эти радио телефонные, и мы везде есть. Поэтому, проще всего по ссылке слушать. Давайте уже ехать. Камоныч, здорово, друг. По эфиру. Давайте двигаться по эфиру. Так, напишите мне кто-нибудь во ВКонтакте. Вы лентяй, я забыл. Я же забыл, что вы у меня все лентяи. А сейчас я сам себе что-нибудь напишу, потому что мне надо проверить, работает ли у меня чат. Так, в Ютубе вижу, появился чатик. Все, отлично. Закрываю пока. А, нет, это что? Да, это Ютуб. Это Ютуб. Сейчас мы здесь что-нибудь цырыкнем. Цырыкнем. Тута. Напишем. Тута я. Тута я. Вот. И отправим. Бздынь. Вот. И смотрим. Должно появиться у меня все. Нет. Нет. Вот оно что. Вот оно что. Так, вот вижу. Сейчас, ребят, сейчас я обновлю чат этот гребаный. Он подтупливает, малеха. Сейчас мы его обновим. Так, обновить кэш. Бздынь. Окей. Вот, все, теперь я вас всех вижу. Ни хрена я вас не вижу. Да что такое-то? Что такое-то? Что за хрень? Что происходит в этом городе? Надо закрыть эту овцу. Ладно, давайте мы сейчас едем. Мы сейчас едем, собственно, по эфиру. И пока будет петь Пашка. Ой, нет, не Пашка, вру же я, какой же Пашка. Сейчас у нас будет играть проект «Юго-Запад». Вот, передаю прям приветы в Беларусь. Там у вас какая-то жопа происходит, насколько я слышу иногда, да? Ну, вижу по ленте что-то пролетает. Вот, ребят, пусть у вас все будет хорошо. Так, что у них написано? Написано следующее. Песня из грядущего третьего мини-альбома минской команды проект «Юго-Запад». И, собственно, все. Ставим, слушаем. Итак, дислокация. Минск. Проект «Юго-Запад». Трек называется «И луна». Поехали. А я буду разбираться с чатом.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, добрый вечер. 21:12:39 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От нас он уже. С вами диджей Зухер, с вами в эфире программа «Миксер». Вот, мы вернулись. Я тут постепенно вспоминаю, как надо себя вести в эфирах, потому что абсолютно нас долго не было. Сколько мы? 3 месяца почти были на технических каникулах. Вот, и так, вы меня, ребят, вы не стесняйтесь, пишите, как это сейчас у нас, звук, голос, видео. На радио-то я знаю, что все нормально, а на видосе, оказывается, я забыл убавить малеха, и там получилось, что люди читали по губам, а так как у меня перед мордой поп-фильтр, то, собственно, общались они только с моим миньоном. Так, что нам народ пишет? Что нам сегодня народ пишет? Так, Васька пишет, душевная очень песня. Так, Пашка, привет. Привет, Антропавлик, здорово, друг. Так, все. Что он? Юлька у нас в Дискорде нарисовалась. Привет, Юлька, привет. Я прям вот радуюсь. Я когда вы что-то выкладываете свеженько, я прям тащусь. Я сегодня, вчера, когда выбирал треки на эфир, я прям вот кайфанул. Я вообще, вот, в принципе, от всех песен, которые сегодня прозвучат, кайфанул. Вот, но вас я всегда жду. Вот у вас, когда добрые такие лиричные песни, они прям очень хорошо в меня заходят, причем независимо от того, как сведены. Теперь, слава богу, мне хорошо всех слышно. Я теперь могу здесь сделать так, что у меня будет друг миньон с микрофона падать. У меня сейчас очень много звука и более-менее заглушу. Ну, более-менее, доглушу сейчас в течение там месяца. Доделаю, доведу до ума. Калюня, здравствуй! Здравствуй, дорогой! Только вот мы тебя недавно вспоминали, кстати. Я уж не помню, что мы тебя вспоминали. А, на прошлом эфире. На прошлом эфире мы вспоминали тебя по поводу того, как меняются люди. Так, по треку. Что нам пишут по треку? Так, Гизма пишет, звук отлично. Юрка пишет, соло флейты не порадовало, простите. Так, что там у нас еще? Стрела Морфея пишет, ритмически интересно и хорошее музыкальное развитие. Голос, аранжировка дополняют. Пашка наш, Цианид, пишет, хорошая песня, стихи со смысловой нагрузкой. Борис Федорович, Вовка Федорович написал, с первых слов зацепило. Эх, а хотел быть сегодня злым критиком. Вот, Вовка, ну сегодня будет сложно злым критиком быть, потому что сегодня, во-первых, одни мастодонты. Вот, то есть, в принципе, профессионалы. Во-вторых, ну просто сегодня много хороших песен. Много хороших песен. Сегодня злым будет быть. Я сегодня даже спиртного не взял. Сегодня, видишь, с чайком. Потому что я знаю, что сегодня будет душевно. Так, вот пишет сразу огромная благодарность за такую приятность. Вот что музыка животворящая делает. Так, Игорян пишет, Люба. Люба Родик написал, наш молдаванский друг, приятно поют. Фолк правит миром. Витос написал, душевно прям. Антохе зашло, хороший старт. Привет, Антоха, не помню, здоровался, не здоровался с тобой. Так, Светланка пишет, я впервые, что тут делать-то? Что тут делать-то? Ну что, эфирить надо? Садись за пульт, начинай ставить музыку. Так, что там у нас? Владислав, здорово! Горикела, привет! Привет тоже! Я свой народ потягиваю. Ну вы хоть соскучились? Нет, расскажите мне, потому что мы-то вот по вам соскучились, но Коляновна сегодня не рискнула идти. Она говорит, что прям вот у нее еще отпуск. У нее сегодня первый вечер, когда не надо никуда. У нас же получается, что мы каждый вечер, она приходит с работы, мы едем тут с животными, с котами по этим, по ветеринаркам. Короче, сегодня у нее первый раз она пришла с работы и может посидеть. Поэтому она сказала, что сегодня я эфирить не буду. Так, Слайк пишет, мы интерсект не профессионалы. Ну ладно, вот, кстати, вот этот трек-то вот прям хорошо там у вас все. Уже хорошо все сделано, прям даже безо всякого взял. Так, будет ли видно название треков в PC-радио? Я не знаю, Гизмо, не знаю, потому что все зависит от того, прописаны ли названия треков в теги треков. А вот это не все музыканты делают. И я все время хочу сделать эту напоминалочку на сайте, когда загрузка, и все время забываю. Так, куда все делось, каждую среду смотрел. Я не понял, Гарик, а чё, на что ты смотрел и что куда делось, я не понял. Мы были в отпуске. Мы были в техническом отпуске, потому что мне надо было срочно утепляться. Я за 3 месяца вот этими вот руками сломал полдома, построил новых полдома. Вот, и сейчас постепенно, ну, как бы утеплились. Весь ажиотаж был в том, чтобы утеплиться. Вот, а сейчас я планомерно уже вот постепенно буду аккуратненько. Вот сейчас на выходных планирую гипсокартоном зашить, потом обойки поклеить. Ну, так уже, по-тихому. Уже можно не спеша. Вот, ладно. Вадим, привет. Привет, дорогой. Я тебе в WhatsApp ответил. Я в WhatsApp смотрю только на во время эфиров. Вот, и так как 3 месяца нас не было, 3 месяца WhatsApp не работал. Поэтому ты, когда тебе что-то от меня нужно, ты мне или звони сразу, или лови меня во ВКонтакте. Что за трек уже был, Юлька спрашивает. Юль, был трек очень, неизвестной тебе группы. Был трек неизвестной тебе группы, называется проект «Юго-Запад». И «Луна» он называется. Я не знаю, вот, по-моему, ты этих людей не знаешь, Юлька, да? Вот, ладно, едем дальше, друзья. Дальше еще одни белорусы. Я сегодня белорусов поставил по порядку. И, в принципе, все, кто собирались сегодня прибухнуть, можете прямо сейчас смело наливать. Потому что песня так и называется «Наливай», это группа «Интерсект». И, собственно, звуки там, они прям принуждают взять и начислить. Так, надо же посмотреть, что написано, что у нас написано у «Интерсектов» про трек. Про трек. А ни хрена там ровным счетом не написано. Никак я их, суко, не приучу. Итак, город Минск, «Интерсект», «Наливай», поехали, ставим, слушаем. С радио я ухожу, а на видосе я оставляюсь. Все русские, кроме я, остаюсь. Буду ковыряться в носу и пить чай. Поехали. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, всем привет. 21.20. Что-то у меня как не время, то красивое. 21.22 на моих зеленых системных. Только что отзвучала группа Intersect. Так, что-то у меня тут... Все спрашивают, что за Акая, как дела с Акаем. Акай MPC One, Жень, можешь набрать в Гугле, он тебе покажет. Хорошая штука. Так, мы тут за эфиром просто общаемся по видосу. Вот, то, что люди на радио слушают, это одно. А мы тут еще и, понимаешь, ковыряемся в носу, чешем задницу, вот, попиваем чаек и болтаем на отвлеченные темы. Так, ну что, давайте уже рассказывать. Я, кстати, вспомнил, что надо было ссылки, оказывается, на треки кидать. Группа Юго-Запад, вы уж меня простите, но я просто вот как-то еще не вклинился в радийную жизнь и забыл. Забыл, что это надо делать. Так, ну, давайте буду читать. Так. Белорусы, держитесь, вы победите. Да, понятно. Вчера развелся, вот только что купил гитару с рук и подрубился к эфиру. Уверен, что с гитарой поиск хороших песен будет интереснее. Ой, Миколка, это я тебе прям гарантирую. Берешь гитару, заходишь на сайт неформатного радио. Вот, и начинаешь по клавиатуре прямо гитарой отстукивать. Вот, нажимаешь поиск, и там много-много интересных треков. Поверь, я думаю, что-нибудь для себя точно найдешь. Так, что там у нас еще? Пашка пишет, вот песня в лучших традициях русского рока. Прям выпить захотелось, спеть и покурить. Как будто Майк Науменко в гости зашел. Так, молдаванский друг Родик наш поздравляет с гитарой Миколку. Вот. А правдоподобные бульки Жашибенна. Жашибенна, правдоподобные бульки. Слайк, ты расскажи, открой нам страшную тайну. Ты бульки записал натурально или все-таки где-то, понимаешь, наворовал сэмплов? Наворовал готовых сэмплов. Вот меня сейчас это больше всего интересует. Так, что там еще у нас? Васька пишет, точно, и БГ, и Майк в гости зашли. Класс. Миколя, привет. Игорян Белявский передает. Передал. Женек пишет, вот попиваем чаек. Поддержку, комментарий Пашки. Народ бухает потихонечку. Мы сегодня чайком. Так, Стрела Морфея пишет, годный контент, атмосфера маленькой пятницы уже начала проникать в наше сознание с каждым призывом и бульком. Вот, но скоро Новый год, ребят, я пережил свою днюху, это был какой-то кошмар, я на самом деле прям в середине днюхи сказал, я знаете что, я сейчас смотрю на камеру, пытаюсь поправить себе челку, она зеркалит, я себя таким дебилом чувствую. Я делаю руку, смотрю на камеру, пытаюсь поправить себе челку, она зеркалит, я себя таким дебилом чувствую. Я делаю рукой вправо, она там влево. Короче,

скоро начнем здесь уже подготовку к Новому году. Скоро у меня уже дома запахнет мандаринами. Я на следующих выходных планирую уже выгнать этот кальвадос. Кальвадос, у меня же там сырца нагнано. Яблок было много. Вот, и, собственно, нам будет чем поддерживать мандариновое настроение. Так, пивко и кое-что покрепче у Гизмы. Так... Светланка пишет, музыка лечит. Ну, это правильно, это же так и должно быть. Вовка Федорович налил, немного напомнила Майка Науменко, неплохо в целом. Диали, Антоха пишет, песня вызывает улыбку, мне понравилось. Натаха написала, Майком прям пахнуло. Отличный вечер, рад, что сюда зашел. Заходи, каждую среду мы здесь и каждый второй вторник мы тоже здесь. Так, хорошо, что мы не приехали, пишет Натаха. Натаха, ты знаешь, зря вы не приехали, вам надо было приехать, потому что на самом деле было здорово. Тут мы на гитарке, ну, я как бы не играл, не пел, потому что к тому моменту, когда принесли гитару, я уже так это, уже начал забывать слова и пальцы путались. Ну, очень душевно посидели. Зажгли камин, вот, нажарили мясо. Народу было тьма тьмущая. Они так это приедут. Ну, одни приехали, вторые уехали. Приехали, уехали, приехали. Короче, дурдом. Ну, как обычно, собственно, что я рассказываю. Так, ладно. Петруха пишет, послушал песню и таки налил. И таки налил. Ну и правильно, а что? Что это? Так, бульки, вода, все, Слайк, вот я тебя прям с этого момента начинаю люто ненавидеть. Как можно так обманывать людей? Так, ладно, что там еще у нас? Юрке Арцизову вопрос. Недавно смотрел «Квартирник» у Маргулиса с Пушным. Вроде как видел там тебя в зале. Не ошибся? Нет, не ошибся, Вовка Федорович. Юрка там частенько бывает. Вот, ладно, едем дальше. Далее, песня... которую я послушал, вот на самом деле этот человек, я держу паузу, за то время, пока у нас был технический отпуск, этот человек нагрузил очень много треков. И я по-честному, ну, я же обещал, что сегодня будут мастодонты. Я по-честному сидел, переслушал. И вот когда я услышал припев, я сказал, все, детей уберите, уберите детей от колонки, все, пиздец, эту песню надо брать. Итак, из, как его назвать, смрачного, вот такое слово я изобрел, смрачный, ну два слова, ну вы понимаете, да, из смрачного города Петербурга, группа «Фильм». «Вольная воля». Как дослушал до припева, сказал, все, это надо брать. Итак, поехали, ставим, слушаем. Я сейчас кину ссылочку. Вы не стесняйтесь, комментируйте. Собственно, понеслась.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, добрый вечер. 21:34 на моих зеленых системных. Кто мне скажет, куда, блин, деваются комментарии с ВКонтакта? Вот только что был комментарий, раз уже нету. То какая сволочь, там есть какая-то хрень. Походу, дело там что-то куда-то фильтруется. Прям вот меня вообще это подбешивает на самом деле. Вот, друзья, общаемся, ну, желательно в Дискорде, потому что там точно никуда ничего не пропадает. Я не успел прочитать, уже раз комментария нету. То ли какой-то фильтр. Ну-ка, расскажите мне, друзья, вообще настраивается это как-то или нет? Потому что мне непонятно, как жить дальше. А давайте напомню, как общаться. Во-первых, у нас есть WhatsApp 902-75-00-59. А кому удобнее общаться, во ВКонтакте. Находите в группе «Неформатное радио» в видосах. А там идет лайв-трансляция. И в комментариях к этой лайв-трансляции можно тоже общаться. Вот, ну и, конечно же, лучше всего и удобнее всего общаться в Дискорде. Ссылочка на наш Дискорд есть, во-первых, прямо в группе. Большая жирная кнопка во ВКонтакте, эфирный чат. А во-вторых, к теме сегодняшнего эфира там тоже есть, понимаешь, ссылочка на наш Дискорд. Вот Антропавлик пишет, исчезает. Да, вот я не понял, и на каком. Ну ладно, ссылки, понятно, режутся, да. Но было же тут что-то, вот тут что-то было по делу написано. Я не успел прочитать, раз, уже нету. Вот, может, сам писатель удалил. Да, кстати, может быть, сам писатель удалил. Такое может быть. Вот, ладно. Ребят, если ссылки, то кидайте в Дискорд, потому что, ну, как-то странно себя ведет ВКонтакт. Они все чуднее и чуднее, чудесатее и чудесатее. Вот, только что отзвучала группа «Фильм», «Город Питер». Витос, вот наш боевой хомяк, пишет, Бекхана напомнила почему-то. Вить, я тебе скажу следующее. Группа «Фильм» — это официальный резидент Камчатки, да, и они там мутят все вместе, и как бы направление, упор вот этот в ЦОЯ у них присутствует. Но, тем не менее, Васька, наш добрый друг Васька, периодически делает замечательные песни, которые ни на что, ну, не минимально похожи, то есть, ну, максимально заряженные Васькостью, вот так вот, максимально заряженные Васькостью песни, вот, они мне нравятся. Есть у него много хороших песен. Так, вот Юрка написал, надо что-нибудь срочно записать снова с Василием. Где он это написал? Вот, Юрец написал, группа «Фильм» всегда меня радует, надо бы с Василием еще что-нибудь совместное записать. Так, фильм «Нормуль» достойно, фильм «Нормуль» достойно. Так, Владислав пишет, группа «Фильм» всегда на высоте, Вась, здоровья тебе, самое главное, удачи всей группе. Так, что там, перехожу в Дискорд. Гизма пишет, как раз на Камчатке был в январе, ездил на могилку к Вите. Так, Гизма пишет, опять же, спасибо. Гизма, ты кто, мальчик, девочка, откуда ты? Напиши, я подправлю твой никнейм в чате, чтобы мне понимать вообще. Так, спасибо этому радио, что открываете новые коллективы. Буду добавлять себе их в плейлист. Зайди к нам на сайт, там очень много классных ребят. У нас нету вот этих вот звезд, звездей. Они периодически просятся. Мы с ними иногда делаем эфиры, но в ротации их у нас нету принципиально, потому что это условие я поставил еще 17 лет назад, что если вы хотите у нас звучать, то давайте будете звучать совместно с молодыми и будете им помогать. И только на этих условиях. Вот. Ну, конечно же, никто особо помогать-то и не захотел. Поэтому так периодически делаем совместные эфиры, но звучать они у нас не звучат. Мальчик, 38 лет, Москва. Вот, сейчас я тебя так и подпишу, когда следующая песня будет играть. Так, что там еще у нас? Вадим пишет, настроение песни сесть в самолет и что? И пиздануться сверху. Я понял. Так, Сквор нарисовался. Здорово, пишет. Вот и мы появились все толпой быстро в чат. Давайте, давайте, заходите. Вот, Васька пишет. Минус, кстати, писали в Минске. Аранжировщик и музыкант. Такой слава Сундиков. А вот вокалы сводили, настроение уже придавали в Питере для проекта «Посткиномания». А, Васек, а что так? А что, в Питере записать нельзя было? Или просто по случаю получилось, что ты был в Минске и записал там минусовку? Так, Гюльнара пишет, вольная воля, мудрый дай ответ, а не вольная воля, чела нет. Человека нет тогда уже, ну, чтобы уже в рифму-то, да? Так, Владимир Федорович пишет, бывает такое, хорошая песня, хорошо записана, сведена, аранжировка отличная, текст замечательный, но не заходит. Чего-то не хватает харизмы в голосе, убедительности, что ли. Не обращайте внимания, это как с фломастерами на вкус и цвет, а так все замечательно. Вот, все-таки ты нашел. Все-таки ты нашел. Понимаешь, ты, не зря у тебя сегодня кусательное настроение. Ёбни еще стаканчик, Вовка, и прям тебя отпустит, и будет хорошо. Так, Пашка Цианид пишет, чувствуется зрелость и мудрость исполнителя. Женек стебет, Павел Неволя. Да, так тоже будет. Это Вася Неволя. Вася Неволя. Так, Дэм пишет, вольному воля, это вроде что-то из черного кофе. Слушай, не знаю, я ариозные группы не очень. Я хэви вообще, в принципе, не очень слушаю. А вот то, что когда начинают мужики на фальцете всю песню орать, то прям вот вообще не слушаю. Поэтому не могу тебе сказать, не слушаю я черный кофе. Так, Стрела Морфея написали, как всегда, по-питерски атмосферно, с глубоким смыслом. Василий, молодец. Витос пишет, питерская манера исполнения, можно сразу определить, весьма неплохо сделанный трек. Пашки на Цоя не похоже вроде, который Цианид. Так, Генка дописал, Цой жив. Ну, видите, всем что? Антохи напомнила кукушку Цоя. Петруха просто кайфует. Так, Даяна Распорова, привет тебе. У нас еще один новый подписчик. Не забывайте, жмакайте колокольчик, потому что, когда появится голосование, ссылочка на голосовалку появится у нас в группе «Неформатное радио» во ВКонтакте, поэтому, чтобы не просрать момент и начать вовремя голосовать, прям сразу же нажмите колокольчик. Так, ну и, собственно, все. А, вот Родик. Родик же написал, это очень хорошо звучит, приятно. И, в принципе, все. По треку все. Всех зачитал, все прочитал. Вовка начал добреть. Прям. Ты как Печкин. Ну вот, видишь, тебе, что тебе не хватало-то? Вот тебе этого и не хватало. Так, ладно. Ладно, вот, пишет, так получилось, там вот отличный музыкант живет. Это я вопрос Ваське задавал, почему минус основной писали в Минске. Ребята из Питера в Минск поехали писать минусовку для трека, а вокал поехали писать уже в Питер, домой. Вот, оказывается, потому что там отличный музыкант живет. Ну, надо взять на вооружение. Надо мне тоже в Бобруйск, наверное, к Колке съездить. Так, ладно. Что там? Что там еще у нас? Константин пишет, норм. Это я уже ВКонтактовский чат читаю. И, собственно, все. Никитка Север накидал кучу смайлов. Поддержу. Итак, едем дальше. А дальше у нас... Сейчас прям такая резкая. Бдынц. Как это называется? Мы резко сейчас меняем полярность настроения. Сейчас у нас группа, которая находится, понимаешь, в Йошкар-Оле. И я помню, Пашка выкидывал какой-то видос, что все, группу я раскидал к чертовой матери и пишу теперь сам. Ты мне расскажи, теперь ты проект Цианид сам, бля, без ансамбля, как Зухер, без компании, или все-таки у тебя сейчас группа есть? Вот, чтобы мне понимать, как тебя называть в дальнейшем, ну, пока скажу, группа «Цианид», «За смородиной рекой», «Йошкар-Ола», «Ставим, слушаем». Так, что тут, Пашка? Вот, написал: песня «За смородиной рекой» создана под влиянием древнеславянских мифов и сказаний. Впервые использован инструмент «Славянский гудок». Кстати, гудок интересно звучит. Итак, поехали.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Друзья, 21:48 на моих зеленых системных. Меня только что волосы зашевелились, остатки волос и на голове, и на бороде. Игорек меня прям... Ну, мы тут за эфиром общаемся, как обычно, на видосе. И я тут сетовал. Я все время... Пашке Циониду говорю, что в органчик бы тебе, конечно, побасовить, и сам себе еще. И вот оказалось, что вот наш слушатель сейчас, Игорь Белявский, пишет: вот я раньше делал в органы, постараюсь сделать, как быстро получится, не знаю, но с удовольствием подарю, как сделал, напишу. Игорек, это будет прям вот мега подарок, честное слово, потому что я басовый низкий в орган уже очень давно ищу. И у меня прям 3 песни ждут его. Я не могу их сделать, пока не найду его себе. Вот, прям это будет прям мега подарок. Так, ладно. Читаю я все-таки уже по треку комментарии. Что там у нас? Так. Вот, наконец-то в моду славянска возвращается. Антропавлик пишет. Кстати, вот, Антропавлик пишет: записал бы вместе с Пашкой трек. Вот, Пашка и Пашка. Это будет дабл Павлик. Дабл Павлик. Смотрите, мы уже неформатка скрестила у нас Номиди Бенд. Номиди Бенд с... Господи, с Мариной. Забыл фамилию. Извини, Маринка, просто забыл. Вот, дуэт. Потом у нас есть дуэт М17, Стрела Морфея. И кто-то третий у вас же там был, да? Вот, потом у нас есть дуэт Юра Арцизов, Василий, понимаешь, Игнатьев. Смотрите, мы дуэты прям рожаем. И вот сейчас, если дабл Павлик появится, будет просто мега-хит. Я, кстати, у вас должно интересно вместе получиться. Попробуйте, спешитесь обязательно. Я думаю, это будет здорово звучать. Так, ладно, вернемся все-таки к обсуждению трека. Так, Костик пишет: голос космоса звучит еще лучше. Так, офигенно Этна написал нам Игорек. Так, что там еще у нас? Так, красиво, мне нравится. Очень достойный трек, звучит профессионально. Это я пока ВКонтакт читаю. Так, что там? Тын-тырын-тырын-тырын. Так, все, ВКонтакт дочитал. Теперь... Мы М17 и Василий... А, вы втроем были. Все. Я помню, что Васька у нас, он, получается, и с вами, и с Юркой. Короче, смотрите, мы сколько уже родили дуэтов. И все же классно делают. И получается. Это, вот я считаю, что это самое главное достижение неформатки, что музыканты между собой любятся и дружатся. Вот это самое ценное. И вы делаете классные вещи. Вот. Так, ладно, начинаю читать Дискорд. Кстати, Славик, спасибо тебе на пол. Я забываю еще кидать ссылки. Я еще не вернулся в струю, поэтому, ну, не обижайтесь. Все, я поправился. Так, ладно, что там у нас пишет народ в Дискорде? Вот Пашка ответил на мой вопрос. Пишу сольно, записываем вдвоем с Сергеем Подшибякиным. Он пишет бас и ударные, и бэк-вокал. Вот, так, Гизма, мальчик, Москва, пишет: шикарный трек, просто офигенно. Так, дальше, что там еще у нас? Очень интересно звучит, Петруха пишет. Прям погружаешься в трек. Лисана написала: добрый вечер, я счастлива попасть к вам. Стрелу Морфея в эфир прошу. Жди, Лисанка, жди, еще пока рано. Пока еще рано. Они сегодня обязательно прозвучат. Ну, как бы у нас есть заготовленный, понимаешь, как это называется? Заготовленный сценарий. Вот же, ё-моё, старею, слова забываю. Так, М17 плюс Стрела Морфея плюс фильмы, вы супер, ребята. Ну, а тут никто и не сомневался. Так, наш молдаванский друг Родик пишет: прекрасно звучит песня, вскайфанул. Так, что там? Для меня Цианид — это реальное открытие моего фолкового предпочтения 2020 года. Слушай, ну переслушай, их же ссылочка есть. Вот, прям после эфира на ссылочку нажми, и там у Пашки много песен наложено, и в том числе прям очень хороших, которые мне нравятся. Нет, понятно, что все песни не могут нравиться, но у Пашки мне многое нравится. Так, Витос написал: «Как всегда, отлично». Цианид: «Как всегда, прекрасно». Антохе: «Зашло». Дэм пишет: «Не просто было сделать обложку, но у нас получилось». А, я так понял, Дэм — это у нас вот человек, который с Цианидом вместе. Так, просто Евгений написал: «Фига себе, расово верный стикер». Ну, он наш молдаванский друг, ну что ты. Так, Вадим пишет: «Хорошо звучат». Васька пишет: «Красиво». Что там у нас еще? Стрела Морфея пишет: «Чуть ли не выступили у вас, но перенеслось. Пандемия, а трек у тебя ограниченный по сведению и звучанию. Наладилось ли с работой? Переживали». Вот. Кстати, вот, хотел же сказать, я на видос сказал: «Пашка, знаешь, что там у тебя? Модуляция у тебя же там есть, да? Но она прям потерялась. Вот ее бы как-то выделить, она очень незаметно проскочила. Она там к месту, она там интересно звучит, но она прям как-то раз и прям перескочил. Я бы там какой-нибудь сделал бздынь, паузу, и потом раз и выше начал, лучше на 4 октавы. На 4 октавы. Потому что она прям раз и потерялась. Вот вся красота модуляции, она потерялась, потому что она слишком кашеобразно быстро пролетела. Если никуда еще этот трек на цифровые витрины не закинул, я тебе советую, вот это местечко надо прям подработать. А так все здраво, конечно. Ну и басовый варган тебе надо, басовый. Так, что там еще у нас? Петруха, наш одесский друг, пишет: «Ставлю отметку, не забудь проголосовать». Да, да. Сквора пишет: «Интересный трек, но по стилю сразу вспоминаются голубые береты». Ох, ни хрена себе, это что-то как? Это как-то что-то ты прям вот как шкварнул, так шкварнул, Сквора. Прям вообще один в один. Да ты чё? Так. Спрашиваешь, как у нас... Вот у Машки группу собрали, ваяем новые песни. Это прям вот сейчас... Ты меня сейчас еще раз порадовал. Сперва меня Игорян порадовал, теперь вот меня Витос порадовал. Значит, скоро у Махи будут новые песни. Значит, скоро у Махи будет новый альбом. Я жду. Я жду обязательно. Так, Генка пишет: «Красиво». Юлька Волк пишет: «Любимая группа». Кто бы сомневался. Так, а мне можно «Мальчик Москва» убрать подпись? Я знаешь почему? Хочешь, я напишу «Мужчина». Ну или ты мне имя свое правильное дай, потому что я эти кликухи, я их терпеть не могу. На самом деле я, ну, как с собачкой. Я люблю по имени человека называть. Вот, мальчик, потому что сегодня эфир закончится, и я забуду, кто ты, мальчик, девочка, и опять буду думать, как тебя называть. Вот, а так я вижу, что ты он, не оно, не она. Вот, Москва тоже для того, чтобы знать, когда и где. У нас, видишь, вот Пермь плюс 2. То есть я знаю, что сейчас у Витоса 23 часа 57 минут. Сейчас подтянется наш хабаровский друг. У него сейчас будет, знаешь, сколько? 28 часов 57 минут. Так что, как бы, это все сделано не для того, чтобы кого-то обидеть, а просто, чтобы мне понимать, с кем я разговариваю. Так, что там дальше у нас? Владимир Федорович пишет: «Что тут сказать? Добрею я с такой музыкой. Все заходит, приятно слушать». И я тут вспомнил, мы в одном из эфиров обсуждали создание сборника неформатного радио под названием «Неформатный пафос». Вроде как условием был акустический инструмент в записи, и вроде как я еще это и курировать должен был. Так что, делаем-ка... Вот, понимаешь, я почему назначил куратора, и ответственная была Натаха, потому что она у нас ответственный человек из города Щекино, Ласты Колумба. Вот. А безответственным был назначен Владимир Федорович, лидер группы Борис Федорович. Вот. И как бы и ответственный, и безответственный дружно забили на это дело. И прошло уже полгода, понимаешь, и ты вспомнил. Конечно, конечно, давай раскачаем это дело. Ну, я как бы за любую движуху, мне хочется как-то вас всех приобщить к чему-то большому, светлому и толкать это все в народ и в неформатное радио. Я только за. Вот теперь только главное, чтобы безответственный и ответственный встретились. Так, ладно, что там еще у нас? Просто Москва оставь, пожалуйста. Ладно, ты скажи, как тебя зовут. Вот меня это больше всего интересует. Сейчас будет песня, я тебе исправлю. Так, что там у нас еще пишут? Тырын-тырын-тырын. Где видеотрансляция идет? Родик, ты забыл, где наш канал Тутуб находится? В Тутубе раз. У нас идет трансляция. А, уже не идет, я смотрю. Она вылетела куда-то, по ходу дела. Ну, во ВКонтакте, по крайней мере, идет. Во ВКонтакте она идет. Вот, заходи в группу во ВКонтакте и туда. Тыдын-тыдын. В Твиче у нас, по-моему, она тоже идет. Точно, там без обрывов. Так, ну и, собственно, все. Все. Цианид топ. Ну все, да, все. Все дочитал. Жду, очень жду. Стрелу жди, очень. Вот, Серега, все. Вот теперь ты будешь Серега, а не мальчик Москва. Поехали, едем дальше. Далее у нас... Я теперь путаюсь. Раньше он был у нас из Лениногорска. Теперь я все время путаюсь. То ли он у нас в Севастополь переехал, то ли в Симферополь. Наш Димка Лопатов. А, Симферополь. Вот, все, он подписался. Наконец-то. «Никотиновый завтрак» называется трек. Он ждал специально, пока мы выйдем с Коляновной из технического отпуска. Вот, и... Не выкладывал. Потом ждал, смотрю, начал... начал выкладывать. Потом, смотрю, начал много выкладывать. Вот, Димка, я тебе честно скажу, я не переслушивал все. Я прям в крайний трек тобой выложенный ткнул. Он мне понравился. И я его взял в программу. Остальные послушаю, ну, потом обязательно послушаю. А, органичный трек, а не ограниченный. Извини, пожалуйста. Извините, пожалуйста. Я... У меня сейчас неудобно. У меня раньше 3 монитора было, а теперь у меня 3-й, он вот тут слева, над головой. И как я раньше раскидывал, у меня все эти окошки были на разных мониторах, мне было все хорошо видно. А сейчас у меня тут все друг на друга, и мне очень неудобно. Мне надо, вот я думаю, сейчас надо повесить 3-й монитор сюда и веб-камеру перенести подальше. Вот, все, итак, ставим, слушаем. Дмитрий Лопатов. Трек называется «Никотиновый завтрак», Симферополь. Ставим, слушаем. Ну, а мы на видео дальше общаемся.

банальные тексты, грязные мысли, мусорные баки, рваные флаги, сырые скамейки во дворе.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, друзья, 22:06 на моих зеленых системных. Мы тут за эфиром за жизнь поговорили. Рассказал я всем, в каких руинах живу. Вот, ну ничего, это все нормально. Это называется движение вперед. Движение вперед. Вот, октава. Только октава. И только октава, Родик. У меня весь арсенал микрофонов состоит из октавы такой, октавы такой, октавы сякой. И еще 4 лежат. Я их хочу реставрировать. Потому что я прям хороший фанат этого микрофона. Он классный. Так, что там у нас? Ладно, давайте вернемся уже к песне. Отзвучала у нас... хотел сказать группа. Дмитрий Лопатов отзвучал у нас. Так, ну и что нам тут пишут? Так. Сейчас я проглядываю ВКонтактовский чат. Вот, Костик пишет, мне уже зашло с самого начала. Так, прям Антропавлик пишет, прям пилот, я уже подумал. Нет. Так. Сейчас на следующий год совсем не ясно, что будет с концертами. Да, что на них, как тебе сказать, что на них упираться-то, на эти концерты? Все, народ не ходит. Так, ладно. Какая октава? Очень хороший звук выдает. Слушай, Родик, я тебе могу сказать, что любая октава выдает хороший звук. У меня конкретно вот это. Это 219, МК-219. Но он конденсаторный, я тебе сразу предупрежу. Ему фантомка нужна. Вот, еще 2-300 каких-то лежит. Ну и так, я октавами запасаюсь. Я вам открою страшную тайну. Вы знаете, что Шур и этот, как он, наверное, короче, они акционеры октавы. Вот, и все вот эти дорогие микрофоны, их студийные, они снабжены чем? Капсулями завода «Октава». Вот, а уже вся херотень собрана у них на их японских заводах. Поэтому я пользуюсь только «Октавой», и, поверьте мне, не жалею вообще нисколько. Так, ладно, вернемся мы уже все-таки к треку. Так, порекомендуй нам, кстати, микрофон конденсаторный для записи вокала. Хотим у себя писаться начать. Ну вот, я вам рассказал. Только что я вам рассказал про микрофоны. Так, что там? Любой конденсаторный из линейки «Октавы» берете и не пожалеете ни грамма. Я все пишу только в «Октаву». И колка... Кстати, он тоже пишет все только в «Октаву», потому что я ему купил «Октаву», причем купил такую модель среднюю, но мне ребята, ну мы же тут все родные, они меня укомплектовали ее золотником с очень крутой моделью, и все это мы отправили Колке в Беларусь, и он пишется тоже только на «Октаву». Так, все-таки уже вернемся, давайте к треку. Что там нам пишет народ? Так. Вот. Чем-то напоминает группу «Пилот». Антоха пишет, неожиданно, но неплохо. Так, что там еще? Пашка Цианид, который пишет, мне зашло, вообще сегодня вся подборочка кайфовая. Нет, сегодня все здорово. Сегодня все у нас уже мастодонты. Так. Петруха пишет, песня в настроении, звучит отлично. Второй трек, за который отдам голос в этом миксере. Так, что там еще у нас? Гизма. А, Серега, я тебя хотел переименовать. Сейчас, ну уж извини, заговорился. Цианид, фильм и этот трек, топ-3 имхо. Так, Петруха ждет «Стрелу». Витос написал, очень хорошая песня, мне нравится. Вадим пишет, узнаваем голос и манеру свою держит. Да, Димка, он молодец в этом плане. Человек, который не боится, кстати, экспериментировать, и у него всегда хорошо получается. Так, Родик пишет, еще одна клевая песня звучит, просто праздник какой-то. Святослав написал, песня хорошая, мне нравится. Так, прям после нашего радио глоток свежего воздуха, извините. А ты его не слушай. Слушай, не форматку уже давно, все в онлайне есть. В Москве нас в FM нету, мы в FM на северо-западе есть. Вот, в Москве везде хороший интернет. Я в машине, например, езжу, слушаю, я в аукс втыкаю телефон и слушаю неформатку, и хорошо. И я уже забыл, что такое. Это вот когда интернет не ловит, тогда я, да, включаю или вот это вот наше ублюдство, или максимум. Как бы больше у нас слушать тоже особо, ну, бывает молодость, вспомни, Европу Плюс включу, все-таки отработал там худо-бедно. Вот, ну, редко. Так, ладно. Стрела Морфея пишет, хороший текст, в очень хорошем смысле параллель с Наутилусом. То есть удалось передать настроение подобной стилистики. Вовка пишет, была такая московская группа «Веретено». Нет, ее уже давно, вот почему-то напомнила. А группа мне это очень нравилась в свое время. Эта песня мне тоже очень понравилась. Отлично, завтра бахнул. Так, что там еще у нас? Действительно классная композиция. Я уже и наше 2.0 заслушал, там цианид услышал. Там цианид... Ну, не знаю, наше 2.0 я не слушал, я все собирался, потом забывал. Я эту систему понять не могу, как туда вообще они попадают. Я как-то лет 10 назад пытался там зарегистрироваться на нашем радио. Вот, хотя бы чтобы зарегистрироваться. И получилась целая куча проблем, и я забил в итоге на это дело. Не знаю, короче, плюнул. Так, что там у нас еще? Что там у нас еще? Так, Васек вот пишет, звучит тоже так по-питерски душевный трек. По-питерски звучит, да, но это и неплохо. Вот, просто Женек пишет, я пишу в роут, но если бы у меня была октава, то я бы и в октаву бы писал. А в ЭКГ я писал и пишу. Ну, просто как тебе сказать, я не скажу, что остальные микрофоны плохие. Просто если я могу купить, грубо говоря, там за 16-17 тысяч микрофон, аналог которого на там американском, японском рынке стоит 50-60 тысяч рублей, ну ты понимаешь, что ну зачем мне переплачивать, если я в качестве уверен. А микрофон, который октавовский, стоит там 30-40 тысяч, его аналог импортный стоит уже за соточку. Вот, а сейчас, вот фишка в чем. На базе «Октавы» появилась фирма такая, «Союз». Она делает из запчастей «Октавы» такие же микрофоны, точно, но продает их уже за соточку. Вот в чем пиздец, опять я на радио выматерил. Вот, я этого не понимаю, и дураки покупают, понимаете. Вот, я очень боюсь, чтобы... полностью октава наша не ушла вот в этот рынок, поэтому сейчас вот мне надо как-то собраться с духом и купить еще 5-6 микрофонов, пока есть качество, пока есть цена. Вот, ладно. Че все хвалят Нойман? Ребят, у каждого звукаря есть, ну как вам сказать, вот у каждой женщины есть любимая губная помада. Да, у каждой проститутки есть любимый презерватив, то есть у каждого есть любимый инструмент, у каждого плотника есть любимый топор и молоток. Ну, кому-то из звукарей нравятся Ньюманы, кому-то АКГшки нравятся. Все зависит от того, к чему ты привык. Вот, но если ты попробуешь октаву, я не являюсь каким-то там совладельцем октавы, я не делаю рекламу заводу, да, просто я знаю, что меня октава устраивает на 1000%. Ничего лучше мне лично не надо. И как бы я к тому, что зачем переплачивать, если можно купить дешевле, а по качеству не хуже, а даже в некоторых местах лучше. Вот и все. Так, ладно. Что там еще у нас пишут? Что там у нас еще пишут? Где конкретно северо-запад? Это граница... Короче, это Октябрьская ЖД по пути на... Господи, как он называется-то? Забыл. На Котлас дорога. Вот у нас там было 5 вышек. Потом после эфира с Найком осталось 3. Сейчас не знаю. Ну, вроде как 3 еще есть. Вот. Так, что там еще у нас? Через PC-радио буду слушать. Спасибо добрым соратникам за подсказку. Вот, Серега, ну, если какую программу пропустишь, мы есть в Apple подкастах. Ну, короче, ссылки, посмотри там. Spotify, по-моему, перестали они вообще этим заниматься. В Google подкастах мы есть. Так что, если... Ну, и на сайте неформатного радио, конечно же, все записи эфиров присутствуют. Так, ладно. Что мы перекинулись на микрофоны? Все. Вот и пропиздели весь димоновский песня про микросы. Нет, на самом деле я же сказал, что у Димки очень классная песня. Тут, в принципе, все комментарии я про Димку прочитал. На видосе я сказал, что мне очень понравилось. Я специально прибавил, послушал. Даже забыл Серегу Серегой назвать. Так он еще и висит у нас гизмой. Давайте мы уже будем слушать дальше. И дальше у нас настоящая питерская группа. Еще одна. Группа Полини. Вот, «Шаг за горизонт» называется песня. Антропавлик тут присутствует. Я вижу его в чате. Что там у нас про песню? Они написали следующее. Записано в 2020 году. Сингл из нового альбома. Вот, собственно, и все. Итак, ставим, слушаем. Группа Полини. «Шаг за горизонт», Питер. Поехали. Ну и продолжаем общаться на видосе за эфиром.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, добрый вечер, друзья. 22-22-44. Вот такое красивое время на моих зеленых системных. Приветствую всех радиослушателей, которые к нам только что подключились. Ну и, конечно же, которые уже давно... На видосе мы так и сидим. Тут вот к нам заглянула отпускница на огонек, жрет яблоки и машет ручкой. Вот, эфирить она сегодня ни в какую не хочет. Говорит, я еще в отпуске. На, принесла вот мне яблочку. Спасибо, жена.
3: Поздоровайся хоть с людьми. С людьми хоть поздоровайся. Итак, друзья, теперь у меня рот занят. Я буду чавкать вам яблоком в эфир. Давайте читать. Вот, привет, Коляновна, с яблоком на диване. Это наш молдаванский друг. Вот, тебе... Она сказала, что это кресло. Просит не обращать на нее внимания. Так, ладно. Что там нам народ пишет? Отзвучала у нас группа Полини. Так. Пришли, чмокнули, ушли, да. Только что Пахаря мне еще не провела. Чмо. Ну вот она. Ну, зачем напомнил, да? Ну все, чмо. Вот, ладно. Голос на Галанина немного смахивает, Геннадий. Геннадий, ты сегодня, походу, не пьешь, я понял. Ты сегодня, походу, не бухаешь. У тебя очень грустные комментарии. Ты хоть снабжай их смайликами, что ли. А то прям хочется тебе отправить бутерброд с колбасой. Так, Родик написал. И снова красота звучит. Прекрасная подборка. Монументальные композиции сегодня звучат. Так, что там еще у нас? Сквора написал Полине. Да это же самый бомбический тюнинг на скутеры. Не знаю вообще, о чем разговор. Привет, привет, Колян. Все, Коляновна уже ушла. Вот. Вельша Хорга. Классная. Да, сучка. Вот. А мужик не поднимается сюда. Мой дружбан, самый главный поедатель моей закуски. Он пока сюда не ползает. Ему по лестнице страшно еще подниматься. Я вот думаю, мы избавились от собак на кровати или нет. Походу, ну от маленькой точно не избавились. Так, ладно, что там у нас? Неплохо, Антон написал. Серега пишет, Галанин что ли поет. Слайк написал, Полине супер, классно звучит. И вокал понравился. Какая симпатичная песня, пишет наша Натаха из Щекино. Так, Серый у нас оргазмирует от сегодняшней передачи. А чё ты? Это только начало. Подожди, в следующий миксер я буду бухать. Вот, так что готовься. В следующей среде возьми что-нибудь жаропонижающего. Так, умиротворяющая красота. Хорошо. Что там дальше? Вадим пишет, красиво. Надо было девушке дать куплет и спеть. Так, Петруха пишет, поймал себя на том, что пою под эту песню что-то свое. И это тоже хорошо. Ну, что это? Как они называются? Акын, да? Что вижу, то пою. Вот пришла моя жена, яблоко мне принесла. Сказала мне чмо и ушла. Так, что там? Просто Евгений пишет, что-то я как-то вот до высокой середины на мужском голосе хочу придраться, как звучит. Как-то мне не нравится. Ну, а Павлику нравится что-то. Ну, он же как бы утвердил, значит, ему нравится. Так, травоядные мандарины, яблоки. У нас собаки жрут. Утвердил, значит, ему нравится. Так, травоядные мандарины, яблоки. У нас собаки жрут все. Очень любят болгарский перец.

свои заштыры. Так, следующую среду ты будешь бухать, а я буду опохмеляться. Ну, я за твое здоровье выпью. Заранее нельзя поздравлять. Вот, так что ты можешь просто продолжить отмечать днюху в большом коллективе. Так, ладно. Давайте слушать неформатное радио и наше отправлять в утиль. Давно пора, 17 лет об этом говорю. И как бы к этому я уже давно и пришел. Уже давно. Так, Галанина голос манерами напоминает. Музыка приятная, песня в плюс. Ох, как проголосую за всех, что-то я раздобрел совсем. Я вот думаю, Захар, надо мне к тебе в гости приехать. Есть что обсудить. Да и посидим с гитарами. Слушай, Вовка, в принципе, можно как-то это сделать, но у меня сейчас просто здесь звездец. У меня ремонт. Ты представляешь, что здесь происходит? Вот. Поэтому, если готов спать, я кину на грязный пол надувной матрас, вот, то, конечно, можно что-нибудь организовать. Так, что там у нас еще? Стрела Морфей пишет: давно знаем группу Полини, не изменяют своему стилю. Так, Лисана спрашивает: как называется то, что у тебя на фоне играет? Хочу на звонок себе. Слушай, Лисанка, мне этот вопрос периодически задают. Как-то лет, наверное, чтобы не соврать, 10-15 назад, раньше у меня был другой бэкграунд, у меня этот играл... Да, я даже забыл, как он называется. Короче, а этот я случайно нашел у себя в папке. Называется он Drum and Bass, черточка, Drum and Bass. И я не знаю, кто автор, как зовут. Если хочешь, я тебе его могу куда-нибудь скинуть. Стукнись ко мне в этом, во ВКонтакте, или почту свою напиши, я тебе его отправлю. Только могу забыть, мне надо будет напомнить. Вот, Костик пишет, Казантип называется. Вот, уже лучше. Уже лучше. Так, ладно. Что там, Коляновна, привет. Полине, земляки, привет. Эфир грустный какой-то. Рок давай, давай рок. Слушай, ну, блин, сейчас будет вам повеселее. Сейчас будет вам повеселее. Я понял, чего не хватает. У нас всегда ж бухали под миксер. Ребят, ну, у меня печень-то одна единственная. И я понимаю, что голову можно купить по 3 рубля качан на рынке, а печень как-то не продают. Поэтому, ну, иной раз надо и не бухать. Ну, я просто не хочу сегодня пить. Я и так устал. Я на самом деле сейчас вообще мало пью, потому что сильно устаю. Так, так, надо разбавить абсакановочка. Ну так бахните, вам-то кто мешает, ё-моё. Вон, Скворо уже стопки приготовил, уже кинул все. Все уже хорошо. Едем дальше. Дальше, друзья, у нас что? А дальше у нас то, что так просила Лисанка. Стрела Морфея, наши нижегородские алкаши, понимаешь, которые, по-моему, в последнее время не бухают. Потому что что-то я смотрю, как-то они грустные очень стали. Раньше они прям веселились. Вот, а теперь что-то как-то никак. Итак, Нижний Новгород, Стрела Морфея. Зазеркалье, ставим, слушаем. Ссылочки сейчас брошу, вы наливайте. Во, понеслось, все, Дискорд ожил, ёб твою мать. Вот чего вам не хватало. Сказать, давайте бухните. Давайте бухните, поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, здравствуйте. Приветствую всех, кто к нам только что подключился. 22:34 на моих зеленых системных. С вами диджей Зухер. Вы слушаете программу «Миксер». Ну и, конечно же, вы слушаете неформатное радио. И, надеюсь, и будете дальше слушать. Это новеньких касается. Вот. Только что отзвучала «Стрела Морфея», Нижний Новгород. И, ну, на видосе я уже пожаловался. Я говорю, меня алкашом называют. А сами все ждали команды. Вот, сказал бухать, и все, и понеслось. Народ же весь, понимаешь, Дискорд засыпал бутылками, стопками, пивными банками. То есть, в принципе, там теперь надо уборку провести. Так, как же новоиспеченный гимн неформатки от «Стрелы Морфея»? Он в ротации играет, тут все по-честному. Он там играет. Вот. Так, что там у нас? Гендерный шовинизм наоборот. Вовка Федорович пишет, круто всем поднять стаканы за неформатное радио и отличную музыку. Так, Геннадий заулыбался наконец-то. Вот, вот, вам просто всем команды не хватало бухать. Следующую среду будем вместе. Я все чубчик пытаюсь свой поправить, а он у меня куда-то в другую сторону смотрит. Так, что там еще? Что там еще у нас? Так, так, так, что-то мужской голос все тише и тише. Так, еще и фейдаут под сою прям. Мне бы встать на работу в 5:50, однако в такой компании нужно непременно... Серый, ты знаешь, у нас, я тебе говорю, у нас есть человек, живет в диких злобинях Хабаровска, короче, в конце Хабаровского края. Вот, он ставит себе, потому что когда у нас начинается миксер, у него как раз 28 часов по Москве. Вот, он в 28 часов заводит будильник, слушает неформатку, бухнет с нами иной раз. Вот, в 30 часов выключает радио, ложится, еще полчаса спит и идет на работу. Вот, так что ты не прибедняйся, что тебе в 5:50 на работу. Так, что там еще у нас? Васька наш друг пишет, круто, у меня всегда мои знакомые звукорежиссеры отмечают, как круто записана у вас гитара особенно. Понял, теперь надо в Нижний Новгород ехать записываться к ребятам и что-то совместное тоже сделать. Вот, вот, давайте уже как бы это, катайтесь друг к другу, делайте совместки, потому что сейчас я уже не знаю, для чего быть музыкантом, наверное, вот только ради этого, потому что пустые залы вообще как-то расстраивают. Так, что там еще у нас? Прям четкое ощущение, что вот вокалы поверх музла прям. Они не в миксе, причем по минусу тоже есть вопросы. Так, вот и пришел рок, как люди хотели. Чутка повисеть. Так, ну все, все, все, все отлично. Все, все. А дальше бутылки, стаканы. Ну, по крайней мере, в следующую среду вы точно будете знать, что надо бухать, потому что у меня здесь будет стоять пузырь. И я уже, наверное, вебку подальше как-то отодвину. Надо мне там поставить перегородку, наверное, еще одну. Туда я повешу третий монитор. А, туда его не повешу. Туда мне шнура не хватит. Блин, надо что-то с этим делать. У меня же все компы, они за стеной. Там, далеко, на улице. Вот. Чтобы здесь ничего не жужжало, не свистело. Ой, стоять, Зорька. У меня тут включились тоже питерские друзья. Вот, и... Все, я мысль потерял. А, третий монитор, не знаю, как-то надо его вытянуть. Надо что-то придумать. Ладно. Интересно, HDMI... Шнуры бывают 4-метровые? И сколько они, интересно, стоят? Ладно, это все решаемо. Так, ну что? Что там у нас? Пишут-то. Что там пишут-то у нас? Едем дальше. Зачем тогда наши молдаване в Россию на заработки едут? А вот потому что ваши мальдавачки приехали... А наши, понимаешь, рускашки не хотят за такие деньги работать. Не, на самом деле работы полно, ребят. Ну, давайте не будем, как это называть. Все, кто занимаются, делают что-то руками, у всех работа осталась. Она есть. Вот, потому что просто беда, знаете, в чем? Мы вырастили целое поколение менеджеров, понимаете, как они... Короче, вот этих вот долбоебов, которых и так, в принципе, их и не надо бы, а их наплодили столько, так это было модно учиться на менеджера. Никто же не говорил, что это просто название продавца, да, только звучит покрасивее. И вот у нас сейчас поколение юристов, продавцов и... пиар-менеджеров, пиарщиков. Вот и все. И у них работы нету, а их уже просто переизбыток. А строители, штукатуры, маляры, сантехники, понимаешь, сварщики, они все при деле, им есть чем заниматься. Просто так получилось. Так получилось. Перестройка нас перестроила, а народ глупый был, и они не знали, что... жизнь-то не останавливается, что очень много юристов и менеджеров – это крах. Вот, собственно, к чему и пришли. И поэтому сейчас вот менеджеры и юристы, они как бы руками работать не умеют, а за 30 тысяч идти улицу подметать они не хотят, это им не солидно. Поэтому как-то вот так. Ладно, давайте ехать дальше. Давайте ехать дальше. Далее у нас группа «Парк Шагал». Очень я давно ждал от них чего-нибудь свеженького. Вот, и слава богу, Лилька удосужилась записать новую песню, которая называется «Новая земля». «Парк Шагал», Питер, Лиля Хасанова. Умничка, просто замечательная девчонка. Она прям как вертушка вот эта вот на трубе, флюгер. Она как у кого-то вот это шило в жопе, такое шикарное, хорошее. Она молодец, она живчик. Вот, собственно, новая песня «Парк Шагал». Ставим, слушаем, поехали и продолжаем общаться на видосе дальше.

посмотрю телевизор, лягу в кровать, и тогда вспомню.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 22:46 на моих зеленых системных. Лилька, Лилька, спасибище тебе за еще одну классную песню. Вот. Песня 3 минуты, а как будто кино посмотрели, Вадим пишет. Вот, Витос пишет, заслушался, хорошо. Крутая песня, Натаха пишет. Васек пишет, группа на слуху. Слушай, ну не знаю, насколько на слуху, но я знаю, что Лилька, она живчик, она молодец, она... Везде, прям, она везде. Она, как, я тут живу, я там живу, я везде живу, я тушканчик. Так, Антоха пишет, мне зашло. Парк Шагал супер, забрал к себе в плеер. Петруха пишет, зацепил с первых аккордов, тоже буду за него голосовать, очень приятно слушается. Гульнара пишет, душевная песня, пью. Слезы, все как положено. Вот, Серега пишет, красивая песня, отлично. Мотовоза ремонтный имени Шпагина. А, это Витос, где у нас работал. Понятно. Мы тут за эфиром прибедняемся, сидим. Вот, молодежь. Ох, раньше-то а теперь-то так, ладно. Родик пишет, за 30 косарей я бы пошел, фигней какой-то в озвучке занимаюсь. Ну, приезжай, у нас дворников не хватает категорически. Еще один молдаванский парень, я думаю, разбавит немножечко узбеков и этих таджиков. Вот. Армяне у нас дворниками не работают. Кстати, вы заметили, да, у нас как сидят? Армяне у нас дворниками не работают. Армяне у нас, как правило, они владельцы торговых центров, заправок. Вот. Туда ближе к Махачкале, там уже ребята такие, они там или ресторанный бизнес. Таджики, узбеки, эти вот прям у нас, это монополисты строительного и убирательного рынка. Молдаване. Молдаване, вот они как-то и там, и сям. Ну вот что-то как-то вот молдавских... Хозяевов торговых центров у нас, ну, в Туле, по крайней мере, я не знаю. Вот, ну, как-то вот так вот все делится, интересно. А русские сидят на варгане, играют, не хотят за 30 тысяч двор мести. Вот, такое, да, частенько случается. А потом, ой, понаехали. Ой, а кто, а вы сами работать не хотите? Конечно, они понаехали. Так, ладно. Что там у нас еще? Всех участников сегодняшнего эфира надо в ротацию. Витос предлагает. Так, дальше. Что у нас тут во ВКонтактовском чате? Родик пишет, за кадром комментарии такие близкие, словно рядом у микрофона сижу. Ну, а чё и нет-то? Так, Костик пишет, музыка это хобби, по крайней мере для меня. Ну, как тебе сказать, нет, Костик, тут я с тобой не соглашусь. Хобби это, нет, есть люди, у которых музыка это хобби, а есть люди, которые занимаются музыкой профессионально. Вот все люди, которые сегодня у нас прозвучали, вот они, наверное, тоже думают, что это у них хобби, потому что Павлуха, вот, допустим, по линии, он на скорой помощи ездит, да? Стрела Морфея, они у нас, понимаешь, строители, капиталисты. Лилька, вот сейчас, которая пела «Парк Шагал», она у нас вазочки из гипса лепит, продает. Они, наверное, считают, что это хобби. Хотя, на самом деле, вот все, кто сегодня прозвучал, они достойно могут собирать полные залы. Но люди настолько хотят ходить на Филю Киркорова, на Собаку Баскова, там, я не знаю, какое-то чмо у нас, какой-то Конерштерн сейчас стал музыкантом года. Понимаете, вот на эту хуйню идут толпами, слушают. А нормальные музыканты собирают там 30-40 человек. Это прям очень здорово, если пришло на концерт. А так, как правило, приходится играть там 5, 10, 15, ну 20 человек пришло. Вот, а представьте, люди приехали в другой город и... их, допустим, 4 человека погрузились в машину, погрузили в машину инструментов на 5-6 тысяч долларов, заправили машину там на 3-4 тысячи рублей, сели, приехали, по пути что-то там покушать надо. То есть, грубо говоря, расходов, а за концерт там им заработали 5-10 тысяч. И что? Вот, вот я про что говорю. Вот я, когда сказал, что люди этого не понимают, вот Гарик написал, понимают. Вот понимают, но не ходят. Вот это же обидно. Я всегда всем говорю, ходите на концерты, на живые, потому что это нужно. Вы загоняете нас, музыкантов, в интернет. В интернете все привыкли к халяве. И получается, что музыканты наши, ну, не Моргенштерны и Фили Киркорова, а нормальные музыканты, качественные, классные ребята, они вынуждены работать, чтобы заниматься музыкой и что-то для вас петь. Потому что если они не будут этого делать, они или сопьются, или сколются, потому что музыкант — это навсегда. Это из крови не выбросишь. Это нельзя бросить, там, затушить и бросить, как курить бросил. Нет. Вот. И они вынуждены этим заниматься. Приезжают за 1000 верст сыграть вам концерт, а там 5-6 человек в зале. Ну и пиздец. И для чего они работали? Для чего они все это писали? Вот я об этом говорю. Ладно. Все. Не будем о грустном. Не будем о грустном. Друзья, отзвучал финальный трек сегодняшней программы. Завтра, ближе к ночи, ближе к вечеру, на сайте Неформатного радио появится запись сегодняшнего эфира. Появится голосовалка. Голоса можно ставить на всю неделю. Всю неделю можно голосовать, вплоть до следующей среды до 8 часов вечера. Кто будет голосовать в альтернативной голосовалке? Еще раз повторяю, альтернативная голосовалка никак не влияет на общую голосовалку, но если там будет какая-то движуха, конечно же, призы придумаю. Вот, посмотрю, какая будет движуха, такие будут и призы. Соответственно, все средства из альтернативной голосовалки поступят на счет музыкантам на сайте Неформатного радио. Собственно, все. Все всем сказал. Всем счастливо. Всем пока. Прогнусного. Серый, мне забыл прогнусного напомнить. Серый, я не знаю, ну давай я сейчас, конечно, попробую. Ты неправильно делаешь, тебе надо было сразу кинуть мне инфу, понимаешь, сразу, я вот сейчас должен ее искать, эту инфу где-то, и пытаться, давай, у тебя 4 минуты, брось мне инфу, я ее зачитаю в эфир, а пока давайте мы послушаем, хорошую итальянскую песню. Хорошую итальянскую песню. Где она у меня? Где моя самая лучшая итальянская песня? Вот же она. Вот, пока мы ее слушаем, нам сейчас Шер скинет, понимаешь, всю инфу, и я ее зачитаю. Повисим еще немножечко в эфире.

Итак, друзья, под грозный рев Бонни Немо я зачитаю, мне Шер скинул инфу. Короче, 22 ноября в концерт-холле, в Тульском концерт-холле будет концерт памяти Антона Гнусного. Вот, будут тульские банды играть, будут московские банды играть, Ламбопс, Маршалов, Шер, Цахис, Цинобер, Вукстокер, 91, Ра и так далее. Вот, и, собственно, все, кто будут проездом в Туле, все, кто будут в Туле жить в этот момент, обязательно приходите 22 ноября в концертном холле в Тульском. Будет шикардосный вечер. Все, ребят, всем говорю счастливо, пока. Люблю, целую, обнимаю. Не болейте, любите друг друга. Услышимся с вами ровно через неделю, в следующую среду. Запасайтесь спиртным, потому что бухать будем. Все, отключаюсь.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформат.

0: Тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Рамонес образовались в начале 1974 года, когда Джон Коммингс и Дуглас Колвин пригласили к себе Джеффри Хаймана. Колвин хотел играть на гитаре и петь. И Каммингс тоже играл на гитаре, а Хайман на барабанах. Довершить состав должен был их друг Ригли Стерн, но оказалось, что играть на басу он не умел. Поэтому Дуглас переключился на бас, а еще он был фанатом Пола Маккартни. А, как известно, Маккартни использовал псевдоним Пол Рамон. И Дуглас взял фамилию Рамон и придумал название Рамонес. И все сразу стали Рамонами. Хайман Джоуи, а Каммингс Джонни Рамоном. Первый концерт группы состоялся 30 марта 1974 года. А спустя два месяца их менеджер Томаш Эйдейн, не выдержав веселухи, стал Томми Рамоном и сел за барабан и понесся панк по просторам Америки. Понесемся и мы. Rockaway Beach.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Такая лирическая песня, заряженная светом и позитивом, как нам однажды сказали. Вот. Все, в общем-то, просто. Весна, она, он, любовь. Но вот во всем этом быть и во всей этой жизни иногда стоит себе напоминать об этих впечатлениях, ощущениях, о юношеской влюбленности. Вот об этом, наверное, и песня.
2: Шестой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Айластеры», город Калуга. Трек называется «Успеем, поехали».

0: участники сборника «Грани».
1: 17-й трек второй пластинки «Грани», Геннадий Новиков, «Behind the Wall». Трек называется «В тишине, город Беломорск». Поехали!

0: послушай дядю Вову!
1: Вы что, с ума сошли, что ли?
2: Прошу вас быстро и эффективно проблему эту закрыть.
3: Все они должны быть не просто рассмотрены, а

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Город» про состояние души. Вот.
2: 10-й трек первой пластинки «Ништяки», группа «Юльча Ю», город Воткинск. Трек называется «Город». Поехали! Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Максимализм» написана о бессмысленности и беспощадности юношеского протеста. Но без этого протеста, наверное, юностью не будет.
2: 14-й трек первой пластинки «Ништяки», город Новосибирск, Артем Жданов. Трек называется «Максимализм». Поехали!
3: Мы не так уж свободны, не так уж молоды, нам надо беречь не руки, а головы. Мы не так уж умны, не так уж талантливы, в наших речах не так много правды. Но мы будем бросаться на амбразуру, невзирая на пули или даже просто.

Будем смеяться от боли, плакать от счастья, запинаясь, ломать чужие судьбы на части. Ни хрена нам не видно, идем по приборам, философия на

тихо-тихо засыпает. Снегом город серый и чужой. Выключаю свет и молчу.

деревья хранят солнечного лета тайны. Стрелки тикают и странно, в них есть место и для меня.

0: Вспомним, не чокаясь.
1: В 1996 году в поддержку одного алкоголика, я тоже за него тогда голосовал, певец дал больше 60 концертов, и человеку, естественно, стало плохо. Теряя сознание, в гостинице он смог выползти из номера, чтобы его нашли. И в этот момент мимо этой гостиницы проезжал единственный в городе реанимобиль. В больнице в это время была смена лучшего кардиохирурга области. А для спасения нашлась единственная ампула для растворения тромбов, присланная американцами в качестве демонстрационного материала. Вот такие сказки. А может, и не сказки. Народный артист Российской Федерации Сергей Георгиевич Захаров. Пора любви.

Не плачь ты, осень, безутешно, как перед злом, перед бедой. Я знаю, ты бываешь нежной и золотой.

Листок последний на березе. Выходит лето из игры. Последний луч бросает в осень из-за горы.

Родился Сергей Захаров 1 мая 1950 года в Николаеве в семье военнослужащего Георгия Михайловича Захарова и Зинаиды Евгеньевны Захаровой. Потом Москва, Байконур, где служил папа, там рос и сын. Петь Захаров начал в 5-летнем возрасте, рано женился. В 69-м году у него родилась дочь. Во время службы в армии был ротным запевалой. Принимал участие в художественной самодеятельности военных строителей. Пела «Виа Дружба». И в 1971 году был направлен в Москву, где поступил на отделение музыкальной комедии и музыкального училища имени Гнесиных. Во время учебы стал солистом государственного эстрадного оркестра под руководством Леонида Осиповича Утесова. Захаров вспоминал: «Я как-то подрабатывал в ресторане «Арбат», пел по-английски с джазовым оркестром. Там меня и услышал Утесов. После одного из выступлений подошел его директор: «Вы понравились Леониду Осиповичу». Вот так, ребята, выглядела карьерная лестница в Советском Союзе.

1673 год. Ленинградский мюзик-холл. 74-й год. Золотой Орфей, Болгария. Потом Польша. Сопот, 74-й. 75-й год. Небесные ласточки, главная роль. Ну, там, с Мироновым, знаете, там, комедия офигенная. И 77-й год. Коллективная драка с нанесениями телесных повреждений. И срок. Вот такие вот дела. Вот вы мне скажите, это, наверное, проклятие всех вот талантливых и одаренных. Есть люди, специально ставящие палки в колеса успеха. Их, ну, понимаете, этих людей раздражает успех и радость других. Они не могут физически радоваться вместе со всеми. Или радоваться, ну, понимаете, просто от хорошей игры, пения, спортивных достижений. Короче, очередной уникум пал от сложившихся обстоятельств. Но руки не опустил. Заслуженный артист РСФСР, 86-й год. Народный артист Российской Федерации, 96-го года. Орден Николая Чудотворца за приумножение добра на земле. Орден Дружбы. Орден Звезда Славы Отечества. Скончался 14 февраля 2019 года в Москве в одной из больниц от сердечной недостаточности. Слушаем великого баритона России.

я быстро забуду, потому что ты был жадный, злой и скупой. А я дарю людям смех, мои песни петь будут, и будешь ты похоронен по соседству со мной. На погосте кресты, по соседству могилки, кто богач, кто бедняк, здесь теперь до пизды. И все деньги твои превратятся в опилки, потому что тут все почему-то рабаны.

бедняк. Здесь теперь до пизды, и все деньги твои превратятся в опилки, потому что тут все почему-то равны. И все деньги твои превратятся в опилки, потому что тут все

0: «Золотая коллекция» информатного радио.
1: Всем привет! От лица коллектива Марины Бартон, я, Марина Бартон, хочу поблагодарить всех слушателей «Неформатного», благодаря которым мы попали в сборник «Золотая коллекция неформатного». Слушайте трек «Бритва». Спасибо вам! Любим вас!
2: 14-я песня на пластинке «Ништяки 2». Марина Бартон, город Москва, трек называется «Бритва». Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: Пятый трек второй пластинки «Грани» — наши московские новые друзья, группа «Анатомия меланхолии» со своим треком «Полосатый флаг». Поехали! Поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

слежу со жгучим интересом за многолетним давним боем. Во мне воюет ангел с бесом, а я сочувствую обоим.

Слежу со жгучим интересом за многолетним давним боем. Во мне воюет ангел с бесом.

последних лет вновь сердце вернулось. Ein neuen Lächeln erwärmte mich.

0: участники сборника «Грани».
1: Восьмой трек второй пластинки «Грани», город Воронеж, проект DVR, «My Way» называется трек. Поехали!

0: Участники сборника «Грани».
1: Девятый трек второй пластинки «Грани», проект «Фуфайкас», «Хабаровский край», а трек называется «Рыжая». Поехали!

0: Стукни Ваську.
1: Так-так.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
3: Нет, мама.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь. Church of Misery. Церковь страданий на русский. Лидер Тацу Миками, бас-гитарист. Японские черти из города Токио, четыре японца в японской стране, в 1995 году собрались-таки в японском городе Токио и решили играть музло. Стоунер. Знаешь, что, типичная же японская музыка. Ну, театр кабуки, слышали? Так вот, совершенно не то. Вот рядом не стоял, не похоже ни капли. А про что петь? Про распускающуюся сакуру? Про Фудзияму, освещенную восходящим солнцем? Про туманы ущелья Итинакура, спустившихся со склон Таникагавы? Хренов тачку! Будем петь про серийных убийц. Ну так вот, у них есть песня даже про нашего Чикатило. I'm motherfucker!

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: детишки балуются, а сказка-то уж давно началась. Вот и угадай, как повернет.
1: Какой ты все-таки хороший. Ты, наверное, даже не знаешь, какой ты хороший.
2: Какой я хороший? Это тебе, наверное, только так кажется.
1: Почему только так кажется?

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Музыкантов часто спрашивают, о чем их песни. Обычно сложно ответить на этот вопрос. Но что касается песни «Герой», тут целая палитра вариантов. Известно как минимум три темы. Первая тема – эта песня очень похожа на сюжет фильма «Горец». Вторая тема – это история известного всем библейского персонажа. Ну а третья тема – от первого лица. В принципе, каждый может примерить ее на себя.
2: Группа «Квенди», «Герой», «Город Москва», номер 8 на пластинке «Ништяки 2». Поехали!

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

зрачки, как маячки. А на рассвете в туалете я подсчитывал очки. А ты опять начнешь страдать. Ты будешь в этом превосходно, мне тебя не перегнать, но мне плевать. Я буду ждать, я буду биться и ломиться, буду двери вышибать, но мне плевать. Я буду ждать, я лучше всех,

звезды высвет вечер. Я к нему навстречу, речкой речи вечер. Если бы не я, стала б ночка ласкова, стала б ночка сказкою, ночка б стала сонною. Да, если бы не я.

0: Сергей, а вам не кажется, что ваши песни и музыка похожи на песни и музыку Бориса Гребенщикова?
1: Нет, мне так не кажется.

Я вдруг понял, что пришли японцы и захватили родную страну. Путин, Ерхой, Лобода. Путин в фурии круче. И сегодня приснился Путин, потом наступил конец.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков чернобыльского реактора РБМК-1000.
2: Физики, инженеры,

0: участники сборника «Грани».
1: 16-й трек второй пластинки «Грани». И сегодня у нас три в одном из Свердловска. Дугинов, Кнай и Бакс. Трек называется «Плен». Поехали! Поехали!

Я танцую сегодня один, я этот танец выдумал сам. Я глотаю невалокардин, пью алкогольный бальзам. Но внезапно заклинило шкив, пластинка перестала кружить. Но пу-

Я живу, живу я живу, живу. Я пою, пою я пою, пою. Я пою, пою я пою, мотив. Я творю, творю я.

0: участники сборника «Грани».
1: 11-й трек второй пластинки «Грани», группа «Акрет», город Москва, «Мечта подростка» называется трек. Поехали!

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Soundgarden. Кто не знает песню Black Hole Sun, тот не знает, что такое гранж. А кто не знает, что такое гранж, тот слушает шансон. И попал на эту радиоволну случайно. Пока дяди уходят, я расскажу о группе Soundgarden. Телеканал VH1 поместил их на 14 место в списке 100 величайших исполнителей хард-рока. Но так как парни были из славного города Вашингтонщины Сиэтла, их причисляют к гранжу. Появился коллектив на свет в 1984 году, а через 10 лет, в 1994 году, четвертый альбом Supernow занял первое место в чарте Billboard. Да, два сингла Black Hole Sun и Spoonman были удостоены Грэмми. Слушаем. Soundgarden, Black Hole Sun.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: У каждого из нас есть тень. А никто не задумывался о том, что она может быть живая. А вдруг это так? И что она думает о вас?
2: Трек номер 3 на первой пластинке «Ништяки». Город Нижний Новгород, группа «Стрела Морфея». Тень. Поехали. Поехали.

Тихо за полночь проходят одинокие часы. Я проснулся, в горле сухо, пить хочу, но нет воды. За окном в спокойном ритме снег кружился задним днем. Мне приснилось, что в тот вечер были мы с тобой вдвоем. Мимолетно пролетели все запачканные дни.

возвращаться в дни, потерянные мной. Я метался, ждал и клялся бесподобной той одной. Но нетронутые свечи, словно уголь без огня, я остался в зимний вечер, в поздний час